и прислуживает в питейном заведении. Не выдержал Вася такой работы и ушел из дома. Он устроился на работу на одну из ткацких фабрик Орехова-Зуева. Затем переезжает в Москву. В Москве и случилось с будущим писателем несчастье. В 24 года он ослеп. Василий Горшков попал в богадельню и прожил в ней 15 лет. К сожалению, о том периоде жизни Рязанцева сохранилось мало сведений, и о многом можно только догадываться. Василий Горшков был умным и активным человеком. Годы, прожитые в богадельне, не прошли для него бесследно. В богадельне слепых чему-то обучали. Жильцы богадельен много времени уделяли церковным обрядам. Волей-неволей, а Василий прошел хорошую школу церковного хорового пения. И, конечно, общаясь с жильцами, он получил богатый материал для своих произведений. В то время, когда Горшков находился в богадельне, в жизни слепых России происходили важные события. В 1881 году Константин Карлович Грот создал первую частную благотворительную организацию «Мариинское попечительство о слепых». В первые десятилетия своего существования попечительство занялось созданием сети училищ для слепых, наладило выпуск наглядных пособий, увеличило печатание книг рельефно-точечным шрифтом, начало работу по замене громоздкого унициала русским бралевским алфавитом. Ослепший Василий Горшков обучался уже по-новому. Закончив обучение в 1893 году, публикует брошюру «Руководство к обучению слепых чтению и письму по выпуклым точечным буквам Брайля». Кто заказал Горшкову это руководство, установить не удалось. Скорее всего, оно носило не методический, а пропагандистский характер. Призывало слепых к обучению по новой для них системе Брайля. Это была первая публикация Василия Горшкова. Василий включается в общественную деятельность по защите прав слепых и облегчению их участи. В 1897 году при Московском учебно-воспитательном заведении для слепых детей был создан церковный хор, который пользовался широкой известностью. Горшков был музыкально одаренным человеком. Он создал свой хор слепых певцов, который также прославился на всю Москву. Активный молодой человек попытался изложить свои наблюдения о безнадежной приютской жизни в стихах и послал их Горькому. Горький ответил: «Уважаемый Василий Григорьевич, получил ваши труды. Стихи печатать в таком виде нельзя, они требуют обработки. Советую, очень советую, напишите рассказ и пришлите на мое имя». Горшков послушался совета Алексея Максимовича и в том же 1905 году написал рассказ «Слепой Ивка», но послал его уже не Горькому, а Короленко, автору известной повести «Слепой музыкант». 29 сентября 1905 года Короленко прислал Василию Горшкову такое письмо: «В рассказе вашем есть места интересные. Однако для журнала «Русское богатство», который я редактирую, слепой Ивка не подходит. Тем не менее, у меня остается еще вот какая надежда. Я напишу Николаю Федоровичу Михайлову, редактору журнала «Вестник воспитания». Не найдет ли он, что ваш рассказ подойдет к задачам журнала? С тех пор Владимир Галактионович Короленко всячески помогал начинающему писателю, и между ними завязалась переписка, длившаяся много лет. По совету Короленко Василий переработал материал. В результате рассказ превратился в повесть. В 1906 году «Слепой Ивка» был напечатан. Его автором был Всеволод Рязанцев. Такой псевдоним взял себе Василий Горшков. С тех пор это имя стало узнаваемым, а подлинное со временем забылось. В 1913 году была опубликована еще одна повесть Всеволода Рязанцева «Живая смерть». Ее герой – слепой, вынужденный просить подаяние на церковной паперти. Короленко и на этот раз с вниманием отнесся к Рязанцеву. 21 января 1913 года Владимир Галактионович так отозвался о его новой повести: «Написано литературно,
и в смысле внешней формы вы сделали заметные успехи.

0: Писатель-самоучка Всеволод Рязанцев становится завсегдатаем знаменитых никитинских субботников, своеобразного клуба творческой интеллигенции, организованного Евдоксией Федоровной Никитиной. Там собирались известные писатели, актеры, художники. Кстати, эсперантист и писатель Василий Яковлевич Ярошенко, вернувшись из Японии в 1923 году, был принят русским литературным обществом после того, как показал свои сказки Всеволоду Рязанцеву. И тот привел его на никитинские субботники. В советские годы герои произведений Всеволода Рязанцева активные, инициативные. Они верят в завтрашний день. Рязанцев печатается в различных газетах и журналах. Правда, его часто критикуют. Упрекают, что он отходит от реализма, но при этом многие подчеркивают, что его произведения художественны. 19 мая 1934 года Всеволод Рязанцев был принят в Союз советских писателей. Работал Всеволод Григорьевич долго, трудно. Чувствуется, что творческий процесс давался ему нелегко. Следует отдать ему должное. Он был первым в отечественной литературе слепым писателем и полностью посвятил свое творчество изображению мира слепых. Умер Всеволод Рязанцев в 1942 году. А теперь слушайте повесть. Читает Ольга Патри.
1: На грязном дырявом полу ветхой лачушки сидел 5-летний слепой мальчик. Перед ним стоял старый с выбитым краем чугун, наполненный золой. Мальчуган засунул обе руки в золу и, видимо, что-то отыскивал в ней. Он был один. Но вдруг отворилась дверь, в избу вошла пожилая женщина. «Господи! Опять разыскал!» При звуках знакомого голоса мальчик вздрогнул и быстро отдернул от чугуна руки. На его напряженном вытянутом лице с плотно закрытыми веками отразился испуг. «Ишь ведь сколько насорил! На целый хороший щелок!» – ворчала мать, ставя чугун с золой под печь. «Батюшки!» – ужаснулась она, оглядывая сына, лицо которого было выпочкано углями и золой. «И на кого ты похож? Ишь ведь накрасился! Сажа чернее! Ну-ка встань! Пристыл, что ли? Садись на лавку!» Слепой мальчик, растопырив перед собой руки, несмело поковылял по неровному полу. Наткнувшись грудью на край лавки, вскарабкался на нее, ощупал на мокром подоконнике без ручки жестяную кружку, заглянул в нее пальцами и уселся на лавку, поджав под себя босые ноги. «Вот так и сиди, будешь умник», — хвалила его мать, подметая пол. Мальчик, просидев минуты две смирно, пополз на коленях по лавке, придерживаясь рукой о стену, когда-то отштукатуренную, но теперь почти совсем облупившуюся. Заинтересовавшись отверстием в стене, с любопытством начал подсовывать пальцы под куски оставшейся штукатурки. Вдруг он быстро отдернул руку и громко вскрикнул. «Что ты?» «Укусил!» – плаксиво проговорил мальчик, испуганно отодвигаясь от стены. «Ничего, сынок, не пужайся. Это таракашки».
2: «Таракашки?»
1: «Да, таракашки. Они такие же желтенькие, как наша Маруська».
2: «Маруська!»
1: – и лицо его мигом просветлело. Маруську он хорошо знал, любил ее и вместе с нею спал. Ему казалось, что она сию минуту лежит у него на коленях и поет свою трескучую песню, а он ее гладит, ощупывая пушистый хвост, маленькие уши, теплый нос, острые зубы и согнутые лапки. «Ишь ты, как растрогал их!» — говорила мать, глядя на закопченную стену, по которой ползли стаи тараканов. Мальчик не понимал слов матери, в его воображении была кошка. «Сиди, сынок, смирно! Слушай меня, а то Бог побьет».
2: «Бог?
1: Где Бог?» – спросил мальчик, повернув лицо в сторону матери. «На небе, сынок, на небе».
2: «Где небо?»
1: «Вон там», – показала мать, в окно, в которое виднелось небо, но, смекнув, что сыну непонятно, добавила. «Боженька, высоко-высоко, вот тут», – и постучала рукой по потолку. Заслышав над собой стук, мальчик поднял вверх лицо. В то же время на него посыпался из трещин потолка мусор. «Сиди и не балуй!» – снова приказала мать, очевидно, довольная своим пояснением, и вышла вон из избы. Когда хлопнула дверь, мальчик повернул лицо в ту сторону, откуда раздался стук,
2: и застыл в неподвижной позе. Быть может, он думал о непонятных ему тараканах, о небе, о боге, которых мать не сумела ему объяснить. Да и могла ли она сделать это, нуждаясь сама в разъяснении многого? Кроме того, ей решительно не было времени заниматься сыном. Спустя 3 месяца после появления сына она лишилась мужа. Таким образом, одинокой вдове с оставшимся у нее на руках слепым сыном пришлось собственными силами содержать себя. Земли у нее не было, кроме маленького огорода, потому что ее муж – николаевский солдат. Немало понадобилось женской энергии и умения для добывания куска хлеба, а главное – для избежания сумы, которой вдова страшно боялась. Схватит она, бывало, ребенка на руки, запрет избенку, да и марш на село. «Кормилец, родимый!» – умоляет она мужика. «Удели полоску под рожь!» «Эх, баба, у самих-то земли уж очень в обрез!» «Ну да ладно!» – машет он рукой. «Приноси семена!» Вдова благодарит и низко кланяется. В голосе ее слышатся слезы. Она идет в другой двор, в третий, потому что нужды много, а помочь берется не всякий. «Нам самим до себя!» – отвечают мужики на просьбы вдовы. «Да и лошади устали!» «Касатик!» – упрашивает вдова. «Только 2 гряды под капусту, да 3 под картофель. Я отработаю в страдную пору. Будь отец родной». Много горя видела одинокая женщина, но немало его выпало и на долю сына. «Ах, болезная!» – сочувствует ей бабы. «Измаял тебя ребенок-то. Хоть бы руки развязал, Бог с ним. А то ведь никакого хода не дает». Вдова и сама знала, что ребенок не дает ей хода, но сочувственные речи баб ей были не по душе. Она порывисто берет на руки ребенка, и, давая ему грудь, сердито ворчит. «На, не ори! Заткни себе глотку-то!» Иногда, выбившись из сил и потеряв терпение, она гневно восклицала. «Господи, зачем ты отнял у меня мужа и послал на 40-м году слепого сына? За что такая оказия? Что мне с ним делать и как его взрастить? Да и вырастет-то на горе! Куда он годен без глаз? По миру ходить!» И вдова горько плакала. А ребенок кричал, да кричал, еще больше надрывая грудь бедной матери. Время шло. Мальчику минуло 10 лет. Слепота и одиночество рано научили его задумываться не по-детски, отчего он и выглядел старше своего возраста. Как только мальчик начал маломальски рассуждать, в его уме возник сам собой вопрос. «Почему моя мать и другие люди, которых я слышу, ходят свободно, ни на что не натыкаются?» Конечно, такой вопрос разрешился не сразу. Однажды, уцепившись за юбку матери, он пошел с ней в чулан, но, перелезая через высокий порог, споткнулся и ударился щекой о гвоздь, торчавший из двери. «Ой, ой!» «Господи!» – испуганно завопила мать, заметив на лице сына кровь. «Ведь ты убьешься до смерти!» Она усадила плакавшего сына на лавку и, вытирая с лица кровь, сердито ворчала. «Я тебе говорила, что не тыкайся за хвостом матери, а сиди в избе! Ведь ты ничего не видишь! У тебя глазки больные. Ты всегда будешь падать и убиваться, потому что ты слепой». «Эх, горе с тобой», – заключила мать со вздохом. Мальчик задумался. Он впервые слышал от матери такие слова. Их таинственный смысл неприятно и властно овладел его существом. «У тебя больные глазки», – раздается в его уме. При этом Ивка подсовывает пальцы под плотно закрытые веки и ощущает что-то маленькое, мягкое и влажное. «Больные глазки!» – шепчет он, подробно исследуя пальцами жалкие остатки вытекших глаз. «Что же мне не больно?» На его напряженном лице отражается недоумение. «Ты ничего не видишь и всегда будешь падать и убиваться!» Эти слова, сказанные матерью, угнетали его детский ум частым повторением. «Как это он не видит?» – назойливо лезла в голову. Этот вопрос не давал мальчику покоя. Но разрешить его он не мог. Наконец он додумался, что слепота – это и есть то самое, что он не может ходить свободно, как зрячий, чтобы не натыкаться, не падать. Иное, более ясное представление о слепоте и о том, как видят зрячие, ему было недоступно. Его детское сердце больно сжималось от неразрешимости вопроса. С каждым днем он все глубже уходил в себя, просиживая несколько часов подряд на одном месте. «Смирный у меня Ивка», – не без удовольствия говорила мать про слепого сына. «Сидит себе и сидит. Оно так-то лучше, а то ведь беда с ним. То о стол ударится, то о косяк, да и мало ли обо что. Одно дело слепой, что и говорить». Последние слова она всегда заканчивала со вздохом, а Ивка, погруженный в самого себя, силился проникнуть в тайну роковых вопросов. Непрестанная внутренняя борьба отражалась на его напряженном, немного поднятом кверху лице. Мать иногда пристально вглядывалась в лицо сына и думала: «И что такое за лицо? Ни у кого такого нет. Печальное, задумчивое, и все вздрагивает, как бы пугается чего-то. Глаза закрыты, как у покойника. Лицо такое бледное, как и впрямь мертвеца. Только темные полоски, как бы тени от деревьев, быстро бегают по лицу и куда-то все прячутся. О чем он думает? А в душе-то поди угори мышного, ноченьки темней». Мать незаметно для себя погружалась в душу сына, казавшуюся ей ноченьки темней. Она уже ничего не замечала, кроме непроглядной тяжелой тьмы. Наконец ей становилось жутко, она приходила в себя. «Ах, батюшки, что же это я?» И принималась за работу, от которой только что оторвалась. Но руки не сразу повиновались, в глазах еще было темно. Мальчик чувствовал себя превосходно, когда оставался один, а это бывало нередко. «Сиди, сынок, в избе и никуда не выходи!» Но Ивка не сидел на одном месте. Как только захлопывалась за матерью калитка, он немедленно слезал с лавки и, растопырив перед собой руки, быстро направлялся в сени. Заперев сенную дверь деревянной задвижкой, он снова возвращался в избу. Постояв с минуту в раздумье, мальчуган энергично приступал к своему специальному осмотру. Вскочив одним прыжком на лавку, смело шел по ней, искусно ошаривая руками по стене, и быстро ощупывал все, что попадалось под руки. Полуразвалившуюся божницу с деревянными закопченными иконами, ветхие полки с разной рухлядью, остатки штукатурки со множеством тараканов, которых он уже не боялся. Словом, ни одна мелочь не ускользала от его тонких щупальцев. Окончив осмотр первого отделения, он слезал с лавки и направлялся к печке, ощупав мимоходом дощатую скрипучую кровать, заваленную разным тряпьем. Глиняные горшки, деревянные чашки, сковороды, ухваты. Затем с трудом пролезал в узкое отверстие под печь и там, ползая на животе, с любопытством копался в разном хламе, покрытом пылью и грязью. Слазив на печь и заглянув под лавку, он переходил в сени. Его пальцы смело опускались в лохань с помоями и в грязное корыто. Мальчуган ухитрялся освидетельствовать даже куриные, сплетенные из соломы гнезда, хотя они и были подвешены высоко, тут же в сенях. Он нащупывал в дощатой стене отверстие или что-нибудь выпуклое, за что можно было ухватиться, и карабкался вверх по стене, как кошка. Повиснув на одной руке, другой быстро ощупывал любопытные куриные гнезда. Иногда, забравшись куда-нибудь наверх, неожиданно срывался вниз. Но как бы больно ни убивался, он никогда никому на то не жаловался и не оставлял своих дальнейших исследований. Мальчик ни перед чем не останавливался, когда являлась возможность осязать какой-нибудь предмет, как бы это ни было для него трудно. Чем больше он ощупывал предметов и чем ближе ознакомился с окружающей местностью, тем шире и яснее становился его маленький внутренний мирок. Иногда мать, отыскивая что-нибудь нужное и не находя, бронилась. «Вот она!» – торжественно говорил слепой. «Я нашел!» «Ах ты!» – хвалила мать. «Ты лучше зрячего!» Ивка солидно молчал. Слова матери ему были приятны. Однажды мать, придя из чулана, сердито проворчала: «Гадина противная!» «Кто гадина?» – полюбопытствовал мальчик. «Лягушка завелась в чулане. Она с ног гадкая. Глаза у нее на выкате и прыгает. Она такая же, как в пруде. Помнишь? Курлы, курлы!» Мальчик молчал. Он часто слышал кваканье лягушек, но ощупать их не представлялось возможности. И вот одна из них появилась в чулане. Он непременно поймает ее. Мальчик сгорал от нетерпения. Улучив минутку, когда матери не было дома, быстро юркнул в чулан и плотно притворил за собой дверь. «А на кого она похожа, эта лягушка?» – раздумывал он, сидя на корточках на земляном полу. В уме быстро начали проходить облики тех животных, которых он знал. Но в них слепой не нашел ни малейшего намека на сходство с лягушкой. Припомнил ее кваканье, не нашел в нем ничего злого и все-таки усомнился. А вдруг да и тяпнет за палец? И лягушка мгновенно представала в его пылком воображении как нечто страшное, чудовищное. Он уже начинал ощущать лохматую шерсть и острые зубы. Ему становилось страшно. Ивка уже намеревался покинуть чулан, но любопытство удержало. Она маленькая и не кусается, ободрил себя и немедленно приступил к поимке любопытной лягушки. Осторожно крался на четвереньках около стены, быстро перебирая привычными пальцами разный хлам. Слух был напряжен до крайних пределов. Ему казалось, что вот-вот лягушка прыгнет. В то же время думал, а какая она? Все это путалось в детском уме и сильно волновало. «Где же она?» – печально думал Ивка, разочарованный тщетными поисками. Вдруг вспомнил, что в углу чулана есть яма, куда мать ставила молоко. Припал ухом к доске. Ему показалось, что в яме кто-то шевелится. «Это она!» Осторожно приподнял дрожащими руками доску. Вдруг что-то шлепнулось ему в колени. Ивка вздрогнул. Кровь бросилась в голову. Что-то тяжелое, как железо, сковало все существо. Он как бы замер. Но это было одно мгновение. Как только ощутил прикосновение чего-то мягкого и влажного, твердо решил, что это непременно лягушка. Крепко схватил ее руками. Она издала неприятно сдавленный писк, показавшийся беспомощным. Это ободрило, он ослабил руки. «Так вот она какая!» Уже спокойно рассуждал слепой, держа в руках тяжело дышавшую лягушку. Приступил к осмотру. Его привычные пальцы прикасались ко всем частям слизистого и холодного тела лягушки, внимательно останавливаясь на интересных для осязания местах. Лягушка не вызывала в нем брезгливого чувства. Напротив, он осматривал ее с величайшим интересом, как нечто драгоценное и редкое. Так сильно было его любопытство. Всего больше интересовали длинные, с тонкими и липкими лапками, как бы сложенные вдвое ноги лягушки. Он несколько раз вытягивал их и снова отпускал, причем они быстро сжимались, как две пружины. В заключение осмотра приложил палец к рту лягушки и напряженно ждал. Вот-вот укусит. Но та по-прежнему чуть заметно шевелила челюстями. Прождав несколько мгновений, мальчик поднес лягушку к уху и прислушался к частому биению ее сердца. Затем еще раз быстро осязал ее и направился к яме, намереваясь снова посадить туда лягушку. Ивка уже поднял доску, как вдруг осенила новая мысль. Он снова опустил крышку и задумался. Лицо все больше и больше оживлялось. Наконец улыбнулся и быстро вышел из чулана, держа в руках лягушку. Войдя в избу, переложил ее в одну руку, а другую отыскал опрокинутый на лавке подойник и налил его наполовину водой. Затем осторожно опустил туда лягушку и накрыл подойник подвернувшимся под руку решетом. Спустя минуту подойник стоял уже посреди стола. Вдруг мальчику пришло в голову, что лягушке, вероятно, хочется есть. Он бросил ей корку хлеба и сел на лавку. Чувство удовлетворения наполнило душу. Теперь он знает, какая лягушка, держал ее в руках. Непременно скажет ребятам. Ему было весело. Потешало и то, что удивится мать, когда увидит пойманную им лягушку. На его напряженном, вытянутом лице блуждала улыбка. Как только вошла в избу мать, Ивка мгновенно сделался серьезным, навострив уши. «Это что такое?» Мальчик хитро молчал. «Опять что-нибудь набедокурил? Смотри, бить буду!» Быстро сорвала с подойнику решето. Вдруг оттуда выпрыгнула лягушка и звучно шлепнулась на пол. Вдова ахнула и едва не упала от испуга. «Господи! Ведь это наказание, а не дитя!» Сквозь слезы проговорила пришедшая в себя мать. «Где ты ее поймал? Подойник-то опоганил! Ах, малый, ты анчутку с рогами! Прости, Господи, поймаешь!» И вдова сердито плюнула. Она была права. Ивка действительно не задумался бы изловить анчутку с рогами, если бы таковой оказался в избе или чулане. Мать не могла себе уяснить, что у слепого сына глаза, как говорится, на пальцах. Почему и бронила его, а порой и била, когда он надоедал ей своим ощупыванием. Это огорчало мальчика и наводило его на грустную мысль. «Зачем она сердится, когда я ощупываю? Она меня не любит, потому и такая», — решил он, глотая слезы. Бедный слепой даже пробовал сдерживать себя, не желая раздражать мать своим ощупыванием. Но руки как-то сами собой тянулись к тому или другому предмету. «И отчего к слепому так льнут куры, собаки и всякая там животина?» – удивлялись мужики и бабы. «Где бы только его ни завидели, так и бросаются к нему со всех ног. Ведь вот, братцы, диковина!» Мужики и бабы не понимали самой простой причины. Ивка, будучи обижен природой и людьми, никогда никого не обижал. Чуждые ласки он с удовольствием замечал, как его ласка благотворно действовала на животных. Приближая их к себе и дружа с ними, он испытывал приятное чувство. Близость, хотя бы и животных, наполняла его одинокую жизнь. Именно одинокую, потому что никто не может так глубоко чувствовать одиночество, как слепой среди зрячих. Ивка чувствовал это и молча страдал. Единственно близкий ему человек – это мать. Но и та не понимала его. А о чужих людях и говорить нечего. Все они только больно бередили его глубоко скрытую рану своими обидными к нему жалостями. Ивка сторонился их, чувствуя к ним боязнь и скрытую ненависть. Избегал он и товарищей своего возраста. Они заводили его в канаву, в грязь, в крапиву и громко при этом хохотали. Слепой клялся не выходить из избы, но тоска и одиночество надоедали ему. Он снова выходил к ребятам. И опять та же история. «Ты не видишь неба и не знаешь, какой нос у цапли», — приставали к нему ребятишки, перебивая друг друга. Ивка, конечно, не видал ни неба, ни облаков и не знал, какой нос у цапли, но ему было стыдно и досадно сознаться в этом перед товарищами. «Вижу и знаю», — выкрикнул он в каком-то азарте. «Видишь, шиш, скажи, какой у зайца хвост?» «Какой? Такой же, как у курицы», — выпалил Ивка. Ребята прыснули от смеха. Ивка понял, что он попал впросак и не знал, куда деваться от стыда и злобы. «Эй, звезда упала!» — крикнул однажды кто-то из ребятишек. «Звезда, говоришь, упала?» — встрепенулся Ивка, который давно хотел ощупать звезду. «Да», — ответил тот, недоумевающе глядя на возбужденное лицо слепца. «Бежим, поднимем!» — умоляюще произнес Ивка, беря мальчика за руку. «Чего?» «Звезду!» Мальчик с минуту молчал и, смекнув, в чем дело, громко рассмеялся. «Да разве звезду можно поднять?» — сказал он наставительно. «Ведь она упала на небесах!» «Эх, слепой! Ничего ты не видишь и не знаешь!» После этого Ивке нельзя было показаться на улицу. Ему всюду кричали: «Эй, слепой! Звезду поднял! Месяц сорвал!» Это его раздражало, злило до слез. Ему страшно хотелось поймать кого-нибудь из озорников и выместить на нем все свои обиды. Но такого случая не представлялось. Ивке оставалось только сидеть дома и втайне ненавидеть своих обидчиков. Однажды Ивка, выходя из своего сарая с охапкой сена, был неожиданно встречен громким криком карауливших его ребятишек. Ничего не подозревавший слепой на минуту растерялся, но, сообразив, в чем дело, снова вошел в сарай, не сказав ни слова озорникам. Такое поведение Ивки еще больше разожгло ребятишек. Они вплоть подошли к сараю и, приложившись глазами к худому плетню, хором затянули: «Слепой, слепень, худой плетень, овцу обнюхал, кошку ощупал, в лужу ухнул, в стену бухнул!» За этим следовали дружный смех и свист, а затем снова импровизация. «Ивка, Ивашка рвана, рубашка рвана, худая, макура слепая!» Этот бранный гимн повторялся несколько раз, но Ивка упорно молчал, едва сдерживая злобу. Он не решался напасть на грубиянов, потому что их было пятеро или шестеро, но ничем не ответить тоже не мог. Чувство обиды жгло душу и затемняло рассудок. «Зачем? Зачем они пристают ко мне?» — шептал он, сжимая кулаки. А ребята между тем победоносно кричали: «Ага, испугался слепая макура! Выйдь как нам! Мы тебя расчистим!» Ивка не помнил себя от злобы, как сумасшедший бросился на мальчишек, которые, не ожидая нападения, как дробь прыснули в разные стороны. Слепой догнал одного из них и сбил с ног. Сев на него верхом, он принялся тузить кулаками по лицу, голове, спине, не забывая таскать и за волосы. Бедный грубиян визжал, как поросенок, которого режут. Но Ивка ничего не слыхал и не сознавал. Он только тузил, тузил и тузил. Такая неожиданная расправа произвела панику среди остальных озорников. Они попрятались куда попало, оставив расплачиваться одного. На выручку к визжавшему мальчику подоспел старик. «Ах ты, разбойник!» — закричал он, схватив Ивку за волосы. Но тот, как бы не замечая этого, продолжал тузить своего врага. Старику не сразу удалось укротить рассвирепевшего слепца. Особенно трудно было освободить его руки, крепко вцепившиеся в волосы мальчика. «Как кошка проклятый вцепился! Вот ведь слепой дьявол!» — запыхавшись, выругался старик после того, как ему удалось справиться с Ивкой. Наказанный озорник бегом пустился домой, оглашая улицу протяжным плачем. Волосы на его голове были всклокочены. На лице виднелись кровавые царапины. Ивка молча стоял и не понимал, что с ним творится. Возбужденное лицо было покрыто красными пятнами, грудь тяжело вздымалась, на пальцах обеих рук предательски виднелись клочки волос. Минут через 10 над ним был совершен суд. Вдова, раскоряченная бранью и угрозами матери потерпевшего, больно прибила своего слепого сына и тут же расплакалась сама. Ивка смутно сознавал все происходившее с ним. Он молча переносил побои матери и даже как бы не чувствовал их. Что с ним, удивлялись бабы, с любопытством оглядывая слепого, как бы застывшего на месте. Его бьют, а он хоть бы что, ни словечушка, точно замер. Когда он прояснился, он разом все вспомнил и впервые почувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то ему удалось поколотить хоть одного озорника. Он выместил на нем все, что так долго и мучительно таилось в груди. Пускай они знают, что и я умею драться. Это примирило его со многим и возвысило в собственных глазах. Однажды ночью, когда мать крепко заснула, что выражалось громким храпом, Ивка неслышно вышел из избы. Он осторожно отворил сенную дверь, запертую деревянной задвижкой, и смело зашагал по двору. Зацепив завалявшуюся посередине двора маленькую скамеечку, на которой мать доила корову, слепой взял ее в руки и, не останавливаясь, пошел дальше. Пройдя шагов десяток прямо, взял вправо и остановился. «Так», — проговорил мальчик, ощупывая свободной рукой конец жерди, торчавшей из соседнего двора. Он поставил на землю скамейку и сел на нее. Ему хорошо был известен полуразвалившийся их плетневый двор. Он знал, что в шагах в десяти вправо начинался полураскрытый навес, в конце которого отгорожено жердями место для коровы и двух поросят. Рядом с хлевом стоял прислоненный к стене ручной ткацкий станок. Тут же лежала на боку деревянная с большой трещиной ступа. Ночь была тихая, теплая. В воздухе пахло ароматичным медом из соседнего сада, где находились ульи с пчелами. Но Ивка не замечал этого. Он внимательно прислушивался к лясканью и чваканью скота, находившегося на соседнем дворе. Ему страшно хотелось ощупать овцу, которой не было у матери. Он часто слышал ее блеяние и топот, но не знал, какая она. Узнав от зрячих, что овца не кусается, слепой решил ее ощупать. Эта мысль не выходила у него из головы, но он боялся своего соседа Гордея, ненавистного ему глухого старика. «А вдруг да выйдет на двор и увидит меня? Ведь он такой злой!» И перед ним живо предстал сосед Гордей, голос которого был похож на скрип ржавого железа. Когда он говорил, Ивке казалось, что старик вот-вот набросится на кого-нибудь и начнет грызть зубами. «Он больно исколотит, если увидит!» И тут же решил, что старик Гордей теперь спит, а стало быть, бояться нечего. Ивка поднялся со скамеечки и вплоть подошел к плетню соседнего двора. Его руки быстро нащупали давно известную ему веревку, которую связаны были концы двух неплотно прилегавших друг к другу плетней. Минуты через три они были освобождены от веревки и еще больше отошли друг от друга. Теперь все было готово. Оставалось только шагнуть в отверстие, и цель будет достигнута. Мальчик прислонился к плетню и внимательно прислушался. Было тихо. Он ясно слышал частые удары своего сильно бьющегося сердца. До его ушей доносились из соседнего двора неопределенные звуки, издаваемые скотом. Не ускользал и шорох, производимый курами на насесте. «Гордей спит», — успокоил себя Ивка и, затаив дыхание, осторожно полез в отверстие. Очутившись на дворе, передохнул и снова прислушался. Спустя минуту ему было известно, что в задней части двора стояли коровы, которых он узнал по их медленной жвачке. Рядом с ними стояли свиньи, но овец не было слышно. Где они? На дворе или в хлеву? Он сделал несколько несмелых шагов вправо, держась около плетня, и остановился. До его слуха долетело чье-то неровное сопение. «Это они сопят», — радостно решил Ивка, внимательно прислушиваясь. Он горел и дрожал. Наконец-то ему удастся ощупать давно желаемую овцу. О, как он будет торжествовать над ребятами, когда скажет им, что и он теперь знает овцу. Они уже не будут потешаться его незнанием, как это было прежде, и слепцу стало весело. Он даже улыбнулся, предвкушая торжество над мальчишками. Надо как можно осторожнее подползти к ним и разом наброситься на одну из них. Они тоже, небось, спят. Ночью ведь все спят. После таких рассуждений Ивка окончательно убедился, что овцы спят. И для него уже не представлялось трудным подползти к ним. Он лег на землю животом и в таком положении пополз по направлению сопевших овец, соблюдая при этом величайшую осторожность. Ночная мгла заметно редела. На открытом дворе можно было различить фигуры, освещенные сероватыми струйками приближающегося рассвета. Но под навесом, где полз Ивка, совершенно было темно, поэтому овцы не могли заметить вылазки слепца, который, вытянувшись как кошка и плотно прильнув животом к земле, неслышно подкрадывался к ним. Ивка каждую минуту останавливался и внимательно прислушивался. То место, по которому ему приходилось ползти, сплошь было усыпано мелким острым щебнем, который впивался в живот слепца и причинял ему боль. Кроме того, его руки нередко попадали во что-то жидкое, зловонное. Но Ивка, увлеченный своей идеей, как бы не замечал всего этого и продолжал ползти вперед. Он уже ясно слышал неровное дыхание овец и думал, нельзя ли подползти к ним настолько близко, чтобы возможно было нащупать их. Нет, они могут увидать и разбежаться. Теперь, может быть, светло. Впрочем, куры еще сидят под навесом, я слышу их. А они, говорила мать, слетают, чуть начнет светать. Мальчик задумался. Спустя минуту он решил подняться на ноги и врасплох схватить овцу. Она не вырвется из моих рук, я удержу. Пока она будет вырываться, я всю ее ощупаю. Вдруг в его носу сильно защекотало, ему страшно захотелось чихнуть. Он испугался, зажал обеими руками рот и нос, всеми силами стараясь держать приступы чихания. Голова от сильного напряжения закружилась, его шаг закололо, даже как будто оглох и едва не задохнулся, но все же не чихнул. Отдохнув минутку, он медленно и осторожно поднялся на ноги. Ивка употребил все свои специальные способности, чтобы не выдать своего присутствия. Он стоял недвижим, как бы приросший к плетню, пот катился с лица. «Надо не зевать, пока они не замечают. Я сейчас схвачу вон ту, которая кашляет». «А какая она, эта овца, и на кого похожа?» Неожиданно мелькнула в его голове, и овца, которую он знал только по блеянию, всецело овладела его воображением. Ивка даже не слыхал, как щелкнула щеколда сенной двери и как заскрипело крылечко, на которое, очевидно, кто-то вошел. Измучив воображение бесплодным представлением об овце, Ивка, наконец, очнулся и немедленно решил приступить к делу. Его внимание поглощено было тем, как он сию минуту набросится на овцу и как схватит ее. «Вот ту! Она стоит! Я слышу! Да-да, эту! Она ближе всех!» – прошептал он, или, вернее, беззвучно пошевелил языком. Он осторожно пригнулся и как бы замер в этой позе. Прошло с минуту, а Ивка все еще неподвижно стоял, как бы прицеливаясь ухом. Наконец он быстро, как кошка, прыгнул вперед и упал всем телом на что-то мягкое и животрепещущее. Его руки, как бы сами собой, крепко вцепились во что-то косматое и мягкое. Бедные овцы, испуганные внезапным на них нападением, как бешеные бросились в разные стороны, издавая при этом неестественные звуки. Все на дворе разом проснулось и зашевелилось. Куры, сидевшие на насесте, тревожно всполошились. А слепой, вцепившись в шерсть руками, как бы замер. Обезумевшая от страха овца неистово металась по двору, волоча за собой Ивку. Наконец она освободилась от слепца, оставив в его руках два большие клока шерсти. В то же время раздался крик старика Гордея. «Караул! Воры!» — хрипло вопил он. «Куцы! Фью!» И глухой старик поспешил к лежавшему на земле вору, захватив по дороге жердь. «Убью, окаянный!» — злобно хрипел Гордей, замахиваясь жердью на Ивку, намеревавшегося встать. «Я тебе покажу, как воровать, дьявол!» Но разглядев при брежущем свете, что перед ним не вор, а слепой мальчик, он сдержал удар. Громко лаявшая собака тоже узнала его и смолкла, дружески замахав остатком отрубленного хвоста. «А, это вот кто!» – удивился старик, окончательно узнав Ивку и бросил в сторону жердь. «Так погоди же, уродина слепой! Я тебе покажу!» Старик приблизился к слепому. Тот стоял неподвижно и тяжело дышал. Красное лицо нервно вздрагивало. «Вот тебе, поганец!» И крепкая пощечина Гордея звучно раздалась в утренней тишине. Ивка покачнулся, не издав ни звука. Старик схватил его за волосы и начал расправу. «Вот тебе! Вот тебе!» Куцый старался заглянуть в лицо хозяину и жалобно скулил, как бы умоляя его о пощаде. Но тот не замечал этого и продолжал издеваться. Голова слепца, крепко схваченная рукой Гордея, быстро мелькала то внизу, то вверху. Шея его хрустела, но он по-прежнему молчал, как бы не чувствуя боли. Это, очевидно, злило старика. Он усиливал расправу. «Вот тебе, полуношник, вот!» С нечеловеческим озлоблением ударял Гордей свободной рукой по спине мальчика. «Не ходи по дворам, не пужай чужую скотину, черт слепой!» Куцый не выдержал и с громким лаем бросился на хозяина. «Прочь, дьявол!» – прошипел тот и дал собаке пинка. Бедный пес с визгом отлетел в сторону. Наконец Гордей прекратил расправу над мальчиком, дав ему в заключение как бы на заедку крепкий подзатыльник. «Теперь будешь помнить, собачий сын, как шляться по ночам по чужим дворам!» – хрипел старик, освобождая пальцы от волос. Ивка едва стоял на ногах, весь дрожа, как в лихорадке, и стуча зубами. Всклокоченные на голове волосы в беспорядке спадали на мертвенно-бледное и крайне возбужденное лицо. Чем-то страшно злым веяло от этого неподвижного и немного опухшего лица. Казалось, что там, под плотно опущенными веками, слепца бушует буря, готовая каждую минуту прорваться наружу. Но старик этого не замечал и продолжал свою брань. «Тебе надо голову свернуть!» «Чтобы ты не баловал! А то ты, ишь, сколько шерсти натеребил! Полны руки! Чай ей больно! Украсть, что ли, вздумал овцу-то? Что молчишь? Аль столбняк нашел? Пошел домой, дурень!» И Гордей, рванув мальчика за руку, потащил его к передним воротам. Отворив калитку, он сильно толкнул в спину свою жертву, так что бедный слепой со всего размаха ударился своим телом о сухую землю. Захлопнулась калитка и смолкла злая воркотня старика, а Евка все еще лежал вниз лицом и не шевелился. Гнев и злоба, как огнем, жгли его душу. Но вот что-то огромное и сильное завозилось внутри и, как зверь, страшно зарычало. «Я убью его! Зарежу! За что он бил меня? За что? Я ведь только хотел пощупать, не украсть! Я сожгу его избу! Я!» И бедный мальчик, захлебываясь злобой, не мог выговорить ни слова. Но такое состояние продолжалось недолго. Жгучая злоба тотчас сменилась беспомощностью. «За что он бил меня?» Но эти слова уже не звучали прежней силой и не горели огнем, как это было вначале. Ивка прошептал тихо и даже как бы робко. «И пощупать мне нельзя». Эти простые, но пропитанные горьким сознанием собственного бессилия слова, как ножом, резали сердце. Мальчик сознавал, что все оскорбления и то, что он зрячим чужой, всегда будут с ним каждую минуту, всю жизнь. Все это переполнило душу слепца, и она не выдержала. Что-то острое, тяжелое сдавило его грудь. Он вскрикнул от невыносимой боли и как бы замер на минуту, а вслед за тем раздались громкие рыдания. Сидевший возле слепца Куций вдруг заскулил, приблизил свою морду к лицу рыдавшего мальчика и начал лизать, как бы утешая. Но Ивка был неутешен. Он рыдал и рыдал, вздрагивая всем телом. Его обильно смоченное слезами лицо как бы лобзалось землею, то плотно прижимаясь к ней, то отрываясь. Ему слышалось, что из-под землею кто-то рыдает вместе с ним и жалостно повторяет «За что? За что?». Добрый пес молча сидел рядом с рыдающим другом, устремив на него свой недоумевающий взгляд. Утро между тем просыпалось. Из-за горки виднелся начинавшийся олеть восток. Над рекой поднимался густой сероватый туман. Дружное перекликание горлопанивших петухов, пронзительное карканье ворон и галок, громостившихся на ветлах, и, наконец, усердное кваканье лягушек. Все это сливалось в один утренний звук. Еще минута, и пастух заиграет в рожок. Затем шумно и весело завертится огромное колесо пробуждающейся деревенской жизни. Едва вдова успела прогнать корову в стадо и войти в свою избу, как у окна появился сосед Гордей. «Эй, Прасковья, уйми своего слепого дурака, чтобы он не отворачивал плетней, да не лазил ночью, как вор. Я, брат, шутить не люблю, живо шею сломаю, а не то и к старости сволоку. Ишь, набаловался! Уйми, говорю, слышишь?» И старик, круто повернувшись, пошел от окна. Вдова молча стояла и недоумевающе глядела в спину уходившего соседа. Она слышала сердитый и хриплый, как у овчарки, голос Гордея, но ничего не поняла из его слов. «Мама, я только хотел пощупать», — плаксиво проговорил Ивка, слезая с печи, на которую он только что забрался. «Что пощупать?» «Овцу». «Овцу?» — протянула мать, что-то соображая. «И когда ты перестанешь щупать?» «Ишь ведь что вздумал! Отворачивать плетни и ночью лезть на чужой двор! Этак, дуралей, во строк угодишь! Как возьму я палку, да начну тебя ощупывать, так и узнаешь, как мать на грех наводить, остолоп! Тут и без того хоть в петлю полезай, а ты еще щупать!» Она быстро вышла в сени и там, утирая фартуком слезы, со вздохом прошептала: «И что мне с ним делать?» Сокрушил совсем. Ивка неподвижно стоял у печи, держась рукой о приступку. Его напряженное, немного поднятое кверху лицо поминутно вздрагивало. Плотно опущенные веки тоже вздрагивали, что обнаруживало сильное волнение. «И когда ты перестанешь ощупывать?» — громко раздавалось в ушах. Эти слова тяжело ложились на мозг, и он уже ни о чем не мог думать, кроме них. Думал напряженно и все же не мог в них разобраться. То, что не нравилось матери и другим, и за что его бронили и даже били, для него было просто и обыкновенно, а главное — необходимо. С каким нетерпением он стремился ощупать овцу. Но чем все это кончилось? И мать, и Гордей, и все зрячие не понимают его. Он им чужой. Он не такой, как они. Он слепой. Он ничего не видит. Его все обижают, и никто не жалеет. Тоска и обида больно защемили его сердце и вытеснили из головы всякую мысль. Он почти бессознательно снова вскарабкался на печь и пролежал на ней вниз животом до самого вечера. На слова матери, предлагавшие ему поесть, он отвечал отказом, ссылаясь на головную боль. Он находился в тяжелой полудремоте, почти ничего не сознавая и не ощущая. Ему только хотелось лежать, лежать без конца, лежать, не шевелясь и ни о чем не думая. Только вечером, когда пригнали стадо и до его ушей долетели знакомые звуки, он ясно понял, что это вечер, и что он целый день пролежал на печи, не слезая и без пищи. Ивке хотелось есть, но он сдержался и с удовольствием ждал, когда заснет мать. Как только раздался ее храп, мальчик осторожно слез с печки и тихо подошел к столу. Отыскал на нем краюху черствого хлеба, густо посолил ее и неслышно вышел из хаты. Проходя двором, Ивка мимоходом захватил деревянное ведро, стоявшее у плетня коровника, и смело направился к задним воротам. Он быстро нащупал на воротах железную скобку и с особенной ловкостью и осторожностью потянул ее к себе так, что скрипучие ворота тихо отворились, не издав ни одного звука. Очутившись на задворках, он на минуту остановился, как бы что-то соображая, а затем уверенно зашагал влево, держа в одной руке краюшку хлеба, а в другой ведро. Его босые ноги едва касались широких, смоченных вечерней росой лопухов, искусно отыскивая себе более удобный путь. Остановившись в шагах в двух от старой развесистой рябины, присутствие которой чувствовалось по сгустившемуся влажному воздуху, он круто повернул направо. Пройдя шагов 7 и ощупав под ногами мелкий щебень, Ивка остановился и поставил на землю ведро, а краюшку уверенно положил на лежавший у колодца камень. Затем он немного подался вперед и нащупал лежавший наверху колодца длинный шест с железным крюком на конце. Зацепив крюком задушку ведра и прикрепив его снятым с себя поясом, Ивка осторожно приступил к доставанию воды. По мере того, как ведро, прикрепленное к концу шеста, опускалось в колодец все ниже и ниже, он все внимательнее и внимательнее прислушивался, слегка наклонившись ухом. Он задержал шест, а затем, размахнув ведром в сторону, ловко зачерпнул им воду. Вытаскивая ведро обратно, Ивка понял по тяжести его, что оно полное. Зная, что ведро, прикрепленное поясом, не соскочит с крюка, мальчик принялся махать шестом во все стороны, так что из ведра тотчас же полилась вода, звучно падая в колодец. «Будет!» – остановил себя Ивка, чувствуя руками, что ведро наполовину стало легче, и без труда вытащил его. Взяв краюшку и присев рядом с ведром, он приступил к ужину. Но едва успел откусить раза два хлеба, запивая его водой, как недалеко от него послышался шорох. Он перестал жевать и повернулся ухом в ту сторону. «Куцый!» – шепотом уверенно позвал Ивка. Это был он. Подойдя к слепцу, Куцый лизнул его в щеку, как бы здороваясь с ним, и стоял в ожидании. Ивка погладил пса свободной рукой и дал ему кусок хлеба. Когда тот съел, мальчик влил из ведра горсть воды и поднес ее приятелю. Собака, привыкшая к такому угощению, жадно вылакала воду. Он снова наполнил горсть и повторил это раза три, а затем уже и сам принялся с аппетитом истреблять густо посоленную краюшку, запивая водой из всего ведра. Окончив скромную трапезу, оба приятеля поднялись на ноги. Куцый, очевидно знавший намерения Ивки, уверенно поскакал по узкой тропинке, ведшей вглубь огорода. Ивка пошел за ним, стараясь не задевать босыми ногами за мокрую траву. В конце огорода, шагах в 20 от развалившейся риги, стояла огромная старая осина, окруженная со всех сторон множеством мелких осин. Эта многочисленная семья, занимавшая аршин 300 в окружности, выглядела маленьким леском. Вот к этому-то леску и подошли наши два приятеля. Куцый быстро юркнул в чащу осинника и скрылся в нем. Ивка тоже полез за ним, искусно лавируя между тонкими осиновыми стволами, предварительно ощупывая руками и ногами. Он шел быстро и уверенно, потому что хорошо знал каждое дерево, где оно стоит. Очутившись на свободном месте, шага 4 в квадрате, он подался немного влево и, слегка прикоснувшись рукой к маленькой скамеечке, смело опустился на нее. Куцый был уж тут. Это ясно говорило, что собака здесь не в первый раз. Он любил Ивку и всюду следовал за ним. Ивка был рад собаке, ему было веселее с ней. Осинник был любимейшим местопребыванием Ивки. В нем только и мог он дать полную волю слезам. В нем только и затихало его наболевшее детское сердце под ласкающий шепот листвы. Он знал подробно каждое деревцо и с любовью ощупывал их чуть ли не каждый день. Он даже помнил на всяком из них лист, узкий и широкий, или мягкий и жесткий. Когда он входил в лесок, ему казалось, что каждая осинка дружески наклоняется к нему и намеревается обласкать его мягкой листвой. В такие минуты слепой чувствовал себя хорошо. Вот и теперь, сидя на маленькой, сделанной им скамеечке, он испытывал приятное чувство. Той жгучей тоски, мучительно палившей его сердце целые сутки, и того мертвящего оцепенения, как льдом сковавшего все его существо, уже не было. Все это было там, в избе, на печке, на улице. Но тут, под сенью молодых осин, тихо шелестящих листвой, он забылся, как забывается дитя, убаюканное лаской матери. Глубокая ночь плотно окутала осинник непроглядной пеленой и как бы усыпила и его, и все окружающее. Ивка не замечал темноты ночи, но ощущал ее присутствие по влажному воздуху и особенной тишине. Мальчик любил проникать в эту таинственную ночную тишину и утопать в ней полный разнородных ощущений и своеобразного созерцания. Но вдруг лежавший у его ног куцый заворчал и подался вперед, а вслед за тем послышалось негромкое мяуканье кошки. Куцый снова лег на прежнее место, очевидно узнав гостью. «Маруська!» – произнес Ивка, не вставая со скамейки. Кошка ответила ему мяуканьем и, приблизившись к его ноге, начала тереться о нее. Ивка взял кошку на руки и посадил к себе на колени. Маруська с минуту сидела молча, а затем, как бы сообразив, что ей надо делать, уютно улеглась на коленях и затянула свою трескучую песню. Эти трое – человек, собака и кошка – составляли как бы одно целое. Близость и привязанность животных смягчали его сердце и будили в нем человеческое чувство. Каждый раз, как только Ивке становилось невтерпеж, он тотчас же прокрадывался ночью в осинник и там, в присутствии своих друзей, кошки и собаки, отдыхал душой. Вот и теперь, после неудавшейся попытки ощупать овцу, он пришел в свой любимый осинник, чтобы освежиться и успокоиться в нем. Гладил лежавшую на коленях кошку и с удовольствием прислушивался к трескучим звукам ее песни. Эти однообразные звуки кошачьей песни казались ему нежной мелодией, уносящей его душу далеко-далеко. Обиды и оскорбления, перенесенные им от соседа Гордея, и брань матери, чуть слышно раздавались в глубине души и уже не тревожили его. Песня кошки давно уже смолкла, а Ивка все еще гладил ее и не замечал этого. Но зато ясно ощущал своим существом, что у него на коленях лежит пушистая шерстью Маруська, подруга его детства, а у ног куцый, верный пес. Он ощущал ночную тишину и слышал ласковый шепот верхушек осинника. Знал, что здесь, в осиннике, нет никого из людей, которых он боялся и ненавидел. Все это и кошка, и собака, и любимый осинник, и ночная таинственная тишина, и, наконец, то, что он вдали от ненавистных людей, все это приятно наполняло его душу.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». Сегодня прозвучало начало повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Окончание в следующем выпуске программы. Я, Зоя Шишкова, желаю вам всего доброго и до следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите окончание повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Читает Ольга Патри.
1: Блеснули первые лучи утреннего солнца и робко заглянули в чащу осинника, дробно скользнув золотистыми искрами по зеленой листве. Там и сям перекликались заботливые птицы под аккомпанемент плавно льющейся свирели пастуха. Все пробуждалось от сна и спешило к жизни. Только сидевший на скамье ивка крепко и сладко спал, прислонившись спиной к молодой осине. Его голова, покрытая серебристой росой и освещенная лучами солнца, слегка наклонилась на грудь, руки лежали на спящей на коленях кошке, у ног, свернувшись клубком, спала собака. Это трио нарушало обычный порядок жизни. Когда спускалась ночь на землю, и все предавались сну, оно бодрствовало и жило. И наоборот, когда пробудившаяся природа, залитая блеском солнца, спешила к жизни, трио мирно предавалось сну. Такое превращение происходило от того, что ивка, как полевой зверек, боявшийся людей и света, по целым дням не вылезал из своей конуры и только с наступлением ночи принимал облик живого и деятельного существа. Ночная влага живительной росой освежала его ум и сердце. Он ясно ощущал в себе приток энергии и бодрость духа. Его словно тянуло куда-то. Утомленный бездействием целого дня, ум настоятельно требовал живой деятельности. Ивка незаметно прокрадывался на двор или еще куда. И там, в полной уверенности, что зрячие спят, свободно бродил и ощупывал, зная, что за ним никто не следит. Чаще всего он пробирался в молодой осинник и в нем, среди ночной тишины, с удовольствием отдавался созерцанию. Под утро его тело и ум изнемогали, и он засыпал, как только может засыпать десятилетний мальчик. Когда мать находила его в осиннике, она всегда жалобно причитала. «Вишь ведь, как спит! Ровно пташка на ветке, и головку также склонил. И весь мокрёхонек от росы, словно скупался. И что ему за сласть в этом осиннике? Уж не леший ли, прости Господи, заманивает его сюда по ночам?» То же самое она говорила и своему слепому сыну, но тот отмалчивался, зная, что мать никогда не поймет того, что тянет его по ночам вон из избы. Ивке 15 лет. Его печальные дни в полном одиночестве текли уныло и скучно. Ни один человек, ни одно живое слово не касались его души. Ему приходила иногда в голову такая мысль: как было бы хорошо, если бы все люди, все до одного человека, были слепы, так же, как он. Тогда бы все ходили ощупью, и никто друг над другом не смеялся, потому что все были бы одинаковы, и он, Ивка, не был бы так одинок, как теперь. Ведь ему иногда неудержимо хочется поговорить с зрячими в минуту тяжести, ведь его доля ужасна, ему необходимо сочувствие. Ивка не раз намеревался покончить с собой, решив таким образом избавить себя от мучительного существования, а мать от лишней обузы. Но тут же спохватывался и твердо заявлял: «Нет, этого пока не надо. Матери уже под 60 лет, силы ей начинают изменять, она то и дело прихварывает. Кто ей подаст воды и ступит печь, когда она будет лежать в постели? Да, я ей нужен». Последние слова как-то особенно приятно раздавались в его душе. Но это было недолго. Он снова замыкался в себе и как бы постепенно умирал. Что могло оторвать слепца от тяжелых дум? Жизнь была для него недоступна. Зрячие его не понимали и чуждались. Его занимали вопросы: зачем родятся слепые? Кому это надо, чтобы слепой ходил ощупью, спотыкался, падал, разбивался и ничего не видел? Такие рассуждения с придачей к ним жестокости зрячих, несомненно, могут убить в человеке всякое жизненное проявление. Черные думы и тоска все сильнее и сильнее владевали Ивкой. Он становился все угрюмее и молчаливее. Зимой он почти не выходил из избы, а с наступлением весны переходил в осинник и там проводил дни и ночи. Его редко кто видел в деревне. Однажды ему нужно было проходить мимо кучки парней и девок, сидевших на бревнах. Заслышав их говор, Ивка по обыкновению на секунду растерялся, а затем, чтобы не выдать себя, подбодрился и смело зашагал вперед. Пройдя шагов 5, Ивка споткнулся на лежавшее на земле бревно и едва не упал. Парни и девки громко рассмеялись. Смех молодежи как молотом ударил Ивку по голове. Все в ней закружилось и зазвенело. «Эй, Ивка, «Смотри, брат, крапива!» – насмешливо крикнул один из парней, видя замешательство слепого. «Иванька, возьми меня замуж!» – сквозь смех проговорила одна из девок, подбегая к слепцу. Бедный Ивка молчал. Он не знал, куда идти. «Иванька, возьми же меня замуж!» – не унималась девка и дернула его за подол рубахи. «Дьявол!» – злобно выкрикнул Ивка, оборачиваясь лицом к девке. Та с визгом отбежала прочь, испугавшись страшного лица слепого. Молодежь снова рассмеялась. Взволнованный и озлобленный слепец быстро зашагал, ничего не сознавая. Он не помнил, как его вел за руку какой-то старик и как вошел в свою избу. Придя в себя, бегом пустился в осинник и бросился там на землю. Голова его горела, грудь тяжело дышала. «Нет, это не люди», — шептал он. «Это...» Ивка захлебывался от злобы, не зная, с кем сравнить зрячих. «Если все зрячие такие, тогда мне не надо зрения. И отчего они такие? Что мне делать? Куда бежать?»

Ну и ладно. Побираться так побираться. Не все ли равно? Ивка с отчаянием махнул рукой. Время шло. С Ивкой произошла большая перемена. Он уже не думал только об одном себе и не проклинал зрячих, обижавших его. Нет, он почти позабыл про свою тяжелую участь и всецело отдался попечению о матери. Бедная вдова уже несколько месяцев не владела ногами и настолько ослабла, что не могла повернуться без посторонней помощи. Как только мать легла, Ивка весь отдался заботам о дорогой ему больной. Он всегда ее любил, но как-то неясно, потому что собственные печали затуманивали эту любовь. Но теперь иное дело. Он любит только мать и принадлежит ей одной, позабыв о себе. Болезнь матери оживила его. Он выглядел более ловким и подвижным, топил печь, стряпал и успевал прислуживать больной. Кроме того, слепой сын врачевал больную. Он натирал ее редькой, керосином и парил в катке. Это устраивалось так. Ставил посреди избы большую катку до половины с водой, опускал туда два заранее накаленные в печи камня, клал в катку каких-то свежих трав и закрывал ее. Спустя минут 10 он щупал воду и, найдя ее удобной, сажал в катку больную мать. Посидев четверть часа в импровизированной ванне, градусов в 30, с накрытой головой, больная совершенно ослабевала. Ивка не без труда вытаскивал мать и укладывал ее в постель. Горячая ванна благотворно действовала на ноги, уничтожая в них боль, и больная, страдавшая бессонницей, крепко засыпала. Это было для Ивки наслаждением. Растирание и парение устраивались чуть ли не каждый день. Но здоровье матери становилось все хуже и хуже. Иногда больная после домашнего лечения чувствовала себя легче и крепко засыпала. Но нередко после какого-нибудь снадобья она громко кричала, ощущая в ногах и в теле страшную ломоту. Однако это не смущало Ивку. Он продолжал пичкать мать деревенскими лекарствами и был уверен, так же, как и сама больная, что все эти лекарства непременно принесут пользу. Вначале больную посещали некоторые из крестьян и приносили ей кое-что из съестного. Но время шло, она не поправлялась. К ее болезни привыкли и совершенно позабыли про нее. «Все нас, сынок, позабыли», — с грустью в голосе говорила мать, когда чувствовала себя немного полегче. «Видно, бедный тогда нужен, когда он ворочает, как лошадь, а получает за это краюшку черствого хлеба и крынку снятого молока. И у кого я на деревне не работала?» «Да, сынок, поворочила я на свой пай и поплакала в волюшку. И не пошли, Господь, лихому татарину житье бабье одинокое. Уж так и быть бы, сынок, да вот я-то слегла. Хворь-то, родимый, хворью, а хлебушка-то надо. У нас, мама, хлеб есть, и даже картошка. Эх, касатик, какой там хлеб? Одна краюшка, а картошки-то, небось, и нет. Разве я не знаю, сколько чего было? Как-нибудь прокормимся. Ты, мама, не думай». Эта беседа сильно подействовала на Ивку. Он едва не разрыдался у кровати больной. Оставшись наедине, он глубоко задумался. Ему было страшно жаль больную мать, и в то же время он не знал, чем ей помочь. Корова была продана, топлива тоже не было. Побираться пойду. Смеркалось, была осень, шел небольшой дождь. По дороге, пролегавшей полем, твердо шагал рослый парень, одетый в рваную сермягу и необыкновенно высокую шапку, неуклюже сидевшую на голове, отчего он казался еще выше. В одной руке он держал свернутый мешок, в другой — толстую палку. «Только бы добраться до леса», — думал Ивка, шагая большими шагами с подвернутыми до колен портками. Он держался к краю дороги, искусно лавируя палкой. По напряженному и поднятому кверху лицу было заметно, что он особенно внимательно прислушивается. Слепой решил в первый раз пройти с сумой по чужой деревне, находившейся от них в 6 верстах. Дороги он не знал, но помнил, что она ведет к лесу, а там надо свернуть влево и прямо на деревню Тимки. Мелкий дождь не переставал. Дорога становилась все грязнее и обильнее лужами. Промокший до костей, Ивка торжественно шлепал босыми ногами по лужам, внимательно следил за кончиком палки, ерзавшей по всем направлениям дороги. Глубокие колеи, наполненные водой, и небольшие возвышения, обрамлявшие дорогу, служили ему верными проводниками. Когда Ивка добрался до деревни Тимки, уже начинало темнеть. Мысль, как он будет просить милостыню, неприятно сверлила мозг. То, над чем он шутил дома, теперь грозно предстало перед ним. Ему, слепому, всегда избегавшему зрячих, сию минуту придется ходить из двора в двор и просить Христа ради, как он найдет окна незнакомых ему изб. Будь что будет. Зато уж он не договорил, предвкушая нечто приятное. Когда он входил в деревню, на него залаяла собака. Он не струсил и пошел прямо на нее, смекнув, что на стороне расположены избы. Пройдя несколько

несколько шагов, провожаемый собакой, палкой нашел крыльцо, принадлежавшее крайней хате. Пошарив палкой вправо и влево, отыскал стену избы и робко постучал. Этот едва слышный удар палки громом прокатился по душе слепца. «Кто тут?» «Христа ради!» — дрожащим голосом отвечал Ивка, чувствуя, что голова у него кружится. «Христа ради! На ночь-то гляди! Али дня-то у тебя не было! Кто там?» — раздался мужской голос внутри избы. «Кажись, побирашка. Да чужой какой-то, и сумы-то нет. Только мешок в руках». «Прими!» — обратилась хозяйка к Ивке, подавая кусок хлеба. «Да ты не как слепой!» — добавила она, заметив, что нищий не сразу взял милостыню, и потом с удивлением проговорила. «Батюшки! Да откажись, Прасковьин сын, слепой! Так и есть! Он! Только звать как забыла!» Но Ивка, закинув на спину мешок, был уже у другого двора. Ему было неприятно, что узнали. Немалых трудов стоило Ивке обойти с сумой большую деревню. Каждый сделанный шаг, каждый удар палкой по чужому окну требовали от него смелости и особенно умения действовать на ощупь. Ивка, как природный слепец, обладал этими свойствами и быстро приноравливался ко всякого рода неудобствам. Если бы каждый слепец равнодушно смотрел на свои угловатости и неловкости, неизбежные при действии ощупью, тогда бы он еще больше удивлял зрячих, потому что его уши иногда зорче глаз. Злые насмешки зрячих связывают иногда слепца по рукам и ногам, вследствие чего бедняга озлобляется и замыкается в себе. Под конец своего шествования под окнами Ивка даже способен был шутить. «Ах, родимый!» — обратилась к Ивке старушка, подавая милостыню. «Ночью-то, небось, куда как темно. Ты бы кормились днем-то. Все чай посветлее». «Нет, бабушка, я ночью вижу лучше», — серьезно возразил Ивка, «потому что впереди меня катится огненный шар. Ну, я, значит, в темноте-то и лучше замечаю огонь». «А-а-а!» — удивилась старушка, крестясь. «Ишь ты ведь, Господь-то!» Окончив хождение по деревне, слепой продал лавочнику куски. Вырученных денег оказалось 60 копеек. Ивка купил чаю, сахару, коробочку монпансье и две французских булки и положил все это в мешок. Его оставляли в Тимках переночевать, говоря, что ночью опасно идти лесом, да и к тому же идет дождь, но он категорически заявил, что ни в коем случае он не может остаться, потому что его ждет больная мать. «Ну-ну», — проговорила старушка, и с внуком-подростком проводила слепца за деревню. Ивка быстро зашагал по грязной дороге, зычно шлепая босыми ногами по лужам. Глядевшая ему вслед старушка удивленно прошептала. «Как это он? Тут и с глазами-то того гляди, на что-нибудь наскочишь. Вишь, ведь темнотища-то какая!» Но Ивка бодро и уверенно зашагал посередине дороги, ловко скользя палкой по воде, образовавшейся в колеях. Точно и в самом деле впереди него катился огненный шар, освещавший путь. Бесчисленное множество неудобств и волнений, пережитых им во время хождения с сумой, в данную минуту не занимали его. Хотелось скорее прийти к своей больной матери и порадовать ее. Он вскипятит горшок воды и напоит теплым чаем с любимыми кислыми конфетками и белым хлебом. Рассуждая так, Ивка не шел, а летел, даже не заметив леса. Когда он шел своим огородом, дождь хлынул, как из ведра. «Шалишь, мокрого не намочишь!» Но, вспомнив про драгоценные покупки, пустился бежать изо всей мочи. На бегу он обыкновенно высоко поднимал босые ноги, производя тяжелые звуки, похожие на топот крупного животного. Этот неуклюжий бег слепца, несомненно, представлял бы для зрячего любопытное зрелище. Но это редко кому удается видеть, потому что слепые никогда не развертываются вовсю в присутствии зрячих. Войдя в сени, Ивка остановился и прислушался. Дождь шумно ударялся о крыши, на деревне перекликались петухи. «Ого! Однако я долго прошатался!» Он осторожно отворил дверь и с радостным трепетом вошел в избу. «Кто тут?» – раздался слабый голос больной матери. «Это я», – ответил Ивка, протягивая руки в печурок, где находились спички. Ивка молча ощупал маленькую лампочку, стоявшую на столе на опрокинутом подойнике, и ловко зажег ее, сняв с себя насквозь пропитанную дождем шапку и бросил ее на печь. «Где ты был? С тебя течет!» Ивка улыбнулся, достал из мешка нетронутые дождем покупки и, держа их в руках, приблизился к матери. «Что это?» – удивилась та. Слепой торжественно молчал. «Где взял?» – допытывалась мать. «Купил», – загадочно улыбнулся сын. «А деньги?» «Побирался», – чуть слышно прошептал Ивка, и по сияющему лицу промелькнула грустная тень. «Побирался?» – удивилась мать, широко раскрыв глаза. Бедная женщина не могла говорить.
Губы ее дрожали. Она обняла сына и слабо прижала его голову к своей груди. Из-под туго опущенных век обильно текли горячие слезы. Душа слепого сына на мгновение слилась с душой больной матери. Он впервые испытывал такое сладостное состояние. Его мысли были ясны и спокойны, как никогда. Мать, не отнимая рук с головы сына, лежавшей у нее на груди, успокоилась и лежала с открытыми глазами, полными слез. Но это были уже не те горькие слезы, какие она проливала всю свою тяжелую жизнь. Маленькая лампочка тускло освещала закопченную, вросшую в землю ветхую избушку с прогнившими подоконниками и разбитыми стеклами. Барабанивший по окнам дождь перестал. Замолк и сверчок, громко трещавший за печкой. Все как бы прижалось и затихло, не желая нарушать минутного забвения усталых горемык. Прошло 3 дня. Положение больной заметно ухудшилось. Она настолько ослабела, что не могла пошевелить ни единым членом, хотя и не чувствовала никакой боли. Питалась одной водой, да и то в малом количестве. «Прощай, сынок, конец подходит». Она тихо устремила свой тусклый взгляд на слепого сына, сидевшего у ее кровати. «Отмаялась я, родимый, пора. Только вот тебя-то жаль, ведь ты один, как былинка в поле, и без глаз». Голос ее дрогнул и оборвался. Больная закашлялась от подступивших к горлу слез. Сердце Ивки защемило больно-больно. Он вытер рукавом слезы, накинул на плечи сермягу, взял с печки шапку и вышел в сени. Что зародилось в его голове вчера, сегодня созрело окончательно. Ивка уже был спустя минуту на соседнем дворе, где и встретил нужную ему старушку. «Бабушка Домна, побудь возле матери, подай ей попить, если спросит. Я ненадолго». «Куда же ты, кормилец?» – осведомилась старушка, подливая пойло поросенку. «Надо, бабушка, в одно место». «Ну, иди, родимый, я посижу». Ивка прошел в задние ворота соседнего двора и быстро зашагал. В конце гумна он вспомнил, что у него нет палки, без которой рискованно было пускаться в путь. Свернул в сторону и, наткнувшись на старый плетень, выдернул из него длинный кол. Ему нужно было идти той же дорогой, по которой недавно ходил в Тимке. Поэтому необходимо было отыскать ту глубокую канаву, которая находилась рядом с его ригой. Как только выбрался на широкую знакомую дорогу, в голове быстро закружились на время смолкнувшие печальные мысли. «Здоровье больной заметно слабеет. Смерть приближается с каждым днем. Это Ивку приводит в ужас. Он идет за доктором, поклонится ему в ноги, чтобы он поехал к его умирающей матери». По мнению Ивки, земский врач мог вылечить всякие болезни, чуть ли даже не избавить от смерти. На то он и доктор, а не баба-знахарка. Только бы поехал. Ивка бежал, не чуя под собой ног. Вдруг остановился и сильно зашарил палкой по всем направлениям. «Ага, перекресток», и задумался. Прямой путь вел в Тимки, это Ивка знал. Но боковые дороги были ему совершенно незнакомы. Однако вспомнил разговоры матери, что, не доходя с версту до Тимкинского леса, есть перекресток, от которого, если пройти вправо, пройдешь на выселки и влево к березовой роще, а там и хутор. Когда дошел до березовой рощи, уже совсем стемнело. Он остановился и прислушался. В роще было тихо, только верхушки голых деревьев чуть слышно колыхались, да в глубине леса глухо раздавался лай собаки. «Куда идти? Прямо или около рощи?» – рассуждал Ивка. «Пойду прямо». Опадавшие с деревьев листья шумно хрустели под ногами, шаги звучно отдавались в безмолвной роще. Ивка брел медленно. Ему приходилось внимательно прислушиваться и прищупываться, потому что дорога шла ненаезженная и плохо заметная, да и та сошла на нет. Он остановился. «Куда же теперь?» – спросил он себя, тревожно шаря палкой вокруг и не находя даже намека на какой-нибудь хотя бы пешеходный путь. Сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Его палка ничего не нашла, кроме 2 старых пней и небольшой круглой ямы с водой. Обходя ее, босые ноги ощутили под собой твердую почву. «Стой!» – обрадовался Ивка. «Не стежка ли какая?» Он принялся тщательно ощупывать ногами и палкой землю. Твердая почва действительно оказалась узкой тропинкой, идущей куда-то пахотным полем. «Пойду по ней, не назад же ворочаться». Чем дальше шел Ивка, тем шире и шире становилась тропинка и, наконец, превратилась в небольшой рубеж. Пройдя с полверсты, вдруг остановился. Длинный кол, заменявший палку, своевременно сообщал ему, что рубеж круто оборвался. Ивка тщательно исследовал палкой канаву глубиной 3 аршина, шириной 1,5 аршина, на дне которой плескалась вода, и он ловко ее перепрыгнул.
Но не прошел и 20 шагов, как снова остановился. Перед ним уже была не та канава, которую он перепрыгнул, а какая-то круто обрывающаяся пропасть. И в минут 10 бродил по берегу, там и сям опуская длинный кол, но все было безуспешно. Пропасть казалась бездонной. «Что это? Река или сухой ров?» – спрашивал он себя, не переставая ощупывать палкой. «Пожалуй, река, потому что снизу пахнет свежей сыростью. Однако как бы это узнать? Кол не достает до дна. Опуститься на четвереньках страшно. Что же делать?» «Стой!» – обрадовался Ивка и принялся шарить руками. Попался большой камень, он пустил его вниз, внимательно прислушиваясь. Камень катился то тихо и ровно, то шумно подпрыгивая и, наконец, звучно бухнулся в воду. «Так, значит, река. Какая же это река и куда идти?» Ивка сел на край берега и задумался. Он помнил только, что хутор находится за березовой рощей, но не знал, далеко ли и в какой стороне. Пересекавшая путь незнакомая река окончательно сбила с толку. Он не знал, что предпринять, воротиться ли назад к лесу и отыскать другую дорогу, или пуститься вдоль берега и поискать какого-либо перехода через реку. То и другое, по его мнению, не сулило удачи. Положение было поистине критическим, но Ивка не страшился того, что он заблудился и не знает, куда идти. Нет, его пугала мысль, а ну как он пропутается до утра и все же не найдет хутора. Нет, я должен найти хутор, иначе мать умрет. Он постоял с минуту в раздумье и, рассчитав, что Тимки должны остаться в правой стороне, медленно попрел по левому берегу реки. Авось набреду на что-нибудь приметное. Долго шел наугад, спотыкаясь босыми ногами об острые камни и переходя небольшие канавы, наполненные грязной водой. Вдруг до ушей долетел лай собаки. Он остановился и прислушался. Лай снова раздался и смолк. Ивка бодро зашагал в том направлении. Отмерив шагов 200, остановился, увязнув чуть не по колени в тине. Это было болото. Он осторожно начал перепрыгивать с кочки на кочку, держась прямого направления. Болото действительно оказалось небольшим, сплошь усеянным кочками, а потому было удобно для перехода. Очутившись на твердом лугу, ощутил на своем лице стесненный воздух. Решил, что впереди стоит дерево или что-нибудь пошире, и не ошибся. В шагах в 10 действительно стояло не одно дерево, а целый лес. «Вот тебе на!» – пробормотал Ивка, быстро ощупывая группу деревьев. «Куда меня занесло? Уж не в рощу ли опять? Черт!» И крепко ударил палкой по толстой березе, как бы срывая на дереве зло. Звук гулко пронесся по тихому лесу. Эхом ему откликнулись две басистые собаки. Ивка, навострив уши, встал в оборонительное положение. «Цыц!» – зычно крикнул кто-то на свирепевших собак, яростно бросившихся на слепого, который, прижавшись к дереву, стоял ни жив, ни мертв. «Кто?» – снова раздался строгий голос. «Говори, у меня ружье». «Это я», – заикаясь, ответил Ивка. «Откуда ты и зачем тут ночью?» «Из Лукова, слепой». «Из Лукова, говоришь? И слепой?» – уж другим голосом сказал лесной сторож. «Как же ты, братец, попал сюда?» «Молчать!» – крикнул он на ворчавших собак и приблизился к слепому. Ивка приободрился и рассказал, что он идет на хутор просить доктора, чтобы тот приехал к его больной матери. «Чудак!» – усмехнулся сторож. «Какой же доктор поедет в такую познату?» «Какой это лес?» – осведомился слепой. «Березовая роща. Ты, брат, отмахал верст 8. Неужто один?» «Березовая роща», – протянул Ивка. «Неужто, говорю, один шел?» – допытывался сторож. «Один». «Да ну! Как же ты слепой и такая темь? А далеко отсюда до хутора? Версты 1,5. Да ты, парень, зря. Доктор не поедет». «Нет, поедет». «Упрошу», – настойчиво возразил Ивка. «Ну ладно, иди. Я провожу, только все ж ты зря. Не поедет». Ивка молчал. Ему было досадно. Сторож вывел слепца на дорогу, ведущую на хутор, и предупредил, что ему встретится мост, по которому идти не надо, а следует свернуть влево. Там дорога пойдет в гору. У входа на хутор есть околица, она не заперта. Ивка быстро зашагал, чувствуя прилив новых сил. Этот последний путь был совершен благополучно. Отыскав околицу, он вошел в небольшой хутор. Недалеко от него стучала колотушка. На Ивку набросились собаки. На выручку подоспел сторож и разогнал псов. «Куда идешь?» «Мне доктора надо». «Доктора?» – удивился сторож. «Ночью-то?» – Ивка молчал. «Вон его дом, ступай». И сторож махнул рукой, намереваясь продолжать сторожевой путь. «Я слепой, проводи меня». «Слепой? Откуда ты?» «Из Лукова». «Ого, далеконько. Да зачем тебе доктора?» – Ивка молчал. Сторож проводил до ворот. На дворе Ивку обступили любопытные и закидали вопросами.
Бедному слепому давно опостылили эти однообразные расспросы. Ему страшно хотелось ругаться, но сдержался. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы на крыльце не появилась хозяйка. «Что там такое?» – раздался мелодичный голос жены доктора, заметивший кучку людей. Две бабы бросились к хозяйке. Ивка тоже побрел за ними. «Слепой?» – заинтересовалась хозяйка. «Слепой, совсем слепой», – пояснили бабы. «И пришел из Лукова один». «Ты что, голубчик?» – ласково обратилась докторша к подошедшему Ивке. Ивка не выдержал. Четырехчасовое мытарство с препятствиями, волнениями дало себя знать. Он заплакал. «Моя мать умирает», – голос его оборвался. На крыльцо вышел доктор. «В чем дело?» «Этот парень», – сказала жена, – «совершенно слепой. Он пришел один, и представь, из Лукова. Он говорит, что у него умирает мать». Доктор пожал плечами. «Давно ли заболела?» «Седьмой месяц доходит», – отвечал Ивка все еще сквозь слезы. «Что ж раньше не привозили ее сюда? У нас нет лошади». «Можно было попросить у кого-нибудь?» «Не дают. Все равно, говорят, умирать-то ей». Доктор снова пожал плечами. «Поедем, ты вылечишь ее», – завопил Ивка и бросился доктору в ноги. «Полно, встань», – протестовал доктор. Но Ивка не вставал, продолжая хныкать, уткнувшись лицом в землю. «Поезжай, Володя», – с нежностью в голосе обратилась женщина к мужу. «Соня, ведь я только что приехал. Лошади устали. Да и притом поздно, 11 часов». «Ах, друг, нельзя не ехать», – настойчиво произнесла жена. «Он так любит мать». Помолчав с минуту, доктор распорядился, чтобы закладывали лошадей, и обратился к слепому. «Подожди немного, поедем вместе». Что-то теплое, приятное разлилось по сердцу слепца и мигом освежило горячую голову. Доктор и слепой ехали в тарантасе. Врач, разговаривая с Ивкой, зажигал спичку как бы для закуривания и при свете ее внимательно следил за лицом слепца, когда тот отвечал. При каждом вспыхивании спички его лицо вздрагивало и снова погружалось в таинственный мрак. Во время разговора оно морщилось и напрягалось до невероятности, будто ему стоило больших усилий произнести слово. Но когда лицо становилось спокойным, слепой как бы глубоко смотрел в себя. Когда тарантас остановился у избы, его тотчас, несмотря на позднее время, окружила толпа крестьян, удивлявшихся невиданному явлению. Ивка и доктор вошли в избу. Две старушки, стоявшие у кровати больной, обеспокоились и низко поклонились. Доктор взглянул на изможденное, спокойное лицо больной, освещенное горевшей в головах свечой, и понял, что женщина умерла. Однако он приблизился к ней и ощупал пульс. «Сию минуту тихо скончалась», — пояснила старушка, обращаясь к доктору. Эти роковые слова как громом поразили стоявшего посреди избы Ивку. Он машинально ощупал лавку и тяжело сел на нее, уронив руки на колени. Бледный свет тускло горевшей лампочки как-то таинственно освещал окаменевшего слепца. В эту минуту он походил на изваяние. После похорон матери Ивка забрался на горячую печку и пролежал до позднего вечера. Соседка дома, заменявшая хозяйку в доме умершей вдовы, кропотливо убиралась в избе. Ей помогала бабылка Авдотья. «Все обошлось по-хорошему», — говорила домна, убирая со стола посуду. «Помянули как следует. Мир не без добрых людей». «Только вот блины перестояли. Надо бы пораньше запечь». «И что ты?» – возразила Авдотья, облизывая тарелку с кутьей. «Блины хорошие. Вот у дьячихи на медне блины сущие квасцы. В рот не возьмешь». Она и разбавляла, и сахар уклала. Никакая сила. «Дюжи перекисли», – заметила домна и вздохнула. «Да, горемышная, успокоилась». «Эх», – говорит домна, – «у меня нет живого места. Вся я истерзана и исхрустана». «Я, — говорит, — чуть в петлю не влезла. Вот как легко было. Будет, — говорит, — помучилась. Пора и на отдых. Только вот Ивку жаль. Это она мне перед смертью говорила. А у самой горюши слезы». «Вестима жаль», — вздохнула Авдотья. «Куда же он один-то?» Домна пугливо поглядела на печку, где лежал Ивка. «Он спит», — успокоила ее Авдотья. Но Ивка не спал. В его уме неотступно стояла умершая мать и как молотом стучал неразрешимый вопрос. Что ему делать? Бедняга изнемогал и терял голову. Ему казалось, что он находится в каменном мешке, в котором становилось все теснее и тесней. Холодный трепет пробегал по его телу, и в то же время пот градом катился с лица. Голова горела, в висках стучала. Только поздно вечером Ивка пришел в себя. Он свесил с печки голову и попросил пить. Дремавшая за столом домна не слыхала окрика и продолжала тыкаться носом. Авдотьи не было. Ивка прислушался к сопению старухи
и быстро соскочил с печки. Домна очнулась и проворно встала на ноги, зацепив за стол. Тускло мерцавшая лампочка, стоявшая посреди стола на опрокинутом горшке, закачалась во все стороны и едва не упала. Старуха ее поддержала. «Тьфу, как разморила! Проснулся касатик, а я не будила тебя. Думаю, пущай поспит. Ты, бродимый, умылся, а то, видишь, какой потный. Вестимо, на печке жарко». Кивка молча нащупал ведро с водой и жадно припал к нему. «Садись, касатик, я соберу тебя поесть, а то ведь ты совсем голодный. Без еды родной да без сна человеку нельзя». Ивка хлебнул немного щей и отодвинул от себя чашку. «А мясца-то, кашки, али блинка с медом?» – подчевала добрая старуха. Ивка отказался. Он облокотился на стол и глубоко задумался. Домна участливо поглядела на измученное лицо слепца и задумчиво вздохнула. «Ох-ох-ох!» Ей хотелось ободрить круглого сироту, но чем? Она хорошо знала, что Ивке осталось только одно – с ума да палка. Однако старушка попыталась утешить его. «Ты, Ивка, не убивайся, пуще всего в тоску не вдавайся, а то не ровен час, боже упаси!» Но Ивка вряд ли слушал свою утешительницу. В его мозгу властно копошилась неразрешимая мысль, поглотившая все его существо. «Задумываться-то тоже не надо», — заметила Домна, видя, что ее собеседник упорно молчит. «Я с тобой ночую», — переменила она разговор, — «а то одному-то боязно». «Нет, я один», — энергично запротестовал Ивка и даже вылез из-за стола. «Ступай домой, я не боюсь». «Что с ним?» — опешила старуха. «Уж не серчает ли?» А Ивка, тяжело протопав босыми ногами по грязному полу, сел на приступок у печки. Ему хотелось остаться одному в эту ночь, подумать на просторе, но он не знал, как объяснить старушке. А та внимательно следила за ним и сочувственно думала, ему, пожалуй, и впрямь одному вольней. «Я пойду», — объявила она вслух, направляясь к двери. Ивка слышал, как хлопнула сенная дверь, загремевшая щеколдой, и как Домна зашлепала по грязным лужам, придерживаясь рукой за стену избы. Затем все стихло. Он ощупал жестяную, облитую керосином лампочку, удачно погасил ее. Ивка любил темноту, скрывавшую его от любопытных глаз, а потому и поспешил первым долгом потушить огонь. Вытер запачканные керосином руки, а всклокоченную голову и сел на лавку. В избе было тихо, только за окном гудел осенний ветер, изредка ударяя в худые, дребезжащие стекла. Но Ивка был далек от всего того, что происходило за стенами. Его внимание было сосредоточено внутри избы. Он сидел на лавке и прислушивался к тишине. Ему казалось, что он не один. Стоило только подойти к дощатой кровати, и он непременно ощупает на ней мать, ведь она всегда лежала молча. Мысленно ощупывал костлявую и холодную мать, лежавшую под иконами в гробу. А затем попы, народ, церковь и, наконец, могила. В нее опустили гроб. Кто-то плакал. Ивке сказали, что надо кинуть горсть земли, но он стоял, не двигаясь. Решил броситься в могилу, чтобы никогда не расставаться с дорогой матерью. Но вышло совсем иначе. Побежал по кладбищу, ударяясь о кресты и падая на камни. Эти свежие воспоминания взволновали слепца. «Нет матери», — громко прозвучало в уме. «Она умерла и лежит в могиле». Зацепил коленкой за кровать, машинально пошарил по ней руками. Разумеется, его щупальцы ничего не ощупали, кроме голых старых досок. Горькое чувство защемило сердце. Мысли вихрем закружились в горячей голове. Давно ли мать лежала на этих досках? Правда, она была больная, очень больная, но все-таки находилась с ним и своим присутствием наполняла его одинокую жизнь. Ивку душили слезы. Он вскочил с кровати и зашагал по избе. Ноги не слушались, и во всех членах была сильная слабость. Сел на лавку. «Как жить?» Само собой возникло в уме. И будущее мгновенно предстало пред ним грозно и неотразимо. «Побираться?» — шепнул кто-то на ухо и сунул в руки грубую сумму. Мысленно ощупал ее и с отвращением отбросил от себя. «Удавиться!» — неожиданно раздалось в мозгу. Этот страшный и знакомый Ивки голос не испугал его. Тяжелое горе и долгая бессонница вконец надорвали бедного слепца. Он беспомощно повалился на лавку и впал в тяжелое забытье. Осенняя ночь заботливо одела Ивку своим темным покровом. Обарабанивший в окно дождь убаюкал его своим однообразным тук-тук-тук. Рано утром заглянула соседка Домна и замерла на месте. На грязном полу лицом вверх лежал измученный Ивка и громко бредил.
«Что с тобой, родимый?» – испуганно лепетала старуха, придерживая больного, который силился подняться. «Мама, не умирай! Миленькая, погоди!» – метался Ивка, протягивая руки вперед. Его голос обрывался и снова плакал. «Мама, мама! Ах ты, Господи!» – растерянно бормотала старуха. «Уж не горячка ли с ним?» Приложила обе руки к пылающей голове слепца и ужаснулась. «Так и есть! Огонь огнем!» Больного Ивку в этот же день отвезли в городскую больницу. Как только Ивка пришел в себя, первым долгом осведомился, где он находится. Ему сказали, на бледном слепом лице изобразилось глубокое изумление, и лишь через минуты губы тихо прошептали: «Городская больница». Эти два слова разбудили дремавшее сознание. Мысли его заработали. Он не помнил, как очутился в больнице, и не мог догадаться, кто его привез, ведь город находился от деревни в 25 верстах. Неужто доктор, тот самый, который... Мысль оборвалась. В груди заныло, в ухо будто кто-то шепнул: «Мать умерла, ты теперь один». В голове зашумело, закружилось, будто в нее ворвался ураган, издал стиснутый звук и впал в глубокое беспамятство. Спустя два дня доктор дотронулся до руки больного. «Ну, Ивли, ты молодчина, теперь проживешь 100 лет». Слепой захлюпал: «Не хочу жить, как я без матери? Не стану побираться». Кругленький, небольшого роста, с русой бородкой, доктор спрятал глаза под очки, и оттого лицо вдруг стало серьезным. Должно быть, что-нибудь сообразил. А Ивка все плакал и плакал, вздрагивая всем телом. «Ивли, не плачь», — взял за руку. Голос ласковый. «Слушай, в Петербурге есть такое учебное заведение. Там живут взрослые слепые. Их обучают щеточному, корзиночному мастерству, пению, музыке. Успокойся, и без матери проживешь». Новые, впервые слышанные им слова на мгновение ошеломили, затем властно вошли в нутро и заставили думать по-иному. Хотелось, как в сказке, мгновенно очутиться в том учебном заведении, где работают, учатся такие же слепые, как он. Сердце начинало биться усиленно, голова горела. Неужто и он, Ивка, будет работать, а не побираться? И не заметил, как прошли еще 2 недели. Доктор стучал по плечу. «Ну, Ивли, как? Хорошо?» Слепому действительно жилось недурно. Кормили сытно, постель мягкая, чистая. Больные не чуждались, относились по-товарищески. И слепой, быть может, впервые чувствовал себя человеком. Старый сгорбленный татарин в неизменной засаленной тюбетейке присаживался к Ивке на кровать, молча разглядывал бледное с плотно закрытыми веками лицо, щурил маленькие глазки, пожимал плечами. «Плохое дело, глаз нет». А когда слепой протягивал руку, чтобы взять со стола глиняную кружку, Ибрагим делал в его сторону неуклюжий прыжок. «Нельзя! Твой не вижу! Кипятка огонь! Шкварить можно! Сыды! Мы дам тебе чаю!» Ночь. Тихо колеблись, тускло мерцала висячая лампа. На низких кроватях чернели на белых подушках спящие головы. Ивка тоже лежал под байковым одеялом, но не спал. Многозвучный, с разными оттенками храп, властно ломился в уши. Ивка различал каждого по особенностям храпа. Иван, извозчик, с язвой в желудке, шумно стругал рубанком. Хрпш, хрпш. У лобазника во рту хлюпала водянка. Хрпш, хрпш. А когда кашлял, подпискивал раздавленный червь. Ивке надоело слушать храпящую музыку. Отыскал ногами туфли, набросил на плечи халат, тихо прокрался в уборную. Уселся на подоконник, прислушался. За окном сильно дул ветер. В саду скрипели обнаженные деревья. Вспомнил о своем осиннике. Вздохнул. Жив ли? Может быть, срубили? Хату тоже на топливо. Чего, мол, небось, умер? Даже домна и та не пришла узнать. Защемило сердце. Тянула в осинник, а он близко-близко, в нем самом. Ивка сидит на скамеечке, склонив голову. На коленях Маруська, у ног Куцый. Кругом тихо-тихо. Лишь вверху нежно шепчутся листья молодых трепетных осинок. И вдруг за окном сильно рванул ветер, так что стекла зазвенели. Ивка очнулся от своих мечтаний. Вслух подумал. Было да сплыло. Все примерли, сдвинул брови. Ветер за окном опять рванул, стекла заговорили. Ивка шарил рукой по раме. В 3 местах разбито. Оттого и трынкают. Направился к выходу. В дверях столкнулся с Ибрагимом. Старик схватил Ивку за плечи,
поставил в сторонке. «Стой! Ждать немножко надо. Провожать будем!» Ивка с удовольствием подумал. «Вот и не крещенный, а хороший!» Но ждать не стал. Уверенно прошел в свою палату, лег под одеяло. Мысли работали в том же направлении. Вспомнил о докторе. Голос у него улыбающийся. «Ну, Ивлий, наши дела подвигаются!» Похлопал по плечу. «Устрою! Будешь в Петербурге!» Это было неделю тому назад. Но Ивка терпеливо ждет. Знает, что не сразу охлопочешь. Ежели заминка, Ивка не испужается. Босиком, в одной рубахе, не на машине, а пешедралом. Ничего, что слепой. Ощупью разыщет Петербург. Натянул на голову одеяло. С уверенностью думал о том, как научится делать щетки, плести корзины, читать по выпуклым точкам. Главное будет работать, кормиться собственным трудом, а не побираться. Заживет настоящим человеком. С этой мыслью Ивка крепко заснул.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». В исполнении Ольги Патри прозвучала повесть Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Ваши отзывы, пожелания, предложения направляйте мне по адресу impr@ransis.org. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами ненадолго. Желаю всего доброго и до следующей встречи.

0: В эфире была программа «Собрание сочинений».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Студия «Мэтс Рекордс» представляет.
3: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
4: Специально для радио «Рансис».
5: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот, он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а?

проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрелок бег.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: caring. Why should you be a fool? You know I'll be the one to lose. So now, baby, baby, don't you cry.
1: Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.
2: Собирайтесь.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир, чистота. Нас делает на миг

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

Остановись! Равняйся! Рядовой Гришин, грудь, грудь подбери! А Сатрян, куда глядишь? Так. Ира! Вольно. Дивизион, слушай мою задачу. В ближайшие погожие дни на угодьях фермы номер 3 колхоза «Заря» предстоит заготовить несколько копен сена для нашего мерина индикатора. Разговорчики, разговорчики. Имеющий желание отправиться на сенокос, прошу выйти из...

0: получившим на этой неделе дисциплинарное взыскание, шаг назад, родившимся непосредственно в городе и не участвовавшим собственноручно в заготовке зеленых кормов, шаг назад. Так. Рядовой Гришин, насколько мне известно, вы родились в городе.
1: А у меня в деревне тетка живет, товарищ старшина. У нее 2 лета гостил, видел, как она косила сено.
0: Косят траву, рядовой Гришин. Шаг назад.
2: Товарищ старшина.
0: Шаг назад.
2: Есть.
0: А вы, сержант Асатрян, разве когда косили?
3: Я, товарищ старшина, всю жизнь только тем и занимался, что обкашивал гору, на которой наш дом стоит.
0: Шаг назад, разговорчики. Ефрейтор Гизатуллин.
3: Я.
0: Вот вы косите.
3: Ага.
0: И вдруг попался на пути кустик.
3: Ага.
0: Что вы сделаете?
4: Большое дерево обойду сторона, мало-мало дерева, фигим башка.
0: Принято. Шаг назад. А вы можете косить, рядовой Легостаев?
5: Актер все может, в принципе.
0: А, так. Я недавно видел кинофильм с вашим участием.
5: Так точно. Мне посчастливилось играть в нем за главную роль. Это было так волнительно. Если помните, товарищ старшина, сцена на лугу. Ах, как я косил.
0: Принято. Только вас что-то все время показывали со спины. Мне думается, а стало быть, я и не могу ошибиться. Это была... Не ваша спина, рядовой Легостаев.
5: Моя.
0: Шаг назад.
5: Есть.
0: Ефрейтор Дедов, останьтесь. Остальным разойтись.
6: Ну, конечно. Остался я один. Солдат последнего года службы, ефрейтор Александр Лукич Дедов, по прозвищу Дед.
0: Ефрейтор Дедов, приказываю вам отправиться на заготовку сена. Довольствие и необходимые инструменты получите утром после развода.
6: Есть.

0: Ну! Но! Шевели же ты, но! Так, значит, как учил старшина-то? Приедешь первым делом к хозяину. Насколько мне помнится, а стало быть, я не могу ошибиться, бригадиром в пирожках Николай Степанович Зотов. Так, мол, и так. От старшины Колчеданцева персональный привет. Прибыл для выполнения стратегической задачи. Поговори сначала о погоде, потом о деле. Ясно. Не забыть бы только. Стрижи-то разлетались над речкой. К дождю. А вот и село. Здравия желаем!
1: Здравствуй! Здравствуй, служивый! Плоских.
0: Чё?
1: Кузьма Кузьмич. Плоских.
0: А!
1: Последний из магикан. Конюх в переводе. Ты насчет покоса?
0: Да.
1: Так видишь, дорога, лес идет.
0: Так.
1: По ней прямо, прямо и на ферму.
0: Понял.
1: Но можешь, конечно, и луговиной. Ой, только смотрю, телега-то у тебя.
0: Чё?
1: Того. Не пройдет.
0: Ну...

0: Это почему же?
1: А у телеги ось-то в колесе вертится. А?
0: Шутник вы, Кузьма Кузьмич. Шутник. Но! Но, пошел! Девушка! Девушка!
2: Ой!
0: Здрасте!
2: Здрасте!
0: Вы не с третьей фермы?
2: Ага!
0: Ну, садись, подвезу.
2: Да ну?
0: Да,
2: правда?
0: Садись.
2: Ой, ну, спасибо.
0: Да, ярко?
2: Ага.
0: Бригадира своего хорошо знаешь?
2: А ручки здоровкаемся.
0: А как он? Ничего?
2: А насчет чего?
0: Да вот тут сено еду косить. Как думаешь, выделит?
2: О, это смотря по настроению.
0: Че, может, не дать?
2: Это смотря по погоде.
0: Слушай, а может того... Он у вас как вообще-то?
2: А?
0: Не закладывает?
2: Ой, нет, он у нас не пьющий.
0: Полностью?
2: Ага.
0: Больной, что ли?
2: Да нет, ты чего? Он у нас цветы любит.
0: Ну, цветов я могу целую копну преподнести.
2: Да? Это хорошо. Ой, ну вот, вот и приехали.
0: Бригадира, покажешь?
2: А чего не показать? Смотри.
0: Где?
2: Перед тобой.
0: Это ты-то?
2: Я-то.
0: Надо же, вот не подумаешь.
2: Клава меня зовут. А тебя?
0: Дед.
2: Это что, прозвище, что ли?
0: Фамилия. Вообще-то Дедов.
2: А?
0: Александр Лукич Дедов. Но для краткости и для экономии времени просто Дед.
2: Гостенек, однако, к нам. А в прошлом годе к Сенцу экой же парничок подъезжал. Ты не он?
0: Я не он. Клава, покажи участок.
2: Участочек? Вообще-то можно показать. Глухая пать у нас незадёбная стоит.
3: Глухую пать не велел председатель выкашивать.
2: А председатель от скупости зубы смерзли. Как бы хлеб да одежа, так и ел бы лежа. А ты не хочешь с нами?
0: Что с вами?
2: Коси.
0: Спасибо.
2: Из дуги оглобли не сделаешь, из спасибо шубы не сошьешь. Мы в перерывах между дойками накосим. 9 копеен колхоза, 10 себе. Все же быстрее поедет. Тебе сколько нужно поставить?
0: 5 копеен.
2: Ну, это если погода не сдурит, самое большое. На 3 дня делов-то. У нас и волокуши есть. Все легче миром-то.
3: А то давай, солдатик.
0: Мне бы участок.
2: Не неволим. За ветром в поле не угонишься. Выпрягай. В глухую пать на лошадке не проедешь.
3: Ну и конек. От его, пожалуй, и в солнечный день тени не бывает.
2: Конек как конек. Утречком и от сытой лошади тень таща. Пойдем, военный, покажу твой покос.
0: Скорее бы.
2: Я смотрю, литовочкой-то твоей дрова, что ли, в делянке рубили?
0: Ты почему же, старшина, выбрал самую лучшую?
2: Ой, лучшую. А я-то подумал, ток-ток с лесосеки. Отбивать ты умеешь?
0: Попробую.
2: Как это? Послушай, как это попробую? Ты что, раньше не отбивал?
0: Не отбивал.
2: Да не говори. Удивительно.
0: А что тут удивительного-то? Я и косить сегодня по-настоящему буду в первый раз.
2: Так я и поверила. Че, у вас косарей нету?
0: Да, косарей есть, но выбор пал на меня.
2: А водичка-то есть у тебя?
0: Фляжка.
2: Вот этот пузырек, что ли?
0: Это фляжка. Солдату ее хватает на сутки.
2: То солдату, а ты косарь. Вот мы зайдешь, какой с тебя тогда работничек? Ну ничего, я после дойки принесу тебе водички. И чехол для оселка. Нет, я гляжу, у тебя чехольца-то.
0: Чехла нет.
2: Да я принесу.
0: А неси. Мне все равно он не нужен.
2: Это почему?
0: А у меня и оселка-то нет.
2: Как это нет? А чем же ты литовку будешь править? А?
0: А че точить-то?
2: Ну, послушай.
0: Мне и литовка не нужна.
2: Нет, я ничего не понимаю. Послушай, ты одно из двух. Или ты ненормальный, или... Ой, это ничего, что я так...
0: Ничего.
2: В Почему же не нужна литовка?
0: Я же сказал, не умею косить.
2: Но ведь тебе приказ даден. 5 копён.
0: Выполню. 5 копён будет стоять.
2: Надеешься на Бога? На Бог надейся, да привязывай своего верблюда.
0: Какого верблюда?
2: Галорка.
0: Надеюсь на себя, и все тут.
2: Ой, весело с тобой, военный. Ну вот, вот и пришли. Видишь, просека, и 2 рукава. Тут копен на 10 с гаком. Местечко-то самое дельное, без пней и качкарника. Коси! А мне на ферму пора.
0: Да, вот влип-то. Надо было старшине честно признаться, что косить-то не умею. А теперь вот коси 5 копён. А в конце концов, я солдат. А для солдата не существует такого слова, не могу. Будут стоять 5 копён. Будут. Ну, поехали. Ну и работа. Ну и работа. Отвык. Все кнопки. Электроника. Только и поработаешь до пота на кроссе. Да на спортплощадке. У стартовиков, возможно, бывает что-то похожее. А у операторов, как у инженеров. Соображай больше головой. И о!

0: Эй, Рогетый! Ну, ты уж садишься. Передохни. Пить-то хочешь?
1: Не откажусь.
0: Ну, на, попей. Ой, умаялся. Много накосил-то?
1: Сколько накосил, все мое.
0: Ишь ты, какой жадный. А может, мы с тебя десятую копну вычтем в пользу колхоза? Батюшки Светы, на Елане-то не как стадо молодых медвежат развилось.
1: А я косил только лучшую траву, выборочно.
0: Ну, оно и видно. Шел впереди, да не оглядывался назад.
1: А потом, между прочим, каждую травинку даже самая острая коса не возьмет. Ну, ладно, на сегодня хватит.
0: Тут три навильника. Так ты и к зиме не управишься.
1: На сегодня хватит. Давай пить чай.
0: Давай.
1: Соорудим костерчик. Воду лей в котелок. Так. Так. Вот.
0: Ты какой год служишь-то?
1: Старик я.
0: Вон как.
1: Старик. Это солдат последнего года службы.
0: А-а-а.
1: Приказ осенью.
0: Мать с отцом ждут?
1: Ждут.
0: И жена, небось?
1: Я не женат.
0: Ой, не говори-ка.
1: Честно. Какой мне резон тебя обманывать?
0: А любовь есть?
1: Ишь ты. Много будешь знать, скоро состаришься.
0: А все-таки.
1: Невеста была, да сплыла. Виолеттой звали. Через 2 Т пишется. Красивое имя, правда?
0: Имя хорошее. А куда ж сплыла-то?
1: Замуж.
0: Не любил, значит, коль ждать-то не стала.
1: Ну, просто время пришло.
0: Какое время?
1: Замуж выходить.
0: А у меня наоборот. Васек ушел в армию и там женился. Приехал с супругой и 2 детишками. Оля и Поля. Симпатюшки такие. Я на велосипеде их катала. А Фень говорит, ты не смей подходить к своей груберьянке.
1: Это что ж такое?
0: Ну, она же у меня отбил жениха, вот и называется по-нашему груберьянкой.
1: А-а-а.
0: Да. А я их поздравила. Даже на вечеринке стопочку выпила.
1: Надо ж. Какая-то серьезная.
0: Чудная, а не серьезная. Так Куликов говорит.
1: Какой это Куликов?
0: Молоковоз наш.
1: Слушай.
0: Че?
1: А заварку-то я, кажется, забыл.
0: Да? Ну, это ничего. Мы сейчас гамыру найдем.
1: Че-че?
0: Гамыру. Лесной чай. Желтенькие цветочки, красный корешок. Ну-ка, давай-ка его поищем. Эй, вот она. Ой, гляди-ка. Вот. Вот они, видишь, какие хорошенькие.
1: Надо же. Я такого никогда не пил.
0: Лесной чай пьет без сахара. Надо только чуток остудить.
1: Слушай. А зачем ты пришла?
0: Просто так.
1: Садись. Я тебя обидел? Прости.
0: На займке у нас койка молоковоза Куликов свободна. Можешь на ней переночевать.
1: У меня есть шинель.
0: Так не пойдешь к нам?
1: Я рано встаю утром.
0: Ну что ж, приятных снов на новом месте. Военный. Пошла я.

0: Вот так я приступил к выполнению задания старшины. К заготовке сена для нашего дивизионного мерина индикатора. Признаюсь, если бы не Клава, то я не скоро бы справился с этим заданием. Утром, до начала дойки, она приходила ко мне на покос.
1: Проснулся, военный? Вот, принесла тебе косу. Иди. Иди, будем учиться косить.
0: Ой.
1: Так, значит, первым наперво перед закосом посмотри, как лежит трава.
0: Так, посмотрел.
1: Так. Закашивайся по пути.
0: Так.
1: Нажимай пяточкой. Угу. Носок чуть-чуть приподнимай.
0: Так.
1: Усёк?
0: Усёк.
1: Вот, хорошо. Давай-ка. Ой, ну как в кочку попал.
0: Попал.
1: Ой, да ты смотри вперед, как шофер смотрит. Сначала беглый дальний взгляд, потом поближе. Шаг делай некрупный. Скользи по траве. Замах. Ой, да что замахиваешься, как будто в драке. И дыши, дыши полной грудью. Ой, да ну тебя. Погоди, погоди, меня в детстве учили вот так косить. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай-ка, становись-ка вперед. Я к тебе близенько, я твоими руками буду водить. Ну-ка, давай, пошли. Ну, пошли вместе, давай, пошли.
0: Ну, хватит, устал.
1: Трудно с тобой. Есть поговорка, ты не обидишься. Кто жить не умел, того умирать не выучишь. Кто косить не умеет, тому молочка не пить.
0: Я не собираюсь молоко пить. У меня вот только 5 копён для индикатора, и все, и мне больше ничего не надо.
1: Ну вот, уже и губу на локоть. Да ты не серчай, шуткую я. Однако пора и за дело.
0: Я еще не завтракал. Вообще-то нам, солдатам, все равно, что работать, что обедать. Лучше обедать.
1: Потом пообедаешь. Самая лучшая коса по первокосу. Слушай, я так и не поняла, вечерость. Городской ты или деревенский?
0: Да так... Рабочий поселок у нас. Дома есть 3-этажные, ресторан.
1: Город, значит.
0: Вообще-то, от главной площади до первого хлебного поля ходьбы 30 минут.
1: А удобства-то в квартирах или на огородах?
0: На огородах.
1: О, деревня выходит. Ну, начнем косить.
0: А через 3 дня сено зашумело. Я сгреб его, потом скопнил. 5 красивых копён застыли на елане. Приказ старшины был выполнен. Правда, его чуть не подмочило сильнющим дождем. А спасти сено мне помогла, опять же, вовремя подоспевшая Клава.
1: Ой, ну здравствуй, военный. Как сенцо?
0: Здравствуй, кажется, в норме.
1: Сметал?
0: Че-че?
1: В приметок спрашивай, сметал?
0: Это зачем? 5 копён. Видишь, как грустки стоят.
1: Ну вот, и вся работа кобыль под хвост. Утка в небе не жаркое, сено в копнах не корм. Видишь, как воздух затух. Дожина какая катится. Прольет сено в копнах.
0: Так а я думал...
1: Чего ты думал-то? Курица думал, да в суп попала. Бери вилы, бежим.
0: Куда?
1: Куда-куда, сено замечем. Ой, да никак уже падает, а?
0: Никак уже каплет.
1: Да поспешай. Давай-ка. Ой-ка, бери-ка на вилу-то.
0: Опа.
1: Да по полю бери-то. Давай-ка мне наверх.
0: Опа.
1: Вот так вот. Ой. Так. Ну, давай, давай.
0: Опа.
1: О, сейчас-ка мы его уложим. Надо же большую копну-то собрать все.
0: Держи.
1: Это, чтоб скатывалось.
0: Оп.
1: Точно скатывалось, чтобы не промокло бы. Ой.
0: Ух ты.
1: Ой, давай, ты живее.
0: Опа.
1: Ой.
0: А.
1: Ой. Вот так.
0: Фу.
1: Ой, ты гляди, какой лед. Это ж надо, а? И откуда он собрался опять? Давай-ка по боли бери, наденься, а? Давай.
0: Два.
1: Ой, взяла.
0: Держи. О.
1: Ой. Ой.
0: Фу.
1: Ну, молодец.
0: Фу, ну, кажется, успели. Все. все.
1: Глебик. Успели.
0: Ух, льет.
1: Ой, я промокла тебя. Слушай-ка.
0: О.
1: Ты завтра уезжаешь?
0: Да, еду в часть.
1: Слушай, а ты знаешь, где паром?
0: Паром?
1: Ага.
0: Знаю.
1: Вот, у нас завтра выходной, и там будут танцы. Приходи.
0: Так ведь ждут меня в дивизионе-то.
1: Ну, ты же все равно мимо будешь проезжать. Ну, а минут дело не решит. Согласен?
0: Согласен.

0: На следующий день я переложил сено из стажка на телегу и сознанием выполненного долга отправился в часть. Обратная дорога шла луговиной, потом через знакомое село, где жила Клава, и, наконец, мимо парома, где сельская молодежь танцевала под баян.
1: Хорошо, что остановился.
2: А я и хотел остановиться. Посмотреть на ваши танцы.
1: Погоди, паря, разговор есть.
2: Чего?
1: Не крути языком. Я Клавкин жених и в обиду невесту не дам. Куликов моя фамилия.
2: Жених? Такой рыжий и жених.
1: А пожалел бы здоровье родителей своих. Как они, кстати, поживают?
2: Ничего, спасибо. Тебе привет вот только не передают.
1: Обидел Клавку.
2: А как ты сам думаешь?
1: Меня не провезешь. Я в школу следователей собираюсь поступать.
2: Монтером бы тебе лучше устроиться. Длинный. Лестницу с собой таскать не надо.
1: Обидел.
2: А разве у нее что-нибудь убыло?
1: Обида для девки не в убытке, а в прибытке.
2: Вот ты о чем. Ну, а все-таки сам как думаешь?
1: Да черт тебя знает, вообще-то глаза у тебя честные.
2: То-то.
1: Закурим.
2: Давай.
1: Ну, так доставай.
2: Нет, сначала давай искурим твои, а потом всяк свои.
1: Ну и делен ты, эфрейтор, делен. У вас там много таких?
2: Через одного.
1: На, закуривай. Вид я имею на Клавдию Андреевну. Жениться на ней буду к зиме. Я и сену уж приметку поставил.
2: Чего?
1: Чего?
2: Зачем на свадьбу сено?
1: Да не на свадьбу, а для последующего общего хозяйства.
2: А-а-а. Вот ты как, основательно.
3: Товарищи, право на борт! Белый танец танцует!
2: Здравствуй.
4: Разреши пригласить тебя.
2: Ждут меня, понимаешь, в дивизионе-то.
4: Ой, ну ты скажешь своему заведующему, что в пути забуксовал.
2: Старшина у нас, не заведующий.
4: Да тем более. Ну пошли, пошли.
3: Отдыхающие! Лево на борт, лево на борт! Так держать!
4: Да чего ты все на свой воз-то смотришь? Ты не бойся, не украдут.
2: Да вот пацаны вокруг бегают, курят. Заронят искру. Потом объясняй старшине ситуацию.
4: А ты хорошо танцуешь.
2: Какие уж танцы. В кирзачах-то.
3: Отдыхающие. Следующий танец. Танго.
1: Разрешите, Клава.
4: Танец завечен.
1: А следующий?
4: И следующий тоже.
1: Кому, если не секрет?
4: Родной советской армии.
1: Учтем, запишем.
2: Зачем ты с ним так?
4: Так.
2: Знаешь, мне, пожалуй, пора.
4: Ой. А я провожу тебя, ладно?
2: Ладно.
1: Минуточку. Мы вот поговорить с вами хотим.
5: Хотим.
4: Вот, да ты что, Куликов?
2: Бить будете, ребят?
6: Не исключено.
5: Будем.
2: Нет, вы скажите точно, если будете, так я часы сниму. Часы все-таки командирские, денег стоят.
5: Снимай.
4: Слушайте, ребят, да вы что, вы комсомольцы или вы кто?
1: Отойди.
6: Давай.
2: Хочу предупредить. Поскольку вас трое, В численном отношении наши силы не равны.
6: Но.
2: Значит, мне разрешается использовать удар шахте Вардхак.
1: Как?
5: Чего?
7: Квардак, из дзюдо, что ли?
2: Ну, давай, подходи, узнаешь.
5: Ну, я иду.
7: Все,
1: стой. Я иду, ефрейтор.
2: Она пошел. Следующий давай. Опа, оп.
8: Убери руку. Чего ты делаешь-то? Ну, чего, хулиган?
5: Что ты делаешь-то?
8: Убери руку.
2: Да вот, с ребятами вместе танцевали, сейчас беседуем. Отличная танцплощадка у них, отличная, на пароме.
9: Да, а старшина, я заждался. Вот направил нас на помощь. Говорит, наверное, ефрейтор дедов столько накосил, что индикатора не свести. Ну, давай.
2: Да ничего, свезем.
9: Почивились. Давай.
2: Да свезем, Гриш,
9: свезем. Подождем, а то ведь завтра увольнение. Ты что, ты, кстати, не забыл?
2: Да нет, не забыл.
9: Ну тогда.
2: Не забыл.
9: Торопимся. Эй, друг, трогай.
3: Товарищи отдыхающие, танцы продолжаются по центру, по центру. Вот так, держа.
2: Индикатор. Ну, пошел. Индикатор.

0: Увольняемые в город! Строиться на инструктаж!
1: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант Асатрян.
2: Первая шеренга. Два шага вперед. Шагом. Рш. Кру. Хам. Поднять правую ногу. Так. Отставить. Левую. Так. Отставить.
3: Дивизион, получен сигнал «Шторм».
4: Много раз за службу слышал я этот сигнал боевой тревоги. Не раз он поднимал меня из теплой постели и бросал в кромешную осеннюю слякоть, в зимнюю пургу, в теплый летний ливень и в невыносимую июльскую жару. Бросал и говорил своим железным стонущим голосом: «Смотри в оба! Смотри, парень, в оба! Тебе доверено мирное небо Родины!» Помню, в первые месяцы службы услышал я солдатскую байку. Приехал ракетчик домой в отпуск. Спит в горенке, печка топится. Выпал уголек. Мать, возьми, да и скажи тихонько: «Огонь!» Парень вскакивает и на весь дом: «Первый, готов!» Раньше, когда получали сигнал «Шторм», я бежал вместе со всеми на стартовую позицию и занимал свое место за планшетом. Ну, а теперь, на последнем году службы, я, как капитан Армус, во время учений выполняю обязанности дежурного по кухне. И я уже было приступил к своим обязанностям. Но вскоре объявили приказ дивизиону сняться с позиции и передислоцироваться.
5: Ефрейтор Дедов, вы останетесь. Закройте баню, чтобы мне ни одного уголька. Через час придет машина из полка. Получите лавровый лист и доставите его на запасную позицию.
6: Есть.
5: Район развертывания. Там же, где вы косили сено. Обращаю ваше внимание на сложную обстановку. Насколько мне известно, а стало быть, я и не могу ошибиться, все дороги будут перекрыты патрулями синих, наших противников. Проявите солдатскую смекалку.
6: Есть, проявить солдатскую смекалку. Разрешите взять меренные индикатора и переодеться в комбинезон?
5: Разрешаю.

0: Вот уже в третий раз знакомой луговиной я еду в район развертывания. Правда, теперь верхом на мерине-индикаторе. Но!
1: Не двигаться! Буду стрелять! И руки, пожалуйста, вверх! Вверх, Саша, руки!
0: Это ты!
1: Явился, не запылился. Опять стены косить, да?
0: Нет.
1: А куда же?
0: Туда. Главным образом туда.
1: Ну вот, и надулся, как мышь на крупу.
0: А ты что здесь делаешь?
1: Я травки-муравки собираю. Вот это перунов огнецвет. Цветет только раз в году. В ночь под Иваном Купалу.
0: Скажешь же тоже. Это ж папоротник.
1: Не папоротник, а перунов огнецвет.
0: Колдуешь?
1: Не колдую, а запоминаю. Меня бабка Домна учит запоминать цветы и травы. Бабке Домне скоро 100 лет. А умрет, никто в деревне и правильно травку не назовет. Хоть и селянами числится. Вот это что?
0: Цветок?
1: Кровяк, медвежье ухо. А вот это?
0: Трава?
1: Нет, не трава. Трава переступень. А вот такая?
0: Вообще-то петрушкой пахнет.
1: Болиголов. Яд в нем содержится.
0: Смертельный.
1: Попробуй, узнаешь. А, слушай, не как синие едут на мотоцикле. А ты-то какой? А
0: оранжевый.
1: С праздником вас, товарищ лейтенант.
2: С каким?
1: Да, и тебя, Куликов. С днем рыбака.
2: Спасибо взаимно. Документы.
1: Какие документы в лесу? Я бригадир МТФ. Знаете, что такое МТФ?
3: Знаем, милая Клава. А с тобой мы, кажется, уже где-то встречались.
0: Возможно. Я там иногда бываю. Ты где живешь-то?
3: На сборах я, пока нигде.
0: А я напротив.
1: Это наш дояр.
3: А скажи, пожалуйста, товарищ дояр, с какой стороны садятся доить корову?
0: С этой, ну как ее, сбоку?
3: С левого или справа?
0: Так ведь это смотря от чего считать. Если от рогов, то с одной стороны. А если от хвоста, так с противоположной.
3: Поточнее. А еще лучше скажите, как поживают ваши ракетчики?
0: Ничего, спасибо. Живут, хлеб жуют. А чтобы служба медом не казалась, иногда и воюют.
3: Вот за вами и охотится наша танковая рота. Садись, прокатимся.
0: Так у меня свой транспорт, а куда?
3: В плен.
1: Ой, только ненадолго.
0: Я тороплюсь.
2: Там увидим. Поехали.
0: В расположении синих мы приехали как раз к обеду. Куликов остановил мотоцикл неподалеку от большого котла походной солдатской кухни.
4: Куликов, присмотрите за ним. Я доложу командиру о языке.
3: Сиди здесь.
0: Ой, перловая каша. В переводе с гражданского языка на военный — бронебойка. Слушай, Куликов, а у меня к каше приправа есть. Лавровый лист.
3: Дай-ка посмотреть. Так, вот мы и узнали, сколько человек в вашем дивизионе.
0: Как это?
3: А я знаю, сколько лаврового листа положено на одного солдата в сутки. Знаю, сколько дней продлятся учения. Делим, множим, ответ готов.
0: Послушай, Куликов, а из тебя и впрямь следователь может получиться.
3: Повар, ну к нам на двоих каши.
5: Кто второй?
3: Вон трофей сидит.
0: Ага, люблю повеселиться, особенно поесть.
5: Шляются тут всякие.
0: Куликов, а бронебойка-то с селедкой?
3: Чего?
6: Селедка, говорю, бронебойка-то. Вон, косточку выбросил.
3: Чуди, какая... Какая рыба, когда мясо?
6: Ей-ей, рыба.
3: Ты что, Першуков? Кажется, с селедкой сварил.
5: Если добавки надо, так и скажи. Нечего сотворение мира начинать.
3: Нет, ты скажи, Першуков, с селедкой каша? Эклептик ты.
5: А ты меня не оскорбляй. Кросс вам надо с полной выкладкой.
6: Точно, с селедкой.
5: Докажите.
3: Ефрейтор, ты куда кость бросил?
6: Ты вон туда, вон, в ельник.
3: Ага, пошли, повар, поищем.
7: Нет у вас ничего?
5: Эй, Ефрейтор, ты что там у котла делаешь?
6: Да вот, понимаешь, листика лаврового в каше не хватает. Подсыпаю вот.
8: Третья рота строится. Обед.
3: А, хитер ты, Ефрейтор. Убежать хотел?
6: Да нет, ну что ты,
8: Куликов. Куликов, языка в штаб.
3: Есть. Пошли, Ефрейтор.
6: Иду, иду.
3: Послушай, Ефрейтор, нам надо выяснить отношения.
6: Ты о чем?
3: О ком? О Клаве.
6: А ты знаешь, почему слоны живут 100 лет?
3: Почему?
6: Они не выясняют отношений.
3: А нам надо. Ты приезжий. Скоро отвалишь домой. Поматросишь и бросишь.
6: А мне ваша страна нравится.
3: Это как же понимать?
6: Как сказано.
3: Ну ладно, заходи. Товарищ майор, язык доставлен.
9: Фамилия?
6: Дедов. Ефрейтор Дедов.
9: Часть?
6: Это, к сожалению, забыл.
9: Забыл. Дислокация?
6: Вот этого, к счастью, и не знал.
9: Ну, а точнее?
6: Точнее, вообще-то, где-то вот там.
9: На карте сможете показать?
6: На карте сложно, товарищ майор. Вот если у вас есть глобус...
9: Какое прикрытие у вашего дивизиона?
6: Солдаты, в основном солдаты.
9: Вооружение?
6: Ружье у них какой-то новой системы. Я точно не могу сказать, какой, но в стволе много дырок насверлено. Пули летят во все стороны. Очень удобно для круговой обороны.
9: Увести. Товарищ полковник, третья танковая рота направляется на уничтожение ракетного дивизиона. По данным нашей моторазведки, он находится в квадрате 12. Я полагаю, что через час с ракетчиками будет покончено.
10: Ну что ж, действуйте, майор, действуйте.
6: Товарищ полковник, разрешите обратиться?
10: Обращайтесь, ефрейтор. Ну что у вас?
6: Понимаете, третью танковую роту надо отправить в полном составе не в атаку, как предлагает товарищ майор, а в санчасть.
10: Разъясните.
6: Я обедал рядом с кухней. Когда повар и сопровождающий меня рядовой Куликов удалились в ельник, суп и кашу я... Вы только не пугайтесь, товарищ майор. Суп и кашу я отравил.
9: Отравил? Чем?
6: Травкой. Болиголовом она называется. Вообще-то петрушкой пахнет, но по действию похоже на яд кураре. Ею древний мыслитель Сократ был умерщвлен.
9: Как? Вы что? Вы что, на самом деле...
6: Условно. Все-таки ребята свои, а вообще-то на самом деле. Вот и травка. Смотрите.
9: Лейтенант, остановить роту на марше. Отправить всех в санчасть.
11: Есть.
9: Ефрейтора и рядового под арест.
10: Минуточку. Ефрейтор, после окончания учений, доложите своему командиру, что я объявил вам благодарность за находчивость.
6: Служу Советскому Союзу.
8: Арестованные, кругом!
7: Третья рота, приготовиться к промыванию желудка!
6: Как ты думаешь, Куликов, спасут танкистов-то, а?
3: Между прочим, ефрейтор, болиголов полностью безвреден для скворцов.
6: Но вы же не скворцы.
3: Между прочим, в древности женщины использовали болиголов в косметических целях. Он расширял им зрачки.
0: Вполне возможно.
3: Слышь, а может, ты в самом деле отравил их?
7: Процедура номер 3!
0: Вполне возможно, вполне возможно.
2: Арестованные, отставить разговоры. Вот и ваша гауптвахта. Заходите в этот сарай. Запру вас на время. Кашу ели?
0: Так точно, товарищ лейтенант.
2: Процедуры проведем потом.
6: Товарищ лейтенант, мы же до того.
2: Разберемся.
0: Ах, Куликов, мы теперь с тобой люди одной судьбы.
3: Ага.
0: Оба арестованные.
3: А, все из-за тебя, баламута.
0: И дался тебе я.
3: А мне теперь все равно.
0: Что все равно?
3: Все. Я ведь и сено к свадьбе накосил, и уровень собрался поднять в школе следователей.
0: Украли, что ли, сено-то?
3: Клаву украли.
0: Кто?
3: Ты.
0: Ну, пусть будет так. Только я честный вор.
3: Да, мне от этого не легче.
0: Меня бабка учила, когда на душе муторно, надо думать о чем-нибудь смешном. У тебя в жизни что-нибудь смешное было?
3: Да у меня вся жизнь комедия. Как вспомнишь, так плакать хочется. Я ведь до молоковозки на изобретательном поприще свои силы пробовал.
0: Что ж ты изобрел?
3: Да, разные штучки.
0: И все-таки?
3: Реактивную форсунку к сушильной печи.
0: Ну и как?
3: Разнесло по камешкам.
0: А потом?
3: А потом я в кино снялся. Случайно, конечно. Должен был человек на руках пройти. А специалист из города не прилетел, погода задержала. А тут я под руку подвернулся. Ну, прошел, не хуже специалиста. Режиссер меня по плечу похлопал, дескать, давай дальше, кореш. Ну, я и подался в областной драмтеатр. К директору прямым ходом на прием. Он со мной по ручке видел, говорит, видел фильм с вашим участием. Только почему вы все время на голове ходили, а не на ногах? Киномеханик, видимо, часть не так зарядил. Я говорю, ближе к делу, товарищ директор. Ермака Тимофеевича дадите мне сыграть? Он растерялся. Что вы, товарищ Куликов, у нас и пьеса по Ермака не идет. Ну, говорю, сделайте. А он ни в какую. Вот если, говорит, да, говорит, согласитесь падать с пятиметровой лестницы на сцену,
0: ну,
3: тогда зачислим вас во вспомогательный состав.
0: Понятно.
3: Полгода я исправно падал с пятиметровой лестницы. В зале хохот, а у меня бока болят. Приехал как-то в город Плоских Кузьма Кузьмич. Ну, по своим делам ходил, а к вечеру заглянул в театр. Все-таки свой человек там служит. Посмотрел на мой полет. Ну, спрашивает, что в деревне рассказывать про твою работу? Не надо, говорю, Кузьма Кузьмич. К Покрову, пожалуй, сам к дому буду. Вот так-то.
0: Ты на меня за сегодняшнее не обиделся?
3: Да ну, о чем разговор? На больных не обижаются. А лучше давай-ка спать.
0: Спать так спать.

0: А когда был получен сигнал «Отбой боевой тревоги», я снова вернулся в родной дивизион. Ведь тревога-то это была учебной. И в конце концов, в плену-то я находился у своих, хотя они были синими, а я оранжевым. И снова служба пошла своим чередом.
1: Увольняемые в город! Строиться на инструктаж!
2: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант Асатрян.
3: Где? Ну стой, тебе говорят.
4: Я, конечно, очень извиняюсь, но увольнительный у нас на двоих.
0: Тьфу ты.
4: Да. Так что придется отдыхать вместе.
0: Ну извини.
4: Так, скажи, что тебя интересует.
0: Цирк.
4: Цирк на ремонте.
0: Ну, тогда можно в шахматную беседку.
4: Ну и наградил меня старшина спутником. Давай выбирать занятия, интересующие обе стороны.
0: Можно.
4: Тебя девушки интересуют?
0: Так ведь старшина же сказала, что нельзя.
4: Старшина далеко, а девушки близко. И потом, это занятие очень полезно для солдата. Оно воспитывает смелость. А смелость, как сказал Плутарх, начало победы.
0: Тоже старшина?
4: Кто?
0: Плутарх.
4: Ну, брат, стыдно не знать, кто такой Плутарх.
0: Расскажи.
4: А ты думаешь, я знаю?
0: Ну, а почему тогда говоришь?
4: Культурный человек должен знать всего понемногу и понемногу обо всем. А у тебя в городе знакомые есть?
0: Нет.
4: Тогда пойдем к Любе. Кадр мой.
0: Че?
4: Кадр в переводе с твоего лесного языка на мой язык асфальта любимая.
0: Да. А мы любимую залеткой называли.
4: Залеткой. Идем. Только ты там меня не оскандали. Люба человек из богемы.
0: Откуда?
4: Из богемы.
0: Это что, район такой?
4: Район. Богема в переводе означает искусство.
0: А, вон что.
4: В театре работает.
0: Артисткой?
4: Бутафор.
0: Хорошо бы артисткой. У меня еще не было ни одной артистки знакомой.
4: Будет. Ну что, пришли?
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, ребята. Ну, проходите. У меня, правда, все пока по-походному. Многие вещи тут из Бутафорской, так что вы, пожалуйста, не удивляйтесь.
0: Ничего, разберемся.
4: А на стул не садись.
0: Почему?
4: Этот Бутафорский.
5: Вы голодные?
4: Спасибо, старшина заправил.
5: Ну, устраивайтесь, я сейчас.
4: Дед, нравится она тебе?
0: Тонка больно.
4: Это не главное, это антураж.
0: А любовь между вами есть?
4: Наверное. Правда, мы никогда об этом не говорим.
0: Хорошо. Я люблю, когда у людей все хорошо.
5: Вот яблоки. Угощайтесь.
0: Спасибо. Бутафорские?
4: Ну, дай-ка. Дай-ка нож. Так. Держи, закусывай.
0: Надо же.
5: Ребята.
0: Как бутафорская.
5: Давайте танцевать.
4: С удовольствием.
5: Включаю магнитофон. Дима, разреши тебя пригласить.
4: Я всегда готов.
0: Уйти, что ли? А как? Неудобно. Впрочем, Димка находчивый. Сейчас обязательно придумает, как меня выпроводить. Он удивительно смекалистый, Димка. Вспомните хоть историю с хомутом. У индикатора был хомут, висел он в кочегарке. Димка кочегаром тогда был. В казарме иней на одеялах, а Димка ухо давит. Зачастил в кочегарку старшина с проверкой. А Димка спал чутко, шаги заслышит и к топке. Однажды все же застал старшина его спящим. А ведь как доказать ему, что он спал? Старшина решил шуткануть для пользы дела. Хомут Димке тихонько на голову надел и слово одно. Тревога! Вскочил Димка, видит, дела плохи. Спал рядовой Гришин, спрашивает старшина. Никак нет, товарищ старшина. А чем же тогда занимались, спрашивает старшина. Хомут починивал. Вот такой он, Димка. Сейчас обязательно что-нибудь придумает, как меня выпроводить.
5: Спасибо, Дима, за танец. Ребята, а мне пора в театр. Пойдете со мной?
4: Да нет, мы уж лучше погуляем с ефрейтором. Так, дед?
0: Так.
5: Если дорога ляжет мимо, заходите. Вот вам две контрамарки.
4: А зачем две? Хватит и одной. Мы сегодня с дедом, как сиамские близнецы, представляем собой единое целое.
5: Что ж, пошли. Прощайте, ребята.
4: До свидания, Люба.
0: Послушай, ты ее любишь?
4: Такой вопрос ты уже мне задавал.
0: Ну, ты же не ответил.
4: Дед, ты что, запамятовал? Ответил я.
0: Значит, это была неправда.
4: Что неправда?
0: Твой ответ.
4: Я привык к ней. Привык. Понимаешь?
0: Когда привыкают, уже не любят.
4: Видишь, ты какой психолог. А ты-то откуда знаешь?
0: Да просто мне так кажется. Так я чувствую. Может, я и не прав?
4: Ты знаешь, дед, с нами что-то произошло. А что, я не знаю. У нас сначала было все. И любовь, если хочешь. Нет, нам не казалось. Мы действительно любили друг друга. А потом как-то неожиданно все растеряли. Между нами сейчас пропасть, через которую трудно перекинуть даже жердочку.
0: Зачем жердочку? Постройте мост.
4: Моста не получится.
0: Тогда честно скажи ей об этом.
4: Не могу.
0: Ну, а что ты тогда сделаешь?
4: Ничего особенного. Просто женюсь на ней, вот и все. Вот закончится служба, перенесу чемодан в ее комнату, и мы будем жить без любви, просто по привычке. Ведь живут же другие так. И никто не будет знать, что мы не любим друг друга. У нас все будет хорошо. Совет, уют, дети.
0: Я буду знать.
4: Ты не в счет. Ты уедешь в свой край.
0: Ну, а вдруг останусь?
4: Как ты останешься?
0: На сверхсрочную.
4: Ну и чудак. Отслужил свое, выполнил долг перед Родиной и к дому.
0: Мы идем перед Родиной, как перед матерью, в неоплатном долгу. И слово «выполнил» в прошедшем времени тут не подходит. Тут годится только настоящее и будущее время.
4: Дед, это нам сигналят. Наша машина.
0: Бежим, Дима.
4: А что бы это могло значить? Машина-то раньше времени пришла за увольняемыми.
0: Вероятно, выезд на полигон.
6: Боевые стрельбы. Дима, быстрее!

0: Боевые стрельбы ракетчики ПВО проводят в пустынных местах, отстоящих от родных точек порой на тысячи километров. Здесь стартует настоящая ракета, и бой идет с настоящим сверхзвуковым самолетом-мишенью. Это были мои уже не первые боевые стрельбы. Правда, в этот раз я не принимал непосредственного участия в боевой работе дивизиона. В мою задачу входило обеспечение воинов пищей.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия желаю, товарищ полковник!
3: Старшина, как позавтракали?
4: Нормально, товарищ полковник. Калории в норме.
3: А почему же так вяло здороваетесь? А ну-ка, еще раз.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия!
3: Вот это чувствуется, что стоят солдаты, а не мокрые курицы. Как настроение?
5: Какое там настроение, товарищ полковник? Сплоховали на немой стрельбе.
3: Вот так у нас ракетчиков. Один гвоздь плохо вбит, сорвет всю крышу. Снять напряжение.
6: Есть снять напряжение.
7: Влепит сейчас Гришину на полную катушку. Этак суток на пять гауптической вахты.
3: Рядовой Гришин, выйти из строя. Поздравляю вас, рядовой Гришин.
7: Чем?
3: С днем рождения.
7: Мы не знали. Стали...
4: Служу Советскому Союзу.
3: А на боевой стрельбе, я думаю, не подведете, рядовой Гришин? Не подведете. Это даже на пользу. Все убедились, что значит один человек в нашем деле. А пока... Пока сегодня воскресенье. Отдыхайте.
8: Приготовиться к увольнению. Разойдись.
9: Да, сейчас иду.
0: Слушай, Дима, как же так получилось? Ты же классный оператор.
10: Я сам не знаю. Захватил цель, все нормально, сопровождение было устойчивым. Ну, конечно, я включил автоматическое сопровождение. Все правильно. Перед самой целью срыв автоматического сопровождения. Я быстренько на ручное. И надо бы мне оставить на ручном. Так нет, какой-то бес будто под руку подтолкнул. Включил автомат без команды. Ну и в молоко.
0: Ты что ж не знал?
10: Знал. Вот то-то и дело, что прекрасно знал. А вот будто бес какой под руку подтолкнул.
0: Понятно.
10: Ну что понятно?
0: Все понятно.
10: Что понятно?
0: На полтона не...

0: Вот ты словно побывал на новогоднем бале-маскараде в маске. Вернулся и забыл снять.
1: Чего снять?
0: Маску. Ты ведь сплоховал на своей немой стрельбе не потому, что не умеешь. Ты прекрасно все можешь. У тебя дрогнула не рука. И бес тут ни при чем. У тебя дрогнула душа. Душа, Дима. Ты все думал, что ты один, красивый, складный. Ты думал, что отвечаешь только за себя. А когда работа пошла, ты понял, что в ответе за всех нас, как и мы за тебя. В ответе за Любу, за того лейтенанта в патруле, за продавца в мясном отделе.
1: Не знаю я никакого продавца.
0: Так я ведь тоже не знаю. Но ведь он есть. Есть еще миллионы людей, которых мы никогда не видели, и они нас никогда не увидят. Но и за них мы в ответе. Вот об этом ты обязательно должен завтра подумать, когда будем на боевых стрельбах.
1: Самое время почитать что-нибудь из Державина.
0: Ты привык отвечать только за себя. А этого для солдата мало.
1: Слушай, дед, ты такой... такой положительный, что даже тошнит. Ну, где же твои тюльпаны?
0: Вот они, Дима. Вот они.
1: Ой, дед, красота-то какая!

0: 4 захвачено. Сопровождение устойчивое. Цель подогревает.
1: Срыв сопровождения.
2: Спокойнее, Дима, только спокойнее.
1: Есть цель по азимуту.
3: Цель подходит к дальней границе зоны поражения.
2: Уж парит.
4: Цель уничтожить.
0: Выключился дизель.
4: Завести дизель. ДС, в чем дело? Доложите.
3: Цель приближается к ближней границе зоны поражения.
4: ДС, в чем дело?
5: Товарищ полковник, разрешите мне завести дизель.
4: Ефрейтор Дедов, как вы здесь оказались? Ваше место ведь на кухне.
5: Дизелисты, новички, разрешите мне запустить дизель, товарищ полковник.
4: Действуйте.
0: Кабина!
4: Слушаю.
0: Даю питание.
4: Цель уничтожить. Пуск.
1: Пошла, голубушка!

0: Потом была опять дорога. Дорога обратно на свою уже ставшую родной точку. Колеса поезда выговаривали неровную дробь. Мелькали станции и полустанки. В раскрытые окна вагона врывался свежий ветер. От осенней земли шел такой крепкий запах, что у меня кружилась голова. Поезд вез нас на точку, к концу нашей службы. Приближалось время увольнения в запас. По приезде я зашел в магазин. Девушка, здравствуйте. Мне бы чемоданчик.
1: Чемоданы кончились. У нас же не универмаг, а сельпо.
2: Девушка, можно
0: мне... Да, понимаете, мне всего один, я в запас.

0: Вас увольняюсь.
1: Ну вы что, глухой? Раскупили ваши все чемоданы. Остались только хозяйственные сумки.
2: Девушка, мне нужно...
0: Зачем же мне сумка? Сумка, вернее, вещмешок у меня есть. Девушка, на неделю. Не ожидаете?
1: Что?
0: Чемодан-то...
1: Мешайте работать, молодой человек.
2: Девушка, можно мне
1: Гражданка! Гражданка! Перчатки натягивать на руку нельзя. Нельзя перчатки натягивать.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, а как же мерить-то?
1: Глазами, глазами.
0: Девушка, так я все насчет чемоданчика-то.
1: Ой, знаешь, за этой Крозниной она вчера 2 чемодана купила. Может, один и уступит.
0: Где она живет?
1: Супротив дорогу только перейти.
0: Супротив? Супротив так супротив. Зайду, испытаю счастье. Простите, пожалуйста. Здесь живет Разнина. Скажите, пожалуйста, здесь живет товарищ Разнина?
3: Я Разнина.
0: Добрый день.
3: Ой, Саш! Саш, да чего ты тут остановился-то у порога? Проходи в передний угол.
0: Я насчет чемодана.
3: Какого чемодана?
0: Ну, того, второго, что куплен в магазине. Может, уступишь?
3: Ай, да потом с чемоданом-то. Пойдем, у нас тут маленькая семейная драма. Решаем, выдавать или не выдавать меня замуж.
0: Замуж?
3: Угу.
0: За кого?
3: За Куликова.
0: Ну, почему же драма?
3: Так ведь мнения-то разделились. Одни за, другие против. Не драма, так комедия. Сейчас как раз дело к финалу.
0: Играйте свои спектакли без меня.
3: Ой, и губу уже на локоть. Не отпущу и все. Родственники, это Саша к нам пришел.
4: Саша Дедов, ефрейтор.
5: Проходи, солдат, проходи.
3: Это Феня, сестра моя.
4: Мама, это Саша. Я тебе рассказывала.
6: А-а-а.
4: Мы с ним вместе сено косили.
0: Точно. Старшине трава понравилась. Классная трава. Один листовник.
6: Вот, проходите в передний угол. Гостеньками будете.
7: Вот тебе, Клавдия, весь наш родительский сказ. Нравится человек? Ежели есть между вами уважение, сходитесь.
6: О, точно.
7: Перечить не станем. А нету, погуляй в девах. Да. Не остарела еще. Чего ты, вот, с бегу да с разбегу семью не заводят.
6: Да, точно.
7: Налей-ка, мать, нам с солдатиком вина.
0: Не положено у нас.
5: Для разговора, для веселья.
0: Не положено.
7: Эй, вот, ранее бывало. О чем я хотел сказать, Клавдия, попомни.
4: Вот ранее бывало.
7: А вот ранее бывало. Вертаешься со свиданки домой. Душа на кончике носа сидит, спрыгнуть и в кусты сигануть готова. А почему? А потому что родитель, глава семейства, у ворот стременными вождями встречает.
6: Точно,
7: да, такой березовой каши задаст, если опоздаешь на минутку.
5: Пап, у вас же и часов по всей деревне раньше не было.
7: А, родитель мой, глава семейства, и без часов времечко знал. Гляньте на солнышко, аль на луну, и в точности выложит. Да, ну, спутала мысль. На чем я, Клавдей, на чем остановился-то, попомни.
4: Такой березовый каша задал.
7: Небо с полушку, ветра никак. Прошел с девкой по деревне под ручку, помолвлен, поцеловал на игрище принародно, женить.
6: Хватит вам балабонить-то. Андрей, почей гостя, гляди, он и не ест, и не пьет.
5: Старым жиром живет. Кстати, о женихах-то. Мой совет тебе, Клавка. Женихи, но не на дороге не валяются. Mm-hmm. Держись за Куликова. Ой. Правильно, отец, я говорю?
7: Держаться надо за землю. Оно вернее.
5: А я в глаза скажу, Куликов мне нравится. Справный парень. На юриста учится. По лотерее запорожца выиграл.
0: Старый или новый?
5: Чече.
0: Старый или новой марки?
5: Бог его знает. Колеса вот так, косолапые. А какая разница?
7: А не закрыто.
5: Куликов... Легок и помине.
6: Заходи.
8: Помогай Бог. Хлеб да соль.
7: Ну, садись к столу, Алексей.
6: Садись.
7: По стопашке для разговора.
8: Да.
7: Ну, как жизнь-то?
8: Идет помаленьку.
7: Забывай, деревню стал.
6: Да.
7: Редко наезжаешь.
6: Редко.
8: Дела. Только по воскресеньям декан отпускает. А так сплошные рефераты, семинары, коллоквиумы. Не жизнь, а крещендо.
7: Ну, вот, налил тебе.
8: Нет, вы извините, Андрей Демьянович, я сейчас перешел на сухое.
7: Че, на чего перешел?
8: На сухое вино.
7: И что, в таблетках, что ли?
8: Нет. Вот, бутылочку захватил.
7: А что ж тут сухого-то, как есть жидкость тоже, а?
8: Ну, разве из уважения к вам, Андрей Демьянович, и к вам, Марфа Антоновна.
6: Ну, спасибо, милый.
8: Ваше здоровье.
7: Давай, давай.
8: Слушай, ефрейтор, я говорю, сегодня в Сельмаге ваша братва чемоданы на дембель покупала.
0: Мне не досталось.
8: Скажи, пожалуйста, что вот прямо перед тобой и кончились?
0: Прямо передо мной и кончились.
8: Ну, это вообще форменное безобразие. Не могут обеспечить солдата чемодан.
5: Клава, кажись, два вчера купила. Один можно уступить, коль такой случай.
9: Ну вот еще, стану я уступать. Не купил и хорошо.
8: Но... Чего ж хорошего? Все с чемоданами, а он, простите, с авоськой. Нет, Клава, сам погибай, а товарища вручай.
9: Нет, не уступлю.
6: Но, Клав, ну,
8: Клава. Не по-государственному подходишь к данному вопросу, Клавдия.
9: Не уступлю.
8: Хочешь, я тебе свой подарю? Это Крубликов за 40, кожаный.
0: Спасибо.
8: Спасибо, да, или спасибо, нет.
0: Спасибо, нет.
8: Дороговато. Так и даром отдам. А?
0: Нет.
8: Ну, на нет и сюда нет. Но уезжать будешь, пожалеешь.
0: А я, может, не собираюсь уезжать.
9: Но. Ой, Саш, правда?
8: Это как же понимать, дорогой товарищ ефрейтор?
0: А как сказано. Вот, думаю, на сверхсрочную остаться.
9: Ух ты, вот Саша.
0: Погоди,
8: извините,
0: Клава.
8: Причина.
0: Изменилась международная обстановка.
8: Ну, какое тебе дело до обстановки? Отслужил свое и к теще на блины.
0: Значит, есть дело. А что касается тещи и блинов, то здесь ближе.
8: Ну и нахал же ты, ефрейтор, а?
0: Я просто уверенный.
8: В чем?
0: В жизни. В себе.
8: А у меня была маленькая надежда, что я тебя обгоню на вороных.
0: Не уверен, не обгоняй.
8: Ну, ладненько. Как говорили древние, «Дум спиро сперо».
5: Ой.
8: Я пошел.
7: А что это он сказал на прощание-то?
0: Все просто, пока дышу, надеюсь.
7: Ишь ты, штукарь, однако, а?
5: Ну, пора на ферму. Военный, айда с нами.
9: Саш, может, ты правда с нами поедешь, а? У тебя увольнение-то на сколько?
0: На сутки.
9: Ну, так сам Бог велел.
0: А что я там буду делать?
9: А тебе обязательно нужна работа?
0: А то как?
9: А ты ведь умеешь?
0: Не знаю, не пробовал.
9: Ну, ты попробуй.

А вечером мы с Клавой ушли в поля. Поля начинались сразу же за сосновым бором. Степь играла с полохами. Мне показалось, что эта хлебная степь сродни чем-то той, полигонной, ракетной. И над мостиками комбайнов, как над пусковыми площадками, огоньки. Разве только небо не разрывали стрелы ракет? —

0: Тишина у нас только разная. На нашей позиции тишина другая. Другая тишина, громкая. Знаешь, Клава, я действительно написал рапорт о сверхсрочной службе.
1: Ты?
0: Я? А что?
1: Вот никогда бы не подумала. Такой тихоня и вдруг на сверхсрочную. Правду говорят, в тихом умуте черти водятся.
0: Ну, при чем тут черти? Ты как, не против?
1: Да что ты, Саня. Как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?
0: Я серьезно, Клава.
1: И я тоже серьезно.
0: Значит, поддерживаешь?
1: А служить будешь здесь же?
0: Это решит командование.
1: Ты просись сюда же. Я тебе по утрам буду молочка парного приносить.
0: С тобой о важном, на полном серьезе, вот и хихоньки да хахоньки.
1: Санька, можно я тебя поцелую? Это ж надо, Саня. Ведь мы могли с тобой и не встретиться. Не пошли, старшина, на синокос тебя не умел.
0: Ну и встретились.
1: Могли бы и расстаться. А, Саня?
0: Нет, не могли.
1: Ой, Саня, какая тишина.
0: И за нее, и за все мы с тобой в ответе.
1: Да, Саня, за все в ответе. Ты меня любишь?
0: Спрашиваешь, что же?
1: По-моему, любовь — это все. Это земля, ты и я, вот это поле. Вот этот хлеб, твои ракеты.
0: Верно говоришь.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: get under the bed high. Go to the country any place. What are he gonna get you?
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

голова, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу

баб с солдатами шептала: без тебя хоть милый плач, протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе! Молодцы! Давай, пацаны!

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы «Queen».

Нашу программу открыла композиция «Good Company» с четвертого альбома Queen «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen «Sheer Heart Attack» группа отправилась в европейское турне.

EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее

Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Elektra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночи в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

Inside Rendezvous. Give us a kiss. В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция Bohemian Rhapsody, «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: «У меня есть пара идей для песни». Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: «А здесь начинается оперный кусок». Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: «У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев». Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни. Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длинной композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо, хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу – как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор, цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День Всех Святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon». Бездельничать воскресным днем.

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял, метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, мягче, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец. Мотылек, ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих, пардон, простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться, то есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали, чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире «Радио Рансис». С вами «Анка-переводчица». Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Boney M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

что нам задали лет. Все ближе, все дороже. Там дышится легко. Там мир, чистота. Нас делает на миг счастливей.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
2: Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город — певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, аку не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка. Там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей, разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый и сильный,

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 25. В колонн неслись на пикапе, перегрузив из машины Джеффа в него все сумки. Быстро ездить по этим дорогам я не любил, но сейчас гнал на пределе разумного, боясь упустить удачный момент, несмотря на проливной дождь. Времени у меня было в запасе совсем немного, как мне кажется, и надо использовать его по максимуму. Дизель звонко рычал, стрелка тахометра замерла где-то за тройкой. Время от времени машина подплывала на водяной клине, но я ее удерживал. Потом все же скинул скорость немного, а то так можно и не доехать. Сидящий рядом Джефф разговаривал по телефону с Гонсалесом, убеждая того переехать в свой дом как можно быстрее. Судя по тому, как Джефф медленно и терпеливо ему все объяснял, я решил, что Гонсалес опять пьян. Затем к телефону подошел Дарко, и дела у моего приятеля пошли веселее.
1: «Кики, к вам приедет часа через полтора, прямо туда», — закончил Джефф разговор. «Он будет знать, что делать, так что сотрудничайте».
0: Отключив телефон, он повернулся ко мне.
1: «Они туда сейчас поедут и будут ждать. Как Кики объяснишь?»
0: «Ты объяснишь?» — усмехнулся я. «Только сейчас дошло, ты ведь не сможешь туда спуститься».
1: «Почему?»
0: «Потому что они ищут этих самых малолетних убийц, как раз потому, что только они могут спускаться. Джефф, если ты не резал в детстве соседских детишек, то тебя не пропустят. Все это дерьмо как раз и вертится вокруг этого. Кто может спускаться вниз?»
1: «А ты в детстве кого резал?»
0: — опустил он меня на землю вопросом. «Я убил соседа при самообороне». Не стал я кочевряжиться, а просто сказал правду. «Скорее даже при обороне семьи. Кажется, это тоже годится. Только они этого не знают. Или им это не подходит».
1: «Даже так?»
0: «Вот так. Ха». Джефф вздохнул.
1: «А может, попытаемся вместе?»
0: «Я бы не стал, если честно».
1: «Почему?»
0: «Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Или тебя куда-то вообще не туда спустит». Джонс Николсон прямо сказал, что кроме них никто туда спускаться не может. Когда я ему сообщил, что спустился, он мне не поверил. Вполне искренне, как я думаю.
1: «Я могу попробовать сам, первым».
0: «Ну, не знаю, если охота».
1: «Попробую. А если не получится, то с Кики поеду в дом Гонсалеса», — решил Джефф.
0: «Давай так». Осталось согласиться мне. Я угадал. Патрол на парковке возле Maritime Soft принадлежал убитому Артуру Богатыреву. Номер легко было разглядеть на видео, что мы и сделали, вернувшись в офис. Отсюда легко напрашивается вывод. Противник наплевал на ячеистую структуру и подтянул свои силы к основной базе. Осталось всего двое, так что... оставлять их в колонне? Эн? Эн все же там командует. Кто бы ни командовал, но он, похоже, на такое не решился. Так что Кики дежурит возле склада в колонне впустую. Пусть ждет нас и дальше. Дальше как получится. Оделись для дела мы еще в офисе. Черная тактическая одежда, поверх которой натянули снаряжение. Сейчас на мне был жилет протех, удобный, позволяющий гнуться. Который, если я и надевал, то в версии класса защиты 2. Противопистолетный. Говорят, что когда выбираешь жилет, главное учитывать тот калибр, который носишь сам. По статистике, большинство полицейских

0: здесь ночник, тазер. В одном из почей спрятан глушитель к винтовке, во втором — к пистолету. На винтовке фонарь, инфракрасный лазер, видимый только в ПНВ, и Red Dot. Есть еще магнифайер, сейчас откинутый в сторону. Тяжеловато, но я же не в пеший рейд иду. Я на машине, так что пусть будет. От всего есть польза. Если остановит полиция, то не думаю, что они будут кого-то обыскивать. Оружие у нас легальное, носить его можно, по закону, как угодно. А для нас главное еще и выглядеть так, что не поймешь, кто мы такие. Поэтому еще давно заказывали одежду для войны, однообразную, чтобы быть в ней похожими. А на велкро налеплена эмблема с непонятной аббревиатурой. На самом деле с названием охранной конторы, которую зарегистрировал Джефф. Для зевак все выглядит солидно и официально, и опять же никаких нарушений. Никто ничего не запрещает. По нами полно вооруженной охраны, подчас очень сильно вооруженной. Но нас никто не остановил до самого склада. Кики уже ждал и был готов к любому бою. Доложил разве что. Тихо и никого. Никакой активности вообще. «Если замок сменили, то придется вскрывать дверь», — поморщился я. «Думаю, что быстро справлюсь». Джефф тряхнул небольшой, но увесисто звякнувшей сумкой. «Хорошо бы. Ладно, чем мы дольше здесь крутимся, тем подозрительнее выглядим», — сказал я. «Кики, подгоняй автобус прямо к воротам. Теперь маску, но на лицо не натягивать, шапочкой. И темные очки. Вроде лицо и открыто, но потом не узнаешь. При этом выглядит опять же по-полицейски. Джефф поступил как я, а Кики ограничился очками». Автобус тронулся с места и подкатил к воротам склада. Отодвинув дверь, я выбрался на улицу, на ходу вытащив трофейный ключ из кармана. «Сменили цилиндр», — сказал я, попытавшись воткнуть ключ. «Дерьмо, а не цилиндр». Поморщился Джефф, извлекая из сумки электрический пикган и длинный тонкий крючок. Крючок вошел в щель скважины, туда же сунулся тонкий длинный клюв пикгана. Зажужжал мотор, крюк провернулся, послышался щелчок. Вся процедура не заняла и 5 секунд. Дверь была открыта, даром что металлическая.
1: «Люди покупают хороший замок, а потом меняют в нем цилиндр, покупают дешевое дерьмо», — сказал Джефф, убирая инструмент и отходя в сторону.
0: А мы с Кики, достав пистолеты, просто вошли в офис, причем Кики, ни капли не стесняясь, крикнул пару раз: «Полиция националь! Полиция!» Но в офисе было пусто, как и в самом складе. Разве что потянуло привычно уже мерзким холодом, который почувствовал только я. Спуск здесь никуда не делся. Разве что его давление спало сразу, едва открылась дверь, и в склад попал свет из офиса. Кики, понятное дело, ничего такого не почувствовал. Ну да никто и не ожидал. Джефф вошел следом, тоже держа пистолет в руке. Свой я уже убрал в кобуру, опасаться было некого. Кики взял у меня ключи от пикапа и вышел на улицу. Теперь в своей гражданской одежде он будет привлекать меньше внимания. А я разблокировал ворота и чуть их приоткрыл, ожидая, когда автобус отъедет, а на его место подкатит пикап. Долго ждать не пришлось. Кики просто сдвинул Юрвен в сторону, поставив его на аварийку, а затем подогнал мою машину. Подняв ворота, я пропустил его внутрь, а затем уже пешим выпустил наружу. Надо прикрывать с улицы, да и стоять под аварийкой тоже сейчас не кстати. Пусть все будет так, как было. Затем дверь закрылась, а следом я закрыл уже световую стену, чтобы с улицы ни единого лучика ни в одну щель.
1: «И что надо делать?» — спросил Джефф, вынимая из пикапа свою винтовку и накидывая на себя петлю ремня.
0: «Тебе надо зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Если сработает, то ты нечто такое почувствуешь, непонятное. А потом оно пройдет. А как пройдет, то окликни меня. Если я тебя не услышу, то ты прошел, наверное». Уверенности у него в лице как-то немного убавилось.
1: «А я точно туда пройду, куда надо?» — спросил он.
0: «Думаю, что ты никуда не пройдешь», — ответил я честно. «Но гарантий никаких, из меня эксперт, сам понимаешь, какой».
1: «Да?»
0: Уверенности явно еще поубавилось, но Джефф все же кивнул. «Подожди, я свое оружие заберу», — сказал я, вытаскивая из кабины арку. «Будут там тебя ждать», — показал я на офис. «Только свет не включай, никакой. Нужно, чтобы совсем темно было, понимаешь?»
1: «Понимаю», —
0: сказал он с еще более кислым выражением лица. «Чувствует все же что-то или так, страх неизвестного?» «Нет, все же второе, наверное. Ничего-то никто не чувствует, кроме меня». Дверь закрылась, а спуск открылся. Я прямо ощутил, как он потянул меня к себе. Но за дверью ничего не происходило.

0: это точно. Я бы и это почувствовал, сомнений нет. Минут через пять Джефф крикнул.
1: «Ты там?»
0: «Тут, а ты там», — ответил я, открывая дверь. «Выходи, не работает. Езжай в дом Гонсалесу. Я снизу сам разберусь». Не могу сказать, что это меня радует. Я бы с Джеффом предпочел. А еще лучше бы и с Кики. Но жизнь, похоже, вовсе не вносила меня в список на приятные сюрпризы.
1: «Ну давай, удачи!»
0: Джефф хлопнул меня по плечу, но по его лицу я понял, что он ожидает видеть, как минут через пять я сам выйду оттуда. Но тут он ошибается. Я это не только знаю, но еще и чувствую. «Спасибо!» Осталось кивнуть мне и жестом предложить ему пройти в офис. А может, следовало попробовать вдвоем? Не думаю, что из-за этого что-то случится. Николсон же говорил, что может провести меня. Врал, понятное дело, но может и не совсем. Откуда я взял, что он точно врал? «Джефф!» — остановил я своего приятеля. «Давай вместе попробуем, вдруг получится».
1: «Ну давай!»
0: — развел он руками. «Ну а вдруг правда?» Часть третья. Глава первая. Ощущения были знакомыми. Все как в прошлый раз. Холод, головокружение, онемевшее лицо. Ощущение в животе такое, словно ты вместе с лифтом проваливаешься черти куда. Затем все как-то стихло. Я просто включил фонарь, обведя лучом склад вокруг себя. Никого, кроме меня. И пикапа никакого нет. Вот так. Первая мысль — хорошо, что все с собой. Вторая — как же я до Панамы доберусь? Третья — а офис кто проверять будет за меня? Вытащив глок, открыл дверь со склада и буквально ворвался в офис. Никого. И винтовки исчезли, что интересно. Туалет, кухня — пусто. И что дальше? Возвращаться обратно? Ну как я здесь без машины? А как они здесь без машины? Стоп. Николсон сказал, что они здесь внизу ездят. А вот о том, что они протаскивают сюда машины, не говорил. А где они их берут? Не этими ли машинами, что я видел в светлом кругу, они пользуются? Недаром же они мне показались какими-то не такими, как остальные. Тогда ключи должны быть где-то, наверное, так? Или ключи в машинах. Кто их здесь упрет, внизу-то? Надо проверить. Убрав глок в кобуру, включил Red Dot на винтовке. Подошел к двери, глянув в глазок. Ну да, вон они стоят, напротив. Здесь безопасно должно быть, так ведь? Прошлый мой спуск, та тварь в свет не прыгнула. Так и жалась у края. Ладно, пошел. Дверь открылась, я высунулся, глянув по сторонам. Пусто. Все та же серая мерзость со всех сторон. Затхлый воздух, блеклые цвета, тишина такая, что в ушах звенит от нее. Потому что так не бывает. Вздохнув поглубже для решительности, пересек улицу, остановившись у не слишком нового, но вполне приличного с виду форраннера. Потянул ручку. Дверь сразу открылась. «Ну вот как», — сказал я, протянув руку и взяв ключи с консоли. «Так я и думал». «Так я вообще-то не думал, но все же догадался. Так что все равно молодец». Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул. Включились лампочки. Дожал, дизель под капотом сразу завелся. «Работает», — сказал я, вроде как самого себя уверяя. Странный какой-то звук в этой ватной тишине. Внутри помещения такого нет. Там вообще все обычно. А здесь уже не так. Так, что с топливом? Полный бак. Они, наверное, заправляют машину из тех канистр, что стоят в складе. С собой прихватить? Не знаю, есть ли смысл возиться. Мне ехать меньше 80 километров по карте. А бака здесь должно хватать как минимум на 600. Машина-то дизельная. Нет, не буду время терять. Вытащив из мародерки планшет, попробовал его включить, подспудно ожидая, что не заработает. Но он заработал, включившись сразу же. Нет, понятное дело, что значок 3G не обозначился. Никакой сети здесь нет. Но сам прибор работает, и карта на нем отображается. Разве что навигации никакой не будет. «Ну что, поехали?» — спросил я сам себя. «А куда ехать?» «Стоп, как это куда?» «Куда и всегда, здесь же все как наверху, просто мозг почему-то этот факт усваивать отказывается. Как-то полагает, что вот эта дрянь вокруг тем же самым, что и наверху, быть не может». Заблокировал двери на всякий случай, да и поехал. Включив заодно фары. Вот добрался до границы светлого круга, ожидая, что свет фар темноту впереди не пробьет. Но свет есть свет, работал как положено. Разве что в лучах фар окружающий мир свои краски не обретал, так и оставаясь почти черно-белым, сепиевым. Как-то нехорошо на душе стало, стоило въехать в сумерки, но терпимо, выдержу. Они выдерживают, так почему бы мне не выдержать, так? Мотор работал ровно и гладко, как-то сразу ощутилось, что машина хоть и не новая, но ухоженная. Похрустывала грязь под покрышками, но при этом со звуком было что-то не то. Не только ватность, еще какая-то странность. И только когда выехал из свободной зоны, сообразил — эхо не было. Когда едешь в тишине и между стен, звук двигателя возвращается, причем громко. А тут не было ничего, никакого эха. Тарахтит под капотом, как где-то посреди поля. Да и все. Не знаю, как было на других улицах и дорогах. Я следовал тому самому маршруту, который ввел в карту Николсон. Но дорога была вполне свободной. После недолгих размышлений пришел к выводу, что, скорее всего, мгновение остановилось среди ночи. Много машин стояло у домов и у тротуаров, и очень мало замерло посреди улицы. То, что я сейчас нахожусь в каком-то оторвавшемся от действительности моменте времени, я уже не сомневался. Просто никакая другая теория не подходит. Выглядело все вокруг так, словно любая жизнь вдруг исчезла по щелчку чьих-то пальцев, и все осталось ветшать и ржаветь. Вспомнился виденный когда-то документальный фильм, называвшийся «Земля без людей», или как-то похоже. Но опять же, полного сходства не было. А что было? Было ощущение того, что этот фильм переделали в хоррор-муви, добавив особо мерзких спецэффектов. А меня воткнули в самую середину всего этого безобразия. Тварей не видел вроде бы. Пару раз показалось, но за смутностью освещения не разглядел. Так что на машину никто не кидался. Скорость держал километров под 60 в час, больше стараясь не разгоняться, исключительно на всякий случай. Пусть шоссе просматривается далеко, но все же не знаю я здесь ничего. Машины на проезжей части попадались, но в разброс. Объезжать их проблемой не было. Несколько раз, как мне показалось, раньше были небольшие заторы с парой автомобилей, оказавшихся во время остановки мгновения рядом на параллельных полосах шоссе, занимая место от обочины до отбойника. Но их, кажется, растащили. Как-то так это выглядело. Думаю, что те, на кого я собирался охотиться, проделали себе проход от колонны до столицы. И все же, что они собираются делать с кокаином? В чем же их заработок? Нет, я понимаю, что вот так низом можно и до Америки товар довести. И где-то там организовать такой же спуск и оттуда продавать его кому угодно, местным дилерам. А случись чего, нырь вниз, и все, с концами, не поймаешь никого. Но вот лично я бы тащить груз этими дорогами до Америки все же не решился. До Америки отсюда все же очень далеко. Надо пересечь всю Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Мексику. А Мексика большая, и только потом будет Америка. И умный человек не станет продавать товар где-то в Калифорнии, где активность ДЭА и прочих энфорсеров велика. А повезет дальше и будет сбывать в тихом и мирном штате, в глубине территории. А по пути наверняка будут и заторы, и пробки, и поломки, возможно, и всякое такое. Не уверен, что риск себя оправдает. Как еще? Морем? Морем, морем, морем, морем. Так, морем. А что морем? А какое здесь море, к слову? И на чем? Так, вот эта самая Тойота, на которой я сейчас еду, она как здесь оказалась? Мне ведь пикап протащить вниз не удалось, так что и ее здесь нашли. Тут все грязное и ржавое. А лианы местами даже через асфальт лезут, чтобы опутать брошенные автомобили. Как еще? Круг света? Почему в этом круге все выглядит свежим, и если не новым, то, по крайней мере, таким же, как наверху? Как так? Ну, давай попробуем подумать. Все равно делать нечего, ехать мне еще больше часа. Спуск. Он как, прокол получается, так? Через него сюда вниз попадает часть той верхней действительности. С верхнего уровня на нижний. Так, представим, как свет в подвал через просверленную в полу дырку, например. Годится как модель? Ну, почему бы и нет? Мне все годится. И дальше. Дальше то, что попадает в этот круг света внизу, оказывается как бы наверху? Ну, в куске верхней реальности, с верхнего уровня, так? Выглядит так, по-другому я не могу объяснить то, что я сижу в нормальной и даже вполне чистой машине, в то время как вокруг весь мир погружается в серость и грязь. То есть надо было, конечно, у Николсона спросить, но я не догадался, не знал, что спрашивать, если точнее. А теперь уже поздно. Значит, если подобрать что-то внизу и затащить в круг света, то вещь попадет фактически на верхний уровень, с нижнего. Так? Твою мать. Как же все просто и понятно. Склад малины в колонии, вот он им зачем. В порту и окрестностях небольших судов прорва. А это единственный, может быть, склад на всю страну. Уж в колонии точно. Который имеет возможность пришвартовать к себе судно. На верхнем уровне этого не сделаешь, верно? А вот на нижнем? Да запросто, пожалуй. Режешь в складе очередных людей, пробиваешь в нем спуск, и дальше вниз течет верхняя действительность. И как-то судно, способное дойти, например, до Хьюстона, постепенно теряет ржавость, все эти лианы осыпаются, если они на воде есть, и в него можно грузить. Обалдеть. А по морю здесь ходить можно, интересно? Как оно выглядит? Не знаю, как море, но на озеро Гатун можно было глянуть несколько минут назад, но я опоздал со своими мыслями, проехал. А Тихий океан можно посмотреть прямо возле дома Гонсалеса, если я к нему доберусь. Дом ведь почти на берегу стоит. Совсем небольшой крюк нужен. Вот и посмотрю. Так, но Панама для этого мало. Это перевалочная база получается. Кокаин продают в Америке, именно тогда он становится таким дорогим. Сам порошок идет все больше из Колумбии и Боливии. Безопаснейший путь — суши. Но на суше находится Мексика. А в Мексике наркокартели, которые не дают колумбийцам и боливийцам возить свой товар напрямую на большую часть американской территории. Разве что Луизиана с Флоридой не подконтрольна мексиканцам. В результате колумбийские наркобароны вынуждены продавать свой товар мексиканцам по тем ценам, которые те предлагают, и тем самым отдавать им львиную долю прибыли. Морской путь до Флориды и Луизианы — намного рискованней. Американцы научились следить за судами и самолетами. Процент потерь намного выше, чем сушей. Там проверить все невозможно. Америка разместила чуть не все свои сборочные производства в Мексике, рядом с границей. И контролировать невероятный, огромный, неописуемый товарооборот практически нереально. И там работают мексиканские картели. А вот сюда, в Панаму, колумбийский порошок идет пока без посредников, напрямую. И если кто-то найдет способ безопасно доставлять его на американскую территорию в обход контроля и, главное, мексиканцев, тот озолотится. Нет, я даже не могу подобрать правильного термина. Он вознесется над миром. Как-то так. Фу, меня аж в пот кинуло, когда я представил масштабы всей схемы. Получать тонн 20 в месяц здесь, в Панаме, несложно. Принял на склад и свалил вниз. Приходи проверять, кто хочет. Низом же перевез в порт к другому складу. Идеально было бы, наверное, прямо там и получать порошок, но портовая территория слишком подконтрольна. А сам прием все же будет идти на верхнем уровне, не на нижнем. Так что перевалка. Но наркотики — товар необъемный. А грузовик, к слову, у склада уже стоит. Приготовились? Да, наверное. Дальше товар погрузили на судно и морем потащили в Америку. Пусть я море не видел, но вижу и чувствую другое. Неподвижность воздуха. Ветра здесь нет. А нет ветров, нет штормов. Как-то так. Нет движения, нет слежения, нет контроля. Нет береговой охраны многих стран. Нет ничего. И по гладкой воде довести эти 20 тонн можно и на каком-нибудь траулере. Наверное. И где выгружать? Надо делать очередной спуск в Америке. Опаснее, чем в Панаме, понятное дело, но реальней. Зарезать каких-нибудь нелегалов, которых никто не хватится. И вот готов не спуск, а уже подъем. С нижнего уровня на верхний. Или, скорее всего, для безопасности организуют еще и там перевалку, чтобы отдавать товар где-то еще. И все. Остается только купить лопаты побольше, чтобы деньги в мешки закидывать. Тогда зачем им база в столице, если вся схема в колонии? Ну, как вариант. Что-то можно будет тащить Тихим океаном, например. Для других покупателей. Что еще? Дом Энн, дом Гранта. Ну да, там райское место, в Коронадо и в Горгоне. А колонн — помойка вонючая. Они же хотят как-то еще и наслаждаться богатством и долгой жизнью, так? Работа работой, но должны быть и удовольствия. Черт, надо бы мне у дома советника права потереться. Зачем? А на предмет почувствовать спуск. У Богатыревых был спуск в подвале, и они даже ночевали на нижнем уровне. Экономили время своей жизни за счет сна. А в чем проблема? В своем же доме, в своей же кровати, и никакого, понимаешь, старения, так? Офигеть. Ну и Грант тоже так может, и делает, наверное. Энн, к слову, а сколько тебе лет на самом деле? Почему ты в моем сознании все время раздваиваешься? Твое молодое лицо и тело, и совсем не молодые глаза. Кто ты вообще? Вампиры какие-то получаются. На коммерческой, к тому же, основе. Никакой сраной инфернальности и прочей дури, только наличные и ничего личного. Шоссе, грязное серое, извивалось среди такой же грязной и серой действительности. Черная травка под отбойниками, все те же вездесущие, скользкие, отвратные лианы, вылезающие через любую щель, оплетающие собой все, до чего дотягиваются, свисающие из деревьев, крыш, столбов. Противный воздух, к которому, впрочем, уже как-то придышался и принюхался. А когда приоткрыл окошко, то даже что-то вроде ветра получил. А вот жары нет, к слову. Даже прохладно, наверное. Сколько на термометре? Нет термометра в этой машине. Она в совсем простой рабочей комплектации. Но по ощущениям меньше 20 и больше 15, как-то так. И влажность, опять же, по ощущениям, никуда не делась. А как было в круге света? Я попытался вспомнить. Нет, не так. И теплее, и вроде даже суше. Душно не было, вроде бы. А может, я под стрессом просто не понял? Может, там вообще как здесь, просто только сейчас я задумался и прислушался к своим ощущениям. И звук все тот же. Ощущение, что уши заложены. Как после быстрого спуска с горы бывает. Время от времени даже пытаешься уравнять давление. Но никакого результата не получаешь. Это не уши. Просто здесь вот так. Езда была, на удивление, спокойной до самого Челибры. Место, где транзитное шоссе встречается с трассой Панама-Колон. Я проскочил мимо огромной стоянки новых, если прикидывать по верхним стандартам машин, выстроенных вплотную многими сотнями. Проехал мимо кемпинга, нового, яркого, наверху и грязного, почти полностью опутанного местной мерзкой растительностью внизу. А после него я увидел возле дороги человека, стоящего. Не совсем у дороги, он стоял у забора отеля «Манки Лодж», тонущего в зарослях, причем сами заросли здесь были какими-то неправильными, словно пораженными грибками или какой-то болезнью. И там тоже все было оплетено неизменными лианами. И вот на фоне этих зарослей я увидел фигуру, вполне человеческую. И остановил машину, скорее всего, просто от неожиданности. Вышел на дорогу, подняв автомат в положение лоу-рейди, то есть прижав приклад к плечу и направив ствол перед собой под углом чуть вниз. И предохранитель скинул уже. Фигура вроде дернулась, словно не зная, что делать, идти ко мне или сбежать, но осталась на месте. Нет, понятное дело, я не собирался идти к ней и кричать: «Вы кто, а? У вас все хорошо? Вам помощь не нужна, а?» Или что там кричат киногерои, когда сценаристы зачем-то вынуждают их быть кретинами. Нет, ничего такого я делать не стал. Я просто поднял откинутый магнифайер и вскинул винтовку, посмотрев через прицел. Не фиг-то какое большое, но все же приближает. Не, что-то ты того. И не человек вовсе. Была бы шерсть, встала бы дыбом на затылке. А так только мурашки побежали со страху. Не, понятное дело, что я чего-то такого здесь и ожидал. Никакого особого удивления, но все равно. Да, это на человека похоже, насколько-то. Только как и та убитая тварь, покрытого чешуей, с мордой настолько отвратительной, что даже описывать не хочется. Желтые острые зубы, торчащие из беззубого рта, два черных провала вместо глаз и ощущение злобы от взгляда, злобы и голода, чего-то бесконечно враждебного и, наверное, просто желающего тебя сожрать и уничтожить. «Ну ты и урод», — прошептал я, разрываясь между желанием открыть огонь и нежеланием поднимать шум. Движение слева я уловил краем глаза, но понял, что надо туда смотреть на долю мгновения раньше, когда стоящий передо мной... А кто он, демон? Вот этот самый демон чуть дернулся и посмотрел в ту сторону. Повернулся я вместе с оружием, и почти сразу в прицел попала такая же тварь, как та, что я убил возле склада. Но это неслась ко мне большими, мощными скачками. Дальше в действие вступили рефлексы. Подсознательно включившийся центр управления огнем отдал команду на сопровождение цели и, предугадав траекторию, дал твари вскочить на отбойник, после чего указательный палец продавил не по-военному легкий спуск. Винтовка дернулась несколько раз, послав в темную тушу несколько пустоголовых охотничьих пуль. Тварь перекувырнулась через голову, покатилась по грязному бетону, задергалась, получила еще три пули в быстром темпе, а затем я повернулся к демону, перекинув на него красную точку прицела. Словно невыносимо громкая, непереносимая на грани ультразвука сирена включилась где-то у меня в голове, пробив все тело дрожью так, как бывает от особо отвратных звуков, вроде как ножом по бетону. Демон уже бежал на меня, вытянув когтистые руки и оскалив зубы. И я только в этот момент понял, что это не у меня в голове, это бросившаяся на меня тварь так воет. И опять рефлексы опередили сознание. Это хорошо, когда эти рефлексы есть, потому что без них я просто бы бросил оружие и закрыл уши руками, стараясь задавить этот вой и волну холодного страха, накрывшую меня с головой. Двойка, двойка, еще двойка. Короткий ствол карабина выбросил пули навстречу бегущей твари. Те ударили ее в грудь, потом в голову. Я даже успел разглядеть, как вышибло облака черной крови. Затем демон рванулся в сторону, но было уже поздно. Прицел я взял точно и сбил его с ног еще несколькими попаданиями. Стоп. По сторонам никого. Сброшенный магазин ударился о дорогу, другой с почи и на его место. Щелк. Присесть, поднять сброшенный, его в почь. Все. Никто больше не атакует. Выдох. Волна адреналина в кровь, выбивающая страх и замещающая его торжеством быстрой победы. Звон в ушах, круги в глазах. Ну как же испугался, а? Только сейчас почувствовал, насколько. Нет, это ненормально, это что-то наведенное, наверное. Я сам по себе просто не способен так бояться. На такой страх тоже какие-то внутренние силы нужны, каких у меня нет. А туша лежит на раскисшей грязи, притягивая взгляд. «А я вот пойду и посмотрю», — сказал я самому себе, прекрасно осознавая, что делать этого не надо бы. У меня другие задачи. Но если не сделаю, то так меня дальше и будет трясти. Еще я не верю, что это вообще видел. Пусть под ногами лежат гильзы, а в воздухе густо пахнет сгоревшим порохом. Стоячий здесь воздух, запах пока так никуда и не унесло. А еще я сфотографирую твари на телефон и видео сниму. И ага, на YouTube выложу. И буду собирать всякие лайки и комментарии в стиле «Твоя графика сосет неудачно, я лучше умею». Кстати, что случилось с грамотностью у людей? Никто не знает. Глава вторая. Жизнь нижнего уровня оказалась сосредоточена в городе. За его пределами было почти пусто. Окраинные урбанизации еще не так впечатлили. А вот сам город давил и пугал. Высотные дома, небоскребы, машины — все, что здесь было, все выглядело ветхим и отсыревшим. Все было заплетено зеленовато-черными лианами, из которых на серые стены вытекала какая-то слизь. Везде была видна черная трава, и везде я замечал тутошнюю жизнь, причем в самых разных формах. Увидел вдалеке в конце перпендикулярной улицы еще одного такого демона, которого застрелил в Челибре. Видел тех самых прыгучих тварей, которых для простоты, используя всю ту же демоническую терминологию, поименовал про себя импами, чтобы хоть как-то именовать. Потом, скинув скорость на повороте в сплетении лиан, заметил то ли змей, то ли гигантских черных сороконожек, которых толком так и не смог разглядеть. А к машине они не выползали. Видел даже какую-то летучую тварь, которая пронеслась вдоль улицы у меня над головой, противно вереща. Здесь был мир, другая реальность, другая жизнь, враждебная нам и непонятная. Но машина все же давала ощущение защиты. Никто на нее не бросался, хоть и провожали злобными взглядами. Да никто, наверное, не смог бы ее догнать. Даже тот прыгучий имп, пусть и был почти что нереально быстрым, но именно что почти, все же законы физики соблюдались. Пусть я ехал неторопливо, но все же достаточно быстро, чтобы твари особо не опасаться. Разве что летучих. Но летучая тварь не напала и даже на лобовое стекло не нагадила. Как тут недавно чайка обошлась с моей Прадо прямо на выезде из гаража. Почему-то в голове всплыла слышанная когда-то шутка. Бога нет, есть только физика. И когда ты нарушаешь ее законы, то попадаешь в ад. Вот я вроде в каком-то аду, наверное, но законы все те же, пожалуй. Или это еще не ад? Чистилище? А эхо так все нет и нет, хоть оно просто напрашивается в таком месте и в такой тишине. Куда делось? Не знаю, нарушает законы физики все же. Или тут воздух такой стоячий, что даже звуковые волны не передает, а как-то гасит. Может и так. Какая разница, собственно говоря? В одном месте все же попал в затор. Маршрут, нарисованный Николсоном, вел мимо склада Maritime Soft. А ехать близко к нему я не решился. Покатил с большим крюком в объезд. Пока мне не хотелось никому враждебному показывать то, что кто-то кроме них шляется по нижнему уровню. Пока это тайна, это моя лучшая защита, я думаю. А вот затем был океан. Немного не доехав до места, я свернул на Пасио дель Мар и остановился, выйдя из машины. Нет, запах океана, острый, свежий, смесь соли, йода и водорослей, пропал. Не было ничего. Вся та же затхлость, как в надолго запертой кладовке. Ну и запах дизельного выхлопа, расползающийся вокруг машины. Сама же вода была серой, как мир вокруг, и почти неподвижной. Даже определение «штиль» не было бы точным. Штиль, по сравнению с тем, что я сейчас вижу, выглядит почти как штурм. Поверхность воды, пусть и не была как зеркало, но рябь шла по ней настолько микроскопическая, что выглядела нереальной. Даже не рябью, а... не хватает слов. Не бывает так, и быть не может. Но есть. Появилось острое желание спуститься на пляж и попробовать эту воду на ощупь. А может, даже и на вкус. Но побоялся. До башен Соха и Тен было от этого места рукой подать. И выглядели они просто жутко. Гигантские, уходящие в небо глыбы грязи и мерзости. А под лианами, опять же, что-то шевелилось, как мне показалось в прицел. Не хочется от машины вообще отходить. Так что снова забрался за руль, закрылся, а затем, выловив из почвы винтовочный глушитель, установил его на обрубок ствола. Сбросил магазин, выкинул патрон из патронника, воткнул в приемник пластиковый пимак и дослал патрон. Затем навинтил глушитель на глок. Все, я уже близко к цели, совсем близко. Почти что доехал. Осталось только решить, как подобраться. Пусть звук и вязнет в этом воздухе, но все же, думаю, звук тойотовского дизеля с какого-то расстояния станет слышен. Понятно, решать, что свои. Кому еще здесь ездить? Но лучше бы вообще никакого внимания к себе не привлекать. Поэтому машину надо бы оставить где-то поодаль. Но так поодаль, чтобы при этом еще по пути к дому меня никто, например, не съел. Как-то оживленно на нижнем уровне Сьюдад-Панама. Да и терять силы, время и патроны на то, чтобы отбиваться от очередного демона, как-то не хочется. Подъезжать решил со стороны моря и встать за углом квартала. Потому что с этого направления прикрыть должна и стена, и живая изгородь. Растительность здесь внизу не поредела, а просто как-то испоганилась. А так даже гуще стало, пожалуй. Прикроет. Так, докуда на машине ехать? А вот дотуда и поеду. Расположение дома Гонсалеса я помню хорошо. Там даже с верхнего этажа дорогу вдоль моря не видно. Ее то соседние дома закрывают, то заборы, то кусты. Не должны увидеть. И услышать не должны. Ехал, правда, все равно в натяг, удерживая обороты на самом минимуме. Едва касаясь педали подошвой, почти на холостых. Фары выключил. Вдоль ряда жилых небоскребов пробрался тихо, пугаясь. От них прямо чем-то нехорошим тянуло. Не запахом, понятное дело, а вот, опять же, как холодом по костям. Словно там что-то поселилось плохое. Хотя, наверное, поселилось, чего ему не поселиться. А хорошего тут и нет, наверное, совсем. Дом я увидел издалека. Не сам дом, нет, а след спуска. Я ведь в колонне даже не догадался оглянуться и посмотреть на склад, от которого я отъехал, издалека. А вот тут я как раз к спуску еду, так что увидел. Это как перевернутая воронка, как смерч, только разве не расширяющийся вверху, падающий на землю откуда-то из тяжелого, сплошного, свинцово-серого неба нижнего уровня мира. Воронка света, столб света, к которому просто хочется добраться как можно скорее. Это место словно зовет и приманивает. Общая безопасность и покой. Только у нас там безопасность не запланирована вообще-то. У нас как-то другие намерения и планы. Остановился, заглушил двигатель, на всякий случай убрав ключ от машины в карман, потому что не готов я их просто так внутри оставлять, как они тут делают. Еще раз проверил оружие, экипировку, все в порядке, все на месте. Натянул мотоциклетный подшлемник поверх стрелковых очков. Теперь все. Фиг меня узнаешь. Не думаю, что понадобится, но на всякий случай. А случаи разные бывают. Огляделся, прислушался. Вроде ничего враждебного рядом не видно и не слышно. Хорошо бы, чтобы и не было. Подошел к краю стены, выглянул аккуратно. Вижу дом. Первый этаж забором и растительностью скрыт, окна второго видны. Но вроде никто возле окон не стоит, как мне кажется. Еще раз огляделся, потом рывком перебежал улицу, прижался уже к забору напротив. Вот так. Теперь меня и со второго этажа видно не будет. Теперь только из ворот надо выглянуть, чтобы рассмотреть. Стоп. А камеры здесь не работают? У Гонсалеса на воротах висит и на доме есть. Нет, не должны. На кой они здесь потребны? А питать все от генератора придется, так что не думаю. Так, заходить будем просто с фасада. Наверное, во всех остальных случаях придется ломиться через живую изгородь. А к ней здесь даже прикоснуться противно, как будто мутировало все. От радиации или какой другой дряни. И тех змей или не змей, что они там есть среди лиан, я тоже помню. Хотя границы участка у них в круг света попадают, так что изгородь должна быть нормальная. Но все равно шумно получится, треску будет много. Не, только с фасада. Стараясь двигаться как можно тише, пошел вдоль забора, все так же прислушиваясь и вращая головой на 360 градусов. Опять вспомнилось, что в мой прошлый спуск та тварь, что я застрелил, крутилась у самого светового круга. Может быть, они вообще тут дежурят и в засаде сидят в надежде на добычу. Чем не вариант? От такого варианта пробрало холодом, а заодно показалось, что кто-то в спину смотрит. Засуетился, завертелся, вскинув карабин, но так никто и не кинулся на меня. По мере приближения к пятну света даже чувствовать его начал. Словно теплом оттуда тянет. Даже шаг ускорить хочется. А когда пересек его, пусть нечеткую, но ощутимую всем телом границу, увидел очередного импа, появившегося из-за того самого угла, откуда вышел я. По следам идет, что ли? Опять вскинул оружие, проклиная мысленно невезуху. Хоть и с глушителем, но шума будет достаточно, и хуже момент для этого придумать трудно. Но в последний момент вдруг сообразил. Не стал стрелять, просто прошел чуть дальше в свет. А потом осклабился и показал импу средний палец. Тварь, как вкопанная, остановилась на границе, уставившись на меня голодными глазами. Кажется, даже с тоской. Но дальше не двинулась ни на шаг. Все верно. В свет они не заходят никогда. Это не их мир уже. Это кусок верхнего уровня. Вот там и сиди, никуда не ходи. Заставить себя повернуться к твари спиной было немножко сложно, но заставил все же. И на спину мне никто не прыгнул. Потом не выдержал, оглянулся. Нет, так и сидит, не шевелится. Ладно, пошли дальше. Шаг за шагом до угла. Дальше низкий парапет, на нем решетчатый забор. Добрался до угла, прислушался. Тарахтит что-то. Генератор, похоже. Выглянул из-за столба аккуратненько так, чтобы в любой момент назад нырнуть. Укрыться. Но ничего не случилось. А интересно. Прямо на газоне в углу двора стоит грузовик Митсубиси с топливной цистерной. Горючку для генератора хранят. Двери гаража открыты, в нем две машины, большой пикап и новенький серый ленд-крузер. А у стены человек какой-то стоит, с чем-то возится у маленького верстака. Посмотрел на него в прицел. Нет, не знаю такого, не попадался он в наших видео ни разу. Рыжий, крупный, толстоватый, конопатый, лицо белое, нос и уши красные. Руки, высовывающиеся из обрезиненных рукавов клетчатой рубашки, покрыты татуировкой. Короткая стрижка, вроде военный. И что с ним делать? Я сюда за Сатори и Луис пришел. Что с ним делать, знаю. И мне их не жалко, даже если придется прибегнуть к плану «Б». Они убийцы. А этот... Стоп, а кем он еще может быть, если в этой компании? Такой же убийца, просто я его раньше не видел. И все. Действительно, чего это я в неуместный гуманизм впадать начал? Все тут одним миром мазаны. Вертикальная рукоятка уперлась в парапет забора, красная марка эймпоинта разместилась на голове у рыжего. Треск выстрела, совсем не громкий, даже тише, чем должен быть, сразу увязнувший в воздухе, толчок в плечо, странный тусклый звон покатившейся гильзы. Над ухом у рыжего появилось темное пятно. Голова слегка дернулась, и он сперва завалился вперед, потом съехал со столика в бок и тяжело осел в углу. Его грубые ботинки, неловко повернувшись, поскребли по плитке пола и замерли. «Чисто», — сказал я сам себе, двигаясь за парапетом в сторону калитки. «На глушняк. Отлично. Следующий столб. Из-за него осмотреться, оглядеть окна. Никого. Они хоть здесь? Вот будет сюрприз, если нет. Может, они в Maritime Soft? Не, не должны. Там офис, а тут вилла. А Луис скрывают и, похоже, пока собираются скрывать». И где скрывать лучше, чем в своем же доме? Нет, здесь должны быть. Хотя бы Луис. Следующий столб. Снова по окнам. Никого не вижу. Не значит, что никого нет. Просто не вижу. С этим лучше самого себя не обманывать. А имп? А так и сидит. Смотрит. Никуда не идет. Главное, за мной не идет. Не нравится ему тут. Вы почему кефир не кушаете? Не любите? Вот и он не любит. Или это она? Или оно? Как всегда, дурь всякая в голову лезет, когда мандраж. Всю жизнь так. Чем больше адреналина в крови, тем больше глупостей в голове. Способ не навалить в штаны со страху такой, наверное. Отвлекаюсь вроде как. Так, через главный вход. Есть еще слева за углом вход на кухню, отдельный. Но с чего ему открытым быть? И гараж открыт. Рыжий, чью ногу я вижу даже отсюда, вошел туда через ворота или из дома. К гаражу надо наискосок, до парадной двери рукой подать. Нет, все равно начну с гаража. Я бы в него через внутреннюю дверь пошел, если из дома. Откинул магнифайер, теперь он только мешать будет. Быстро, но не сбиваясь на бег, пересек газон, вводя стволом карабина по окнам. Но по мне никто не стрелял. А двигался я все же вполне бесшумно как-то. Не растерял еще навыков. Мне бы еще килограммов 6 скинуть, и вообще орел буду. Точно. Хотя бы 6. Самое время об этом подумать, ага, самое-самое время. Так, а вот и труп. В углу фал стоит со складным прикладом, такой, как в колонии был. И на верстаке лежит лифчик с 4 магазинами к нему. А на рыжем кобура еще. Ну, как-то относительно насторожане, да. Генератор тарахтит, попахивает выхлопом. Но не так, как в других местах. Тут воздух как-то движется. Сзади генератор, сзади гаража. Я помню. Так. Дверь в дом, вон в углу. Аккуратно к ней. Упругие подошвы трекинговых ботинок на такой плитке часто скрипнут норовят. Поэтому аккуратно с опорой на внешнюю сторону. Дверь рывком на себя и сразу внутрь, в дом. Выход здесь прямо в гостиную, в закуток такой, в дальнем углу. Человек напротив двери с винтовкой спиной ко мне. Двойка, еще двойка. Уже громкие, как у духовушки, щелчки выстрелов. 2 в спину. Он только лишь собрался повернуться, но уже не успел. Затем 2 в голову. Тело даже падать не начало. Женский крик, какие-то слова, но я даже не понял, на каком языке. Маленькая черноволосая азиатка с некрасиво перекошенным от страха лицом бежит к двери в подвал. Где она была? Но в руках у нее ничего, и я не вижу других угроз, поэтому я просто наставляю автомат на нее и ору на английском. «Лежать, полиция!» Пусть совсем обалдеет, какая разница, кем я назовусь. И она пугается, теряется, сбивается с шага, бросается в сторону, зачем-то пытаясь проскочить мимо меня. И я просто подставляю ногу, за которую она цепляется и летит носом в пол. Поворачивается на бок, и я с разбегу всаживаю ей в живот ботинок, начисто выбивая из нее дух. Мне некогда ее обездвиживать, мне некогда возиться с наручниками, которых при мне целая связка. Я ищу Луис, но при этом хочу взять живую японку. Может, дождется меня, полежит пока. А Луис искать не пришлось. Я увидел ее у балюстрады 2-го этажа. Она просто вышла из комнаты, подняв руки перед собой, выставив вперед ладони и крикнула напряженным голосом. «Не стреляйте, я заложник!» «Спускайся!» Я направил на нее ствол арки, и она заметно испугалась, хоть и попыталась страх скрыть. «Быстро, не тяни время!» Снова ствол по сторонам, но вроде других угроз нет. «Где остальные?»
2: «Один в гараже».
0: Она показала рукой туда, откуда я пришел. «Нет там никого, я уже проверял. Уже нет. А еще?»
2: «Только Дуэйн и Барт. Больше никого. И она».
0: Луис показала на пытавшуюся поймать ртом воздух Сатори, корчившуюся на полу. «Надо проверять, но этих оставлять нельзя». «Черт, как же плохо действовать одному, а?»
1: «Лежать, лицом вниз!»
0: Луис было засомневалась, но я просто свалил ее, схватив за длинные волосы и подбив ноги. Свалил лицом вниз, накинув пластиковые наручники на запястье, потом на щиколотки, обездвижив ее окончательно. Затем проделал то же самое, продолжая нервно поглядывать по сторонам, со все еще не пришедшей в себя от удара Сатори. Все, обе упакованы. Убитый Дуэйн. Это он наверняка, потому что черный. Белых Дуэйнов в жизни не встречал и даже не слышал о них. Дуэйн, Лерой, самые они. Значит, тот в гараже Барт, так получается. Быстро взглянув в кухню с карабином наготове, обошел островок. Никого. Пинками дотолкал диванчик до двери в подвал. Подпер. Если кто-то поднимется оттуда, то без шума не войдет. А сам заглянул в столовую, в которой тоже никого не нашел. В кабинет Гонсалеса, на столе в котором нашел открытый и включенный лэптоп. По заставке с каким-то кровавым анимешным рисунком решил, что это японки, хотя вполне мог принадлежать и Луис. Поднялся осторожно на 2-й этаж, осмотрел все комнаты. Никого. Еще лэптоп. В одной из комнат куча мужских вещей и включенный телевизор, на экране которого в режиме паузы какая-то порнушка. Интересно, Барт или Дуэйн? Еще лэптоп, еще один. Включенный и выключенный. И все. Никого больше. Разве что странное ощущение нереальности накатило. Пока ходил. Я ведь дом Гонсалеса помню хорошо, а тут вроде он и не он. Да, четверо здесь было. Луис и Сатори лежали рядом, о чем-то тихо шептались. Договариваются. Вправду поверили, что я какая-то полиция и пытаются согласовать показания? Ну, пусть пытаются. Кому не интересны их показания? Отрезав от выловленного из сумки мотка пару метров паракорда, я связал наручники на запястьях Луис с наручниками Сатори. Затем разрезал хомуты у них на щиколотках. «Пошли!» — сказал я, дернув за шнур. «Вставайте, обе!» Ни одна, ни вторая ничего не сказали, просто неуклюже, без рук, поднялись на ноги. При этом Луис дернула шнур так, что Сатори чуть не свалилась.
2: «А куда?»
0: «Заткнись!» Луис попыталась что-то спросить, но я сильно и больно ткнул ее глушителем в спину. Так что она только ойкнула и замолчала. «В подвал! Быстро!» «Дверь за собой закрыть, их вниз по лестнице, затем дверь в игровую тоже захлопнуть. Так надежней». А их подтолкнул в сторону винного погреба. Испугались. Похоже, решили, что я их собираюсь там убить. Там, где они вдвоем убили жену и сына Гонсалеса. Мать и брата, самой Луис. Она снова попыталась что-то сказать, но я опять ее ударил. «Зубы вышибу! Заткнись!» Никаких терзаний от того, что бью женщину, даже девочку. Это не девочка и даже не человек. И вторая тоже. Это какие-то упыри, вампиры, я даже не знаю, кто или что они вообще. Таких надо даже не казнить, много чести, а просто истреблять, как крыс, наверное. «На пол! Лицом вниз!» Легли без споров. Луис трясется, а под Сатори начала лужа расплываться. «Ну да, страшно. Я все понимаю. Семье Гонсалеса тоже было страшно, я думаю. На этом же самом месте». Наступил японке ботинком на спину, чтобы в темноте дергаться не начала. И выключил свет. И опять волна холода, онемения, дрожи, страха, затем накатывающее тепло. Мы поднялись вверх, на верхний уровень. Щелчок выключателя. Эти две так и лежат, не шевелясь. Открыл осторожно дверь из подвала. Выглянул. Пусто. Зажег свет в игровой, затем выловил из кармана рацию. «Кики, как слышишь?»
3: «Чисто!»
0: — сразу откликнулось радио.
1: «Мы здесь!»
3: «Запускаем!»
0: Голос звучал радостно.
3: «Сейчас! Мы на всякий случай дверь завалили!»
0: «Вот так! Поход закончен! Можно подниматься!»
4: Глава третья.
0: Домой меня отвез Кики, под утро уже. И пока мы ехали, он задал по меньшей мере 1000 вопросов, или больше. И это молчаливый Энрике, от которого особо и слова не добьешься. Вообще, я его понимаю. Это странно, по меньшей мере, когда люди закрывают за собой дверь и исчезают. А потом за закрытой дверью появляются из ниоткуда. Мне и самому до сих пор странно, и даже в том, что это все происходило в реальности, а не во сне, приходится себя убеждать. Когда уже уходя из дома, мы снимали с петель все двери в подвале, чтобы точно знать, что следом за мной никто снизу не выберется, я чувствовал себя малость того, ненормальным. Куда девать Луис и Сатори было, пожалуй, самым сложным вопросом. Вести кричи далеко и опасно. Можно нарваться на полицию, которая точно не придет в восторг при виде двух связанных женщин в фургоне. Да и выдавать местоположение Ричи, даже сам факт его существования Гонсалесу, тоже не хочется. Лишнее это все. Была недолго обсуждавшаяся идея отвезти их на склад в нашем офисе. Но ее отменили почти сразу. Минусов в ней куда больше, чем плюсов. А плюсов так почти и нет. Была даже мысль просто вывести их в заросли между городом и берегом, к востоку от Коста-де-Лесте, и там просто отдать Гонсалесу. Пусть дальше сам разбирается. Но тоже решили, что не годится. Просто потому, что сперва их надо допросить самим. Сатори точно должна знать всех людей в другой, столичной ячейке. И нам эти люди нужны. Все, без исключения. И все же повезли Кричи. Джефф опять впереди, за головной дозор. Мы с Кики на автобусе сзади, с двумя связанными пленными в багажнике. И чуть не нарвались на полицейскую заставу возле Санта-Риты. Хорошо, что дозор у нас ехал в паре километров впереди. Пришлось под аварийкой сдавать задом чуть не километр, до разрыва в отбойнике, где в наглую развернувшись, а потом вернувшись назад, съехали на старую узкую часть транзитной дороги, идущую вдоль озера Гатун. Там уже без дозора пришлось обходиться. Джефф проскочил дальше, но добрались без приключений. На мосту через шлюз увидели еще пару полицейских машин. Причем в ситуации, что и деваться-то было некуда. Но полицейским до нас дело не оказалось. Они по каким-то другим делам приехали. Так что, когда мы добрались до Ричи, нервы у меня были почти что на пределе. А душевных сил не осталось уже ни на что. Распределить пленных по разным камерам не получилось. Бункер был всего один. А вот цепей и замков Ричи в хозяйственном докупил, ожидая новых поступлений. Так что безопасно запереть всех получилось. Итак, дома я оказался под утро и успел только принять душ и побриться. Ни на что другое времени уже не хватило. Переоделся в свежее, дошел до упрятанной на соседней улице машины и поехал в аэропорт Бальбоа. Успел вовремя, даже чуть рановато. Так что пришлось ждать, сидя в машине с открытыми окнами. Первым, к удивлению моему, подъехал Хефе. Его большой пикап, порыкивая мотором, подъехал к моей машине и, сдав задом, встал на соседнее место. Хефе выскочил из кабины и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты что тут делаешь?» — поразился я. «Тебе полет организовываю», — ответил он, протягивая руку. «Я ж не только тиром заведую, у меня тут много всяких разных маленьких дел. И с посольством тоже». «Не с посольством, с ДЭА работаем», — ответил он. «А вот и остальные», — он показал на приближавшиеся к стоянке фары. «А я с ДЭА лечу, что ли?» — озадачился я в конец. «Нет, просто они часто у нас самолет нанимают. Точнее, через нас у Динкорпа».
5: «Вот как?»
0: «Динкорп — частная военная компания, одна из самых больших и работает чуть ли не по всей Латинской Америке. Причем специализируется на обучении армий, опылении ядами плантаций, коки и на авиаперевозках. Не знал только, что Хефе с ними связан». Фары оказались черным экспедишеном, за рулем которого сидел Акоста. А вот спутник его удивил меня еще больше. Чем именно? Белым воротничком священника.
6: «Знакомьтесь», — сказал Акоста. «Отец Умейли».
0: «Сергей Руднев».
6: «Все готово?»
0: — спросил Акоста у Хефе.
7: «Да, все нормально».
6: «Вас там встретят»,
0: — повернулся ко мне Акоста.
6: «Кстати, есть какие-то новости для меня?»
0: Я с сомнением посмотрел на окружающих.
6: «Отойдем»,
0: — правильно понял он мой взгляд. Отошли подальше и остановились.
6: «Новости есть», — сказал я, оглядываясь. «В общем, я не знаю только одного, из-за чего конкретно убили Брю. Семью Гонсалеса убила дочь и ее новая подруга из интернета».
8: «Откуда такая точность?»
6: «Они у нас, обе».
0: Я ожидал, что Акоста начнет говорить что-то о судебных перспективах, но он, к моему удивлению, только кивнул, словно отметил факт, и достаточно. Странно. Затем он все же сказал.
6: «Я бы хотел, чтобы до вашего возвращения из Колумбии с ними ничего не случилось».
0: «Ничего и не случится».
6: «Это хорошо. Да, к слову, отец Умейли может ответить на множество ваших вопросов, даже больше, чем я. Воспользуйтесь возможностью».
0: «Даже так?» — уже окончательно поразился я. «Воспользуюсь, обещаю». На этом разговоры закончили. На летном поле у старого здания терминала стоял небольшой, изящный одномоторный винтовой самолет. Белый, с темно-синими полосами, с надписью «Матрикс» на носу. Подъемная дверь в середине фюзеляжа была поднята, нижняя ее половина со ступеньками свисала до бетона. Один из пилотов, худощавый, жилистый, очень молодой парень, запустил нас внутрь, сказал: «Присаживайтесь». После чего закрыл дверь и сам полез вперед, туда, где за приборной панелью сидел еще один пилот. Очень светлый блондин с редеющими на затылке волосами. Самолет выглядел маленьким, но в салоне оказалось на удивление просторно, как в хорошем лимузине. Удобные сиденья, обтянутые светлой мягкой кожей, откидные столики, даже розетки для лэптопов. Бизнес-класс, в общем. Ноги тоже было куда вытянуть, тут в свободном пространстве и вовсе можно было улечься. Священник уселся рядом, улыбнулся вежливо, затем достал из бокового кармана черной спортивной сумки книгу в мягкой обложке и сразу углубился в чтение. А я вытащил свой лэптоп и запустил его. Пилот с кем-то переговаривался по радио, потом заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожкам к месту старта. Опять переговоры, в которые я не вслушивался. Затем быстрый разбег, отрыв от полосы, взлет. В иллюминаторе было видно, как уходит вниз земля. Где-то далеко, на самом горизонте, занимался рассвет. И чем выше мы поднимались, тем ярче он становился. Тем краснее и светлее было небо. После разворота машина легла на курс. Звук двигателя сменился на чуть более тихий и ровный. Пилоты о чем-то негромко болтали, посмеиваясь. Отец Умейли погрузился в чтение. Надо бы поговорить, но как-то отвлекать его неохота. И не знаю, с чего разговор начать. А Косте следовало быть чуть более конкретным. Поэтому я нашел в компьютере файл, который передал мне Витек, и до которого у меня до сих пор не дошли руки. Подборку материалов по детям-убийцам. Начал он с копированного откуда-то доклада какого-то эксперта из ФБР, который показал, что дети на самом деле при соответствующих обстоятельствах куда легче идут на убийство, чем взрослые. И зачастую с куда большей жестокостью. Процент же немотивированных убийств, когда преступники подчас и сами не знают, зачем это делают, у детей составляет чуть ли не большинство. Любопытство, неумение оценить последствия, полная неспособность к сопереживанию — это как раз о них. Опять же, стайность. Группа подростков, забивающая до смерти совершенно случайную жертву, стандарт своего рода. С появлением возможности выкладывать видео в интернет появились малолетние серийники. Но были и другие примеры. Дети убивали обдуманно, спланированно. И просто так. Лучший пример — Грэм Янг, английский мальчик, увлекавшийся химией, как следствие, ядами. Он просто травил всех подряд. Свою семью в первую очередь. Хотя вовсе не испытывал к ним никакой вражды. Ему было просто интересно. Отравил насмерть мать, посадил на инвалидность отца, даже сам отравился, путая тарелки. В конце концов попался и оказался в психушке. И даже там нашел способ добраться до ядов, извлекая цианиды из лаврового листика на кухне, где помогал. И отравить насмерть и не насмерть несколько людей. Как бы то ни было, в возрасте 23 лет милосердный закон его освободил, скрыв, давая второй шанс, его идентичность и преступление. А милосердная сестра приютила его у себя, после чего он устроился на работу. И взяли ведь, потому что закон запрещал рассказывать о его прошлом. Где и травил всех коллег, как мог, пока не попался снова, не угодил в тюрьму, как взрослый. Где и помер со временем. В любом случае, все позднейшие экспертизы признавали его совершенно здоровым психически. Обнаружили разве что интересную вещь. После травмы головы, перенесенной в детстве, он ничего не видел справа от себя. А его мозг, что интересно, видел просто, не сообщая об увиденном, мозгоносителю. Хотя, в общем, связать это с убийствами так никто и не смог. Что могли сделать, так это установили полное отсутствие совести, морали, внутренних тормозов и чудовищную эгоцентричность. И получается, что он таким просто уродился. Потому что его сестра, например, или его родители никаких отклонений никогда не демонстрировали. Нормальная, благополучная семья. То есть в семье вдруг родился монстр. Словно кто-то забыл вложить в младенца душу, и он вырос без нее. Как Луи Гонсалес, например. Вспомнился старый американский сериал «Энджел» про вампира, получившего назад свою человеческую душу и в результате бьющегося на стороне сил добра со всякими порождениями зла. И была серия о том, как Энджел с друзьями изгонял демона из маленького мальчика, который все время то под машину пытался попасть, то в пожаре сгореть. И изгнал таки. И был у Энджела с этим демоном разговор перед тем, как порубить того в куски. Бывший вампир обвинил демона в том, что тот исторг душу мальчика, а демон сказал, что никакой души там не было. И под автобус он гнал ребенка потому, что даже сам боялся такого оставлять жить. Ну и закончилась серия очень нехорошо. Не помог Энджел его семье, насколько я помню. И как это интересно согласуется с реальностью. Как Луис Гонсалес получилась такой, какая она есть? Ведь брат ее обычный ребенок, и семья, насколько я успел понять, была тоже вполне обычной, даже благополучной. Откуда все? Скажу больше, я что-то почувствовал, оказавшись рядом с ней. От нее тянуло бездной, злом, как от спуска. Рядом с той же Сатори я ничего такого не ощутил. Луис, пожалуй, что она внушала даже какой-то страх. Или не страх? Что еще? А что я чувствую рядом с Энн, к слову? Да, я свои ощущения списал на либидо и прочее, потому что Энн, выражаясь грубо, женщина в моем вкусе. А в присутствии Луис ничто подобное меня не отвлекало. А вот по сути, не одно ли и то же? Что между ними общего? Дальше Витек сделал подборку наиболее громких дел с фотографиями. И на одной из них я сразу узнал Эрика Брауна, который даже не изменил имя. Так и значился там Эрик Браун. Толстый, рыжий, сильно близорукий мальчик со странными уродливыми ушами, торчащими в стороны на манер крыльев. Вроде как результат того, что его мать во время беременности принимала не те медикаменты. Умный, хорошо учился, но был постоянной жертвой насмешек в школе. В возрасте 13 лет, возвращаясь домой из школы, остановил катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка, отвел его в лес, где изнасиловал палкой, задушил и раздробил тому голову камнем.

обычное. Ну да, это и не сложно, наверное. Сатори. Витек, похоже, идентифицировал Сатори. Да, японка. Настоящее имя скрыто из-за того, что она несовершеннолетняя. А Сатори ее назвала Пресса, в честь, кажется, какой-то хентайной героини. Убила, изрезав ножом одноклассницу прямо в школе. Без сколько-нибудь понятных причин. Просто убила. Была тихоней, сидела за компьютером все свободное время. Любила аниме. Во время следствия подозревалась в связи с исчезновением десятилетней девочки. Что-то там у нее нашли, но сама не созналась. А доказать не получилось. Осудили на доступный максимум, вышло года два назад. Прикидочно. А вот и Мари, она же Джасмин Роджерс. На самом деле Джасмин Робертсон. Канадка. На фото с суда такая же красивая, как и сейчас. Хотя там только ей всего 13. Подалась в готы, познакомилась с каким-то идиотом, который утверждал, что он вампир, и ему 300 лет. Вдвоем они зарезали всю ее семью и заодно соседку, которую встретили, выходя из дома. Вампир на суде все брал на себя. Судмедэксперты утверждали обратное. В результате ей дали 10 лет. Допустимый законом максимум для малолеток. Вампира осудили как взрослого, пожизненно. Умер в тюрьме на третий год от лейкемии, заболевания крови. Ирония. Джасмин, получается, вышла года 3 назад. В 13 убила, села, сейчас ей 26 примерно. Где-то так и выглядит. Было много информации, много фотографий, не только новых. Витек вытащил на свет того же Грэма Янга, умершего еще в 90-м. Джесси Помероя, убивавшего других детей в 59-м и умершего в пожизненном заключении. Джорджа Стайни, самого молодого убийцу в Америке, казненного на электрическом стуле в 14 лет за убийство девочек в 44-м году. И была статья о некой Мари Ринг, родом из Шеффилда. Дочери проститутки и неизвестного отца, в возрасте 10 лет убившей 3 мальчиков. Она заманивала их в пустующие дома на бедной окраине города и там резала маникюрными ножницами. Кастрировала, после чего душила. Она активно помогала искать пропавших детей, ходила на все похороны, приходила с сочувствием в семьи, даже плакала с их матерями, держать их за руку. Но потом попалась. Судебная экспертиза признала ее психопаткой. Приговор не был мягким. Ей как-то сумели дать 25 лет отсидки совокупно в клиниках и тюрьмах. Но в реальности она отсидела 12, вышла на свободу в 23 и просто исчезла. Ее пытались найти журналисты, но не нашли. И было несколько фотографий Мэри, черно-белых, потому что посадили ее в 68-м, 44 года назад. Девочка 10 лет, с темными волосами и миленьким, глазастым, чуть скуластым лицом. Девочка 15 лет, фото тюремное, сделанное после того, как Мэри удалось сбежать из-за недосмотра охраны. Впрочем, ее поймали через 40 минут, далеко не убежала, потому что вокруг тюрьмы были одни поля и фермы, все на виду. Фото, сделанное сразу по выходе из тюрьмы. Стройная девушка с темными волосами в больших солнечных очках. 44 года назад, добавить еще 11 лет, возраст, в котором ее судили. 55. Ведь я думал, что ей не больше 30, да? Но узнать ее все равно легко. Интересно, к ней тоже приехал джентльмен на Ягуаре? И куда он ее отвез? И где она была все это время? Дочь проститутки, которая дочь избивала и даже сдавала своим клиентам. Никогда бы не подумал. Эти 32 года свободы прошли для нее не зря. В то, что она из Сюрея и из хорошей семьи, веришь сразу, без сомнений. В ней словно бы врожденный аристократизм. Привычное положение над головами общества. Из-под любого новориша так или иначе лезет подлинная сущность. Спрятать это невозможно, я видел много раз. А тут жуткое детство, убийца-психопат, 12 лет тюрьмы и принудительного лечения. И ничего, никаких следов этого. Скажи, что это наследница Ротшильдов, секунды сомневаться не буду. Джентльмен на Ягуаре? Или сама так перевоспиталась? Нет, перевоспиталась, если бы она уже не убивала. Переродилась скорее. Но убивать продолжает, пусть и не своими руками. Или своими тоже. Вот это я хотел бы знать. Мне это важно. Не знаю даже почему. Потому что, наверное, что я все же влюбился. Пусть не знал в кого, но отрицать это глупо. И даже сейчас она мне не безразлична. Да, от любви до ненависти всего один крохотный шаг. И я даже не знаю, сделал ли я его уже. Пожалуй, что завис где-то в середине этого шага. Просто потому, что не верю.
Не могу верить.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с перевода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий, со справкой. И меня приняли условно, я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Да, что он... В 71-м году еще арестовывали.
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок. Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... Как по-молдавски «зеркало»? А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. Девочки в самодеятельности художественной просили вот про

0: книги понял, что там преподавалось то, что не знал.
1: Да.
0: А в Петропавловске до какого года проучился?
1: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского, до минор. Исполнялся экспромт Шуберта, ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
0: Да, лаутарий.
1: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
0: А в жюри кто обычно присутствовал?
1: Присутствовали не такие отделы культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
0: Уровень там был высокий.
1: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
0: А в ансамбле тоже на баяне играл?
1: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
0: В духовом на чем играл?
1: На барабане.
0: А в струнном?
1: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил, все наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Запеска хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Запеска играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии, трое суток.

0: ехал на поезде после каникул, и я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть, причем сам директор. Если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди. А он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
1: Свои проблемы.
0: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
1: А, знал, что та девочка сочинила?
0: Да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну и, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
0: Да.
1: И после этого вернулся домой.
0: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
0: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. И вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на Сибелиусе написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно, несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И расстроилась вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой, согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход, играем, и тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей, и я нечаянно заехал на его трубу, и труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это играть на подписке. Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендера в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

мужчин поколение истребляла злодейка война. Пусть наградою будет им утешение в местах их сражений давно тишина.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция Good Company с четвертого альбома Queen A Night at the Opera – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen Sheer Heart Attack группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Electra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночи в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

rendezvous. Give us a kiss. В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция «Bohemian Rhapsody» – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: «У меня есть пара идей для песни». Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: «А здесь начинается оперный кусок». Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в Черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал, цитата: «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: «У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев». Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни. Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата: «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длинной композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место в британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому, если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек, ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы? Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

0: Остановись! Равняйся! Эй, рядовой Гришин, грудь подбери! А Сатриан, куда глядишь? Так. Ира! Вольно. Дивизион, слушай мою задачу. В ближайшие погожие дни на угодьях фермы номер 3 колхоза «Заря» предстоит заготовить несколько копен сена для нашего Мерина индикатора. Разговорчики. Имеющих желание отправиться на сенокос, прошу выйти из строя на 2 шага вперед. Так. Принято. 1, 2, 3. Так. 7, 10. Принято. Состоящий в боевом расчете. Шаг назад. Заступающим завтра во внутренний наряд. Шаг назад. Получившим на этой неделе дисциплинарное взыскание. Шаг назад. Родившимся непосредственно в городе и не участвовавшим собственноручно в заготовке зеленых кормов. Шаг назад. Так. Рядовой Гришин, насколько мне известно, вы родились в городе.
1: А у меня в деревне тетка живет, товарищ старшина. У нее 2 лета гостил, видел, как она косила сено.
0: Косят траву, рядовой Гришин. Шаг назад.
2: Товарищ старшина.
0: Шаг назад.
2: Есть.
0: А вы, сержант Асатрян, разве когда косили?
3: Я, товарищ старшина, всю жизнь только тем и занимался, что обкашивал гору, на которой наш дом стоит.
0: Шаг назад, разговорчики. Ефрейтор Гизатуллин.
4: Я.
0: Вот вы косите.
4: Ага.
0: И вдруг попался на пути кустик.
4: Ага.
0: Что вы сделаете?
4: Большое дерево обойду сторона, мало-мало дерева, съедим башка.
0: Принято. Шаг назад. А вы можете косить, рядовой Легостаев?
5: Актер все может, в принципе.
0: А, так. Я недавно видел кинофильм с вашим участием.
5: Так точно. Мне посчастливилось играть в нем за главную роль. Это было так волнительно. Если помните, товарищ старшина, сцена на лугу. Ах, как я косил.
0: Принято. Только вас что-то все время показывали со спины. Мне думается, а стало быть, я и не могу ошибиться. Это была... не ваша спина, рядовой Легостаев.
5: Моя.
0: Шаг назад.
5: Есть.
0: Ефрейтор Дедов, останьтесь. Остальным разойтись.
6: Ну, конечно. Остался я один. Солдат последнего года службы, ефрейтор Александр Лукич Дедов, по прозвищу Дед.
0: Ефрейтор Дедов, приказываю вам отправиться на заготовку сена. Довольствие и необходимые инструменты получите утром после развода.
6: Есть.

Ну! Но! Шевели же ты, но! Так, значит, как учил старшина-то? Приедешь, первым делом к хозяину. Насколько мне помнится, а стало быть, я не могу ошибиться, бригадиром в пирожках Николай Степанович Зотов. Так, мол, и так. От старшины Колчеданцева персональный привет. Прибыл для выполнения стратегической задачи. Поговори сначала о погоде, потом о деле. Ясно. Не забыть бы только.

0: Да.
1: А-а-а. Так, видишь, дорога, лес идет.
0: Так.
1: По ней прямо, прямо и на ферму.
0: Понял.
1: А, ну, можешь, конечно, и луговиной. Ой, только смотрю, телега-то у тебя.
0: Чего?
1: Того. Не пройдет.
0: Ну, это почему ж?
1: А у телеги ось-то в колесе вертится. А?
0: Шутник вы, Кузьма Кузьмич. Шутник. Но! Но, пошел! Девушка! Девушка!
2: Ой!
0: Здрасте!
2: Здрасте!
0: Вы не с третьей фермы?
2: Ага!
0: Ну, садись, подвезу.
2: Да ну?
0: Да,
2: правда?
0: Садись.
2: Ой, ну, спасибо.
0: Да, ярко?
2: Ага.
0: Бригадира своего хорошо знаешь?
2: По ручке с дорогом.
0: А как он? Ничего?
2: А насчет чего?
0: Да вот тут сено еду косить. Как думаешь, выделит?
2: О, это смотря по настроению.
0: Че, может, не дать?
2: Это смотря по погоде.
0: Слушай, а может того... Он у вас как вообще-то?
2: А?
0: Не закладывает?
2: Ой, нет, он у нас не пьющий.
0: Полностью?
2: Ага.
0: Больной, что ли?
2: Да нет, ты чего? Он у нас цветы любит.
0: Ну, цветов я могу целую копну преподнести.
2: Да? Это хорошо. Ой, ну вот. Вот и приехали.
0: Бригадира, покажешь?
2: А чего не показать? Смотри.
0: Где?
2: Перед тобой.
0: Это ты-то?
2: Я-то.
0: Надо же. Вот не подумаешь.
2: Клава меня зовут. А тебя?
0: Дед.
2: Это что, прозвище, что ли?
0: Фамилия. Вообще-то Дедов.
2: А?
0: Александр Лукич Дедов. Но для краткости и для экономии времени просто Дед.
3: Гостенек, однако, к нам. А в прошлом годе к Сенцу экой же парничок подъезжал. Ты не он?
0: Я не он. Клава, покажи участок.
2: Участочек? Вообще-то можно показать. Глухая пать у нас незадёванная стоит.
3: Глухую пать не велел председатель выкашивать.
2: А председателя от скупости зубы смерзли. Кабы хлеб да одежа, так и ел бы лежа. А ты не хочешь с нами?
0: Что с вами?
2: Коси.
0: Спасибо.
2: Из дуги оглобли не сделаешь, и спасибо шубы не сошьешь. Мы в перерывах между дойками накосим. 9 копьен колхоза, 10 себе. Все же быстрее поедет. Тебе сколько нужно поставить?
0: 5 копьен.
2: Это если погода не сдурит, самое большое. На 3 дня делов-то. У нас и волокуши есть. Все легче миром-то.
3: А то давай, солдатик.
0: Мне бы участок.
2: Не неволим. За ветром в поле не угонишься. Выпрягай. В глухую пать на лошадке не проедешь.
3: Ну и конек. От его, пожалуй, и в солнечный день тени не бывает.
2: Конек как конек. Утречком и отсытой лошади тень таща. Пойдем, военный, покажу твой покос.
0: Скорее бы.
2: Я смотрю, литовочкой-то твоей дрова, что ли, в делянке рубили?
0: Ты почему? Старшина выбрал самую лучшую.
2: Ой, лучшую. А я-то подумал, ток-ток с лесосеки. Отбивать-то умеешь?
0: Попробую.
2: Как это? Послушай, как это попробую? Ты что, раньше не отбивал?
0: Не отбивал.
2: Да не говори. Удивительно.
0: А что тут удивительного-то? Я и косить сегодня по-настоящему буду в первый раз.
2: Так я и поверила. Что, у вас косарей нету?
0: Да, косарей есть, но выбор пал на меня.
2: А водичка-то есть у тебя?
0: Фляжка.
2: Вот этот пузырек, что ли?
0: Это фляжка. Солдату ее хватает на сутки.
2: То солдату, а ты косарь. Вот мы зайдешь, какой с тебя тогда работничек? Ну ничего, я после дойки принесу тебе водички. И чехол для оселка. Нет, я гляжу, у тебя чехольца-то.
0: Чехла нет.
2: Да я принесу.
0: А неси. Мне все равно он не нужен.

0: А у меня и силка-то нет.
1: Как это нет? А чем ж ты литовку будешь править? А?
0: А что точить-то?
1: Послушай.
0: Мне литовка не нужна.
1: Нет, я ничего не понимаю. Послушай, ты одно из двух. Или ты ненормальная, или... Ой, это ничего, что я так...
0: Ничего.
1: Почему же не нужна литовка?
0: Я же сказал, не умею косить.
1: Но ведь тебе приказ даден. 5 копён.
0: Ну, выполню. 5 копён будет стоять.
1: А, надеешься на Бога? На Бога надейся, да привязывай своего верблюда.
0: Какого верблюда?
1: Говорка.
0: Надеюсь на себя, и все тут.
1: Ой, весело с тобой, военный. Ну вот, вот и пришли. Видишь, просека, и 2 рукава. Тут копён на 10 с гаком. Местечко-то самое дельное, без пней и качкарника. Коси! А мне на ферму пора.
0: Да, вот влип-то. Надо было старшине честно признаться, что косить-то не умею. А теперь вот коси 5 копён. А в конце концов, я солдат. А для солдата не существует такого слова, не могу. Будут стоять 5 копён. Будут. Ну, поехали. Ну и работа. Ну и работа. Отвык. Все кнопки. Электроника. Только и поработаешь до пота на кроссе. Да на спортплощадке. У стартовиков, возможно, бывает что-то похожее. А у операторов, как у инженеров. Соображай больше головой. И...

0: Эй, молодец! Ну, ты уж садишься. Передохни. Пить-то хочешь?
1: Не откажусь.
0: Ну, на, попей. Ой, Амайл, ты-то... Много накосил-то?
1: Сколько накосил, все мое.
0: Ишь ты, какой жадный. А может, мы с тебя десятую копну вычтем в пользу колхоза? Батюшки светы. На Елане-то не как стадо молодых медвежат резвилось.
1: А я косил только лучшую траву, выборочно.
0: Ну, оно и видно. Шел впереди, да не оглядывался назад.
1: А потом, между прочим, каждую травинку даже самая острая коса не возьмет. Ну ладно, на сегодня хватит.
0: Тут три навильника. Так ты и к зиме не управишься.
1: На сегодня хватит. Давай пить чай.
0: Ну, давай.
1: Соорудим костерчик. Воду лей в котелок. Так. Так. Вот.
0: Ты какой год служишь-то?
1: Старик я.
0: Вон как.
1: Старик. Это солдат последнего года службы.
0: А-а-а.
1: Приказ осенью.
0: Мать с отцом ждут?
1: Ждут.
0: И жена, небось?
1: Я не женат.
0: Ой, не говори-ка.
1: Честно. Какой мне резон тебя обманывать?
0: А любовь есть?
1: Ишь ты. Много будешь знать, скоро состаришься.
0: А все-таки...
1: Невеста была, да сплыла. Виолеттой звали. Через 2 Т пишется. Красивое имя, правда?
0: Имя хорошее. А куда же сплыла-то?
1: Замуж.
0: Не любил, значит, коль ждать-то не стала.
1: Ну, просто время пришло.
0: Какое время?
1: Замуж выходить.
0: А у меня наоборот. Васек ушел в армию и там женился. Приехал с супругой и 2 детишками. Оля и Поля. Симпатюшки такие. Я на велосипеде их катала. А Фень говорит, ты не смей подходить к своей груберьянке.
1: Это что ж такое?
0: Ну, она же у меня отбила жениха, вот и называется по-нашему груберьянкой.
1: А-а-а.
0: Да. А я их поздравила. Даже на вечеринке стопочку выпила.
1: Надо ж. Какая-то серьезная.
0: Чудная, а не серьезная. Так Куликов говорит.
1: Какой это Куликов?
0: Молоковоз наш.
1: Слушай,
0: че?
1: А заварку-то я, кажется, забыл.
0: Да? Ну, это ничего. Мы сейчас гомыру найдем.
1: Че-че?
0: Гомыру. Лесной чай. Желтенькие цветочки, красный корешок. Ну-ка, давай-ка его поищем. Эй, вот она. Ой, гляди-ка. Вот. Вот они, видишь, какие хорошенькие.
1: Надо же. Я такого никогда не пил.
0: Лесной чай пьет без сахара. Надо только чуток остудить.
1: Слушай. А зачем ты пришла?
0: Просто так.
1: Садись. Я тебя обидел? Прости.
0: На займке у нас койка молоковоза Куликова свободна. Можешь на ней переночевать.
1: У меня есть шинель.
0: Так не пойдешь к нам?
1: Я рано встаю утром.
0: Ну что ж, приятных снов на новом месте. Военный. Пошла я.

0: Вот так я приступил к выполнению задания старшины. К заготовке сена для нашего дивизионного мерина индикатора. Признаюсь, если бы не Клава, то я не скоро бы справился с этим заданием. Утром, до начала дойки, она приходила ко мне на покос.
1: Проснулся, военный? Вот, принесла тебе косу. Иди, иди, будем учиться косить.
0: Ой.
1: Так, значит, первым наперво перед закосом посмотри, как лежит трава.
0: Так, посмотрел.
1: Так, закашивайся по пути.
0: Так.
1: Нажимай пяточкой.
0: Угу.
1: Носок чуть-чуть приподнимай.
0: Так.
1: Усёк?
0: Усёк.
1: Вот, хорошо. Давай-ка. Попал?
0: Попал.
1: Ой, да ты смотри вперед, как шофер смотрит. Сначала беглый дальний взгляд, потом поближе. Шаг делай некрупный. Скользи по траве. Замах. Ой, ты что замахиваешься, как будто в драке. И дыши, дыши полной грудью. Ой, сынок, я... Погоди, погоди, меня в детстве учили вот так косить. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай-ка, становись-ка вперед.
0: Ну.
1: Я к тебе близенько, я твоими руками буду водить. Ну?
0: Ну.
1: Ну-ка, давай, пошли. Ну, пошли вместе, давай, пошли.
0: Ну, хватит, устал.
1: Трудно с тобой. Есть поговорка, ты не обидишься. Кто жить не умел, того умирать не выучишь. Кто косить не умеет, тому молочка не пить.
0: Я не собираюсь молоко пить. У меня вот только 5 копён для индикатора, и все. И мне больше ничего не надо.
1: Ну вот, уже и губу на локоть. Да ты не серчай, шуткую я. Однако пора и за дело.
0: Я еще не завтракал. Вообще-то нам, солдатам, все равно, что работать, что обедать. Лучше обедать.
1: Потом пообедаешь. Самая лучшая коса по первокосу. Слушай, я так и не поняла, вечерость, городской ты или деревенский?
0: Да так... Рабочий поселок у нас. Дома есть 3-этажные, ресторан.
1: А, город, значит.
0: Вообще-то, от главной площади до первого хлебного поля ходьбы 30 минут.
1: А удобства-то в квартирах или на огородах?
0: На огородах.
1: О, деревня выходит. Ну, начнем косить.
0: А через 3 дня сено зашумело. Я сгреб его, потом скопнил. 5 красивых копён застыли на елане. Приказ старшины был выполнен. Правда, его чуть не подмочило сильнющим дождем. А спасти сено мне помогла, опять же, вовремя подоспевшая Клава.
1: Ой, ну здравствуй, военный. Как сенцо?
0: Здравствуй, кажется, в норме.
1: Сметал?
0: Чё-чё?
1: В приметок спрашивай, сметал?
0: Это зачем? 5 копён. Видишь, как грустки стоят.
1: Ну вот, и вся работа кобыль под хвост. Утка в небе не жаркое, сено в копнах не корм. Видишь, как воздух затух. Дожина какая катится. Прольет сено в копнах.
0: Так а я думал...
1: Чего ты думал-то? Курица думал, да в суп попала. Бери вилы, бежим.
0: Куда?
1: Куда-куда, сено замечим. Ой, да никак уже падает, а?
0: Никак уже каплет.
1: Да поспешай. Давай-ка. Ой-ка, бери-ка на вилу-то.
0: Опа.
1: Да по полю бери-то. Давай-ка мне наверх.
0: Опа.
1: Вот так вот. Ну, давай, давай.
0: Опа.
1: Сейчас-ка мы его уложим. Надо же большую комнату собрать все это.
0: Держи.
1: Чтоб скатывалось.
0: Оп.
1: Точно скатывалось-то, чтобы не промокло бы. Ой.
0: Ух ты.
1: Давай, давай, поживее.
0: Опа.
1: Вот так. Ой, ты гляди, какой лед! Это ж надо, а? И откуда он собрался? Давай-ка по полю бери, на сердце, давай!
0: Взяла!
1: Взяла!
0: Держи!
1: О.
0: Фу.
1: Ну, молодец!
0: Фу, ну, кажется, успели. Все.
1: Гляди-ка. успели.
2: Ух, льет.
1: Ой, я промокла тебя. Слушай-ка,
2: о.
1: Ты завтра уезжаешь?
2: Да, еду в часть.
1: Слушай, а ты знаешь, где паром?
2: Паром?
1: Ага.
2: Знаю.
1: Вот, у нас завтра выходной, и там будут танцы. Приходи.
2: Так ведь ждут меня в дивизионе-то.
1: Ну, ты же все равно мимо будешь проезжать. На минут дело не решит. Согласен?
2: Согласен.

0: На следующий день я переложил сено из стажка на телегу и со знанием выполненного долга отправился в часть. Обратная дорога шла луговиной, потом через знакомое село, где жила Клава, и, наконец, мимо парома, где сельская молодежь танцевала под баян.
1: Остановись! Погоди! Хорошо, что остановился.
2: А я и хотел остановиться. Посмотреть на ваши танцы.
1: Погоди, паря, разговор есть.
2: Чего?
1: Не крути языком. Я Клавкин жених и в обиду невесту не дам. Куликов моя фамилия.
2: Жених? Такой рыжий и жених.
1: А пожалел бы здоровье родителей своих. Как они, кстати, поживают?
2: Ничего, спасибо. Тебе привет вот только не передают.
1: Обидел Клавку.
2: А как ты сам думаешь?
1: Меня не проведешь. Я в школу следователей собираюсь поступать.
2: Монтером бы тебе лучше устроить. Ух, длинный. Лестницу с собой таскать не надо.
1: Обидел.
2: А разве у нее что-нибудь убыло?
1: Обида для девки не в убытке, а в прибытке.
2: А, вот ты о чем. Ну, а все-таки, сам как думаешь?
1: Да черт тебя знает, вообще-то глаза у тебя честные.
2: То-то.
1: Закурим.
2: Давай.
1: Ну, так доставай.
2: Нет, сначала давай искурим твои, а потом всяк свои.
1: Ну и делен ты, эфрейтор, делен. У вас там много таких?
2: Через одного.
1: На, закуривай. А, вид я имею на Клавдию Андреевну. Жениться на ней буду к зиме. Я и сену уж приметку поставил.
2: Чего?
1: Чего?
2: Зачем на свадьбу сено?
1: Да не на свадьбу, а для последующего общего хозяйства.
2: А, вот ты как, основательно.
3: Товарищи, право на борт! Белый танец танцует!
2: Здравствуй.
4: Разреши пригласить тебя.
2: Ждут меня, понимаешь, в дивизионе-то.
4: Ой, ты скажешь своему заведующему, что в пути забуксовал.
2: Старшина у нас, не заведующий.
4: Да тем более. Пошли, пошли.
3: Отдыхающие! Лево на борт, лево на борт! Так держать!
4: Да чего ты все на свой воз-то смотришь? Ты не бойся, не украдут.
2: Да вот пацаны вокруг бегают, курят. Заронят искру, потом объясняй старшине ситуацию.
4: А ты хорошо танцуешь.
2: Какие уж танцы, кирзачах-то.
3: Отдыхающие, следующий танец, танго!
1: Разрешите, Клава?
4: Танец завечен.
1: А следующий?
4: И следующий тоже.
1: Кому, если не секрет?
4: Родной советской армии.
1: Учтем, запишем.
2: Зачем ты с ним так?
4: Так.
2: Знаешь, мне, пожалуй, пора.
4: Ой. Я провожу тебя, ладно?
2: Ладно.
1: Минуточку. Мы вот поговорить с вами хотим.
5: Хотим.
4: Вот, да ты что, Куликов?
2: Бить будете, ребят?
6: Не исключено.
5: Будем, будем.
2: Нет, вы скажите точно, если будете, так я часы сниму. Часы все-таки командирские, денег стоят.
5: Снимай, снимай.
4: Слушайте, ребят, да вы чего, вы комсомольцы? улице или в окно?
1: Отойди.
2: Хочу предупредить. Поскольку вас трое, в численном отношении наши силы не равны, значит, мне разрешается использовать удар в шахте Вардхак.
1: Как?
5: Чего?
6: Квардак, из дзюдо, что ли?
2: Ну, давай, подходи, узнаешь.
5: Ну, я иду.
1: Стой! Я иду, ефрейтор.
2: Она пошел. Следующий давай. Опа.
7: Убери руку. Чего ты делаешь-то? Ну, что, полиган?
5: Убери руку.
7: А я пусти руку. Что я тебе? Они
5: серьезные.
2: Да вот, с ребятами вместе танцевали, сейчас беседуем. Хорошо, отличная танцплощадка у них, отличная. На пароме.
8: Да, а старшина, я заждался. Вот направил нас на помощь. Говорит, наверное, ефрейтор деду столько накосил, что индикатора не свести. Ну, давай.
2: Да ничего, свезем.
8: Училище.
2: Давай. Да свезем, Гриш,
8: свезем. Подождем, а то ведь завтра увольнение. Ты что? Ты, кстати, не забыл?
2: Да нет, не забыл.
8: Ну, тогда.
2: Не забыл.
8: Поторапливаемся. Эй, друг, трогай.
3: Танцы продолжаются по центру. Вот так, держа.
2: Индикатор! Ну! Ну, пошел! Ну, индикатор! Ну!

0: Увольняемые в город! Строится на инструктаж!
1: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант Асатрян.
2: Первая шеренга. Два шага вперед. Шагом. Рш. Кру. Хам. Поднять правую ногу. Так. Отставить. Левую. Так. Отставить.
3: Дивизион, получен сигнал «Шторм».
4: Много раз за службу слышал я этот сигнал боевой тревоги. Не раз он поднимал меня из теплой постели и бросал в кромешную осеннюю слякоть, в зимнюю пургу, в теплый летний ливень и в невыносимую июльскую жару. Бросал и говорил своим железным стонущим голосом: «Смотри в оба! Смотри, парень, в оба! Тебе доверено мирное небо Родины!» Помню, в первые месяцы службы услышал я солдатскую байку. Приехал ракетчик домой в отпуск. Спит в горенке, печка топится. Выпал уголек. Мать, возьми, да и скажи тихонько: «Огонь!» Парень вскакивает и на весь дом: «Первый, готов!» Раньше, когда получали сигнал «Шторм», я бежал вместе со всеми на стартовую позицию и занимал свое место за планшетом. Ну, а теперь, на последнем году службы, я, как капитан Армус, во время учений выполняю обязанности дежурного по кухне. И я уже было приступил к своим обязанностям. Но вскоре объявили приказ дивизиону сняться с позиции и передислоцироваться.
2: Ефрейтор Дедов, вы останетесь, закройте баню, чтобы мне ни одного уголька. Через час придет машина из полка. Получите лавровый лист и доставите его на запасную позицию.
4: Есть.
2: Район развертывания, там же, где вы косили сено. Обращаю ваше внимание на сложную обстановку. Насколько мне известно, а стало быть, я и не могу ошибиться, все дороги будут перекрыты патрулями синих, наших противников. Проявите солдатскую смекалку.
4: Есть, проявить солдатскую смекалку. Разрешите взять меренные индикатора и переодеться в комбинезон?
2: Разрешаю.

0: Вот уже в третий раз знакомой луговиной я еду в район развертывания. Правда, теперь верхом на мерине-индикаторе. Ну!
1: Не двигаться! Буду стрелять! И руки, пожалуйста, вверх! Вверх, Саша, руки!
0: Это ты!
1: Явился, не запылился? Опять стены косить, да?
0: Нет.
1: А куда же?
0: Туда. Главным образом туда.
1: Ну вот, и надулся, как мышь на крупу.
0: А ты что здесь делаешь?
1: Я травки-муравки собираю. Вот это перунов огнецвет. Цветет только раз в году, в ночь под Иван-Купалу.
0: Скажешь же тоже, это ж папоротник.
1: Не папоротник, а перунов огнецвет.
0: Колдуешь?
1: Не колдую, а запоминаю. Меня бабка дома научит запоминать цветы и травы. Бабке дом мне скоро 100 лет. А умрет, никто в деревне и правильную травку не назовет. Хоть и селянами числится. Вот это что?
0: Цветок?
1: Кровяк, медвежье ухо. А вот это?
0: Трава?
1: Нет, не трава. Трава-переступень. А вот такая?
0: Вообще-то петрушкой пахнет.
1: Болиголов. Яд в нем содержится.
0: Смертельный.
1: Попробую, знаешь. А, слушай, не как синие едут на мотоцикле. А ты-то какой?
0: Оранжевый.
1: С праздником вас, товарищ лейтенант!
2: С каким?
1: Да, и тебя, Куликов. С днем рыбака.
2: Спасибо взаимно. Документы.
1: Какие документы в лесу? Я бригадир МТФ. Знаете, что такое МТФ?
3: Знаем, милая Клава. А с тобой мы, кажется, уже где-то встречались.
0: Возможно. Я там иногда бываю. Ты где живешь-то?
3: На сборах я, пока нигде.
0: А я напротив.
1: Это наш дояр.
3: А скажи, пожалуйста, товарищ дояр, с какой стороны садятся доить корову?
0: С этой, ну как ее, сбоку?
3: С левого или с правого?
0: Так ведь это смотря от чего считать. Если от рогов, то с одной стороны. А если от хвоста, так с противоположной.
3: А, поточнее. А еще лучше скажите, как поживают ваши ракетчики?
0: Ничего, спасибо. Живут, хлеб жуют. А чтобы служба медом не казалась, иногда и воюют.
3: Вот за вами и охотится наша танковая рота. Садись, прокатимся.
0: Так у меня свой транспорт, а куда?
3: Плен.
1: Ой, только ненадолго.
0: Я тороплюсь.
2: Там увидим. Поехали.
0: В расположение синих мы приехали как раз к обеду. Куликов остановил мотоцикл неподалеку от большого котла походной солдатской кухни.
4: Куликов, присмотрите за ним. Я доложу командиру о языке.
3: Сиди здесь.
0: Ой, перловая каша. В переводе с гражданского языка на военный — бронебойка. Слушай, Куликов, а у меня к каше приправа есть. Лавровый лист.
3: Дай-ка посмотреть. Так, вот мы и узнали, сколько человек в вашем дивизионе.
0: Как это?
3: А я знаю, сколько лаврового листа положено на одного солдата в сутки. Знаю, сколько дней продлятся учения. Делим, множим, ответ готов.
0: Послушай, Куликов, а из тебя и впрямь следователь может получиться.
3: Повар, ну к нам на двоих каши.
5: Кто второй?
3: Вон трофей сидит.
0: Ага, люблю повеселиться, особенно поесть.
5: Шляются тут всякие.
0: Куликов, а бронебойка-то с селедкой?
3: Чего?
6: Селедка, говорю, бронебойка-то. Вон, косточку выбросил.
3: Чуди, какая... Какая рыба, когда мясо?
6: Ей-ей, рыба.
3: Ты что, Першуков, кашу-то с селедкой сварил?
5: Если добавки надо, так и скажи. Нечего сотворения мира начинать.
3: Нет, ты скажи, Першуков, с селедкой каша? Эклектик ты.
5: А ты меня не оскорбляй. Кросс вам надо с полной выкладкой.
6: Точно, с селедкой.
5: Докажите.
3: Ефрейтор, ты куда кость бросил?
6: Ты вон туда, вон, в ельник.
3: А, пошли, повар, поищем.
5: Нет у вас ничего? Эй, Ефрейтор, ты что там у котла делаешь?
6: Да вот, понимаешь, листика лаврового в каше не хватает. Подсыпаю вот.
7: Третья рота строится. Обед.
3: А, хитер ты, Ефрейтор. Убежать хотел?
6: Да нет, ну что ты.
7: Куликов, языка в штаб.
3: Есть. Пошли, Ефрейтор.
6: Иду, иду.
3: Послушай, Ефрейтор, нам надо выяснить отношения.
6: Ты о чем?
3: О ком? О Клаве.
6: А ты знаешь, почему слоны живут 100 лет?
3: Почему?
6: Они не выясняют отношений.
3: А нам надо. Ты приезжий. Скоро отвалишь домой. Поматросишь и бросишь.
6: А мне ваша страна нравится.
3: Это как же понимать?
6: Как сказано.
3: Ну ладно, заходи. Товарищ майор, язык доставлен.
7: Фамилия?
6: Дедов. Ефрейтор Дедов.
7: Часть?
6: Это, к сожалению, забыл.
7: Забыл. Дислокация?
6: Вот этого, к счастью, и не знал.
7: А точнее?
6: Точнее, вообще-то, где-то вот там.
7: На карте сможете показать?
6: На карте сложно, товарищ майор. Вот если у вас есть глобус.
7: Какое прикрытие у вашего дивизиона?
6: Солдаты, в основном солдаты.
7: Вооружение?
6: Ружья у них какой-то новой системы. Я точно не могу сказать, какой, но в стволе много дырок насверлено. Пули летят во все стороны. Очень удобно для круговой обороны.
7: Увести. Товарищ полковник, третья танковая рота направляется на уничтожение ракетного дивизиона. По данным нашей моторазведки, он находится в квадрате 12. Я полагаю, что через час с ракетчиками будет покончено.
8: Ну что ж, действуйте, майор, действуйте.
6: Товарищ полковник, разрешите обратиться?
8: Обращайтесь, ефрейтор. Ну что у вас?
6: Понимаете, третью танковую роту надо отправить в полном составе не в атаку, как предлагает товарищ майор, а в санчасть.
8: Разъясните.
6: Я обедал рядом с кухней. Когда повар и сопровождающий меня рядовой Куликов удалились в ельник, суп и кашу я... Вы только не пугайтесь, товарищ майор. Суп и кашу я отравил.
7: Отравил? Чем?
6: Травкой. Болиголовом она называется. Вообще-то петрушкой пахнет, но по действию похоже на яд кураре. Ею древний мыслитель Сократ был умерщвлен.
7: Как? Вы что? Вы что, на самом деле?
6: Условно. Все-таки ребята свои, а вообще-то на самом деле. Вот и травка. Смотрите.
7: Лейтенант, остановить роту на марше. Отправить всех в санчасть.
9: Есть.
7: Ефрейтора и рядового под арест.
8: Минуточку. Ефрейтор, после окончания учений доложите своему командиру, что я объявил вам благодарность за находчивость.
6: Служу Советскому Союзу.
9: Арестованные кругом.
10: Третья рота, приготовиться к промыванию желудка.
6: Как ты думаешь, Куликов, спасут танкистов-то, а?
3: Между прочим, ефрейтор, болиголов полностью безвреден для скворцов.
6: Но вы же не скворцы.
3: Между прочим, в древности женщины использовали болиголов в косметических целях. Он расширял им зрачки.
0: Вполне возможно.
3: Слышь, а может, ты в самом деле отравил их?
10: Процедура номер 3!
0: Вполне возможно, вполне возможно.
2: Арестованные, отставить разговоры. Вот и ваша гауптвахта. Заходите в этот сарай. Запру вас на время. Кашу ели?
0: Так точно, товарищ лейтенант.
2: Процедуры проведем потом.
6: Товарищ лейтенант, мы же до того.
2: Разберемся.
0: Ах, Куликов, мы теперь с тобой люди одной судьбы.
3: Ага.
0: Оба арестованные.
3: Все из-за тебя, баламута.
0: И дался тебе я.
3: А мне теперь все равно.
0: Что все равно?
3: Все. Я ведь и сено к свадьбе накосил, и уровень собрался поднять в школе следователей.
0: Украли, что ли, сено-то?
3: Клаву украли.
0: Кто?
3: Ты.
0: Ну, пусть будет так. Только я честный вор.
3: Да, мне от этого не легче.
0: Меня бабка учила, когда на душе муторно, надо думать о чем-нибудь смешном. У тебя в жизни что-нибудь смешное было?
3: Да у меня вся жизнь комедия. Как вспомнишь, так плакать хочется. Я ведь до Молоковозки на изобретательном поприще свои силы пробовал.
0: Что ж ты изобрел?
3: Да разные штучки.
0: И все-таки?
3: Реактивную форсунку к сушильной печи.
0: Ну и как?
3: Разнесло по камешкам.
0: А потом?
3: А потом я в кино снялся. Случайно, конечно. Должен был человек на руках пройти. А специалист из города не прилетел, погода задержала. А тут я под руку подвернулся. Ну, прошел, не хуже специалиста. Режиссер меня по плечу похлопал, дескать, давай дальше, кореш. Ну, я и подался в областной драмтеатр. К директору прямым ходом на прием. А он со мной по ручке видел, говорит, видел фильм с вашим участием. Только почему вы все время на голове ходили, а не на ногах? Киномеханик, видимо, часть не так зарядил. Я говорю, ближе к делу, товарищ директор. Ермака Тимофеевича дадите мне сыграть? Он растерялся. Что вы, товарищ Куликов, у нас и пьеса по Ермака не идет. Ну, говорю, сделайте. А он ни в какую. Вот если, говорит, да, говорит, согласитесь падать с пятиметровой лестницы на сцену,
0: ну,
3: тогда зачислим вас во вспомогательный состав.
0: Понятно.
3: Полгода я исправно падал с пятиметровой лестницы. В зале хохот, а у меня бока болят. Да, приехал как-то в город Плотских Кузьма Кузьмич. Ну, по своим делам ходил, а к вечеру заглянул в театр. Все-таки свой человек там служит. Посмотрел на мой полет. Ну, спрашивает, что в деревне рассказывать про твою работу? Не надо, говорю, Кузьма Кузьмич. К Покрову, пожалуй, сам к дому буду. Вот так-то.
0: Ты на меня за сегодняшнее не обиделся?
3: Да ну, о чем разговор? На больных не обижается. А лучше давай-ка спать.
0: Спать так спать.

0: А когда был получен сигнал «Отбой боевой тревоги», я снова вернулся в родной дивизион. Ведь тревога-то это была учебной. И в конце концов, в плену-то я находился у своих, хотя они были синими, а я оранжевым. И снова служба пошла своим чередом.
1: Увольняемые в город! Строиться на инструктаж!
2: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант отряд.
3: Где? Ну стой, тебе говорят. Я, конечно, очень извиняюсь, но увольнительный у нас на двоих.
0: Тут и...
3: Да. Так ну, что придется отдыхать вместе.
0: Ну, извини.
3: Так, скажи, что тебя интересует.
0: Цирк.
3: Цирк на ремонте.
0: Ну, тогда можно в шахматную беседку.
3: Ну, и наградил меня старшина спутником. Давай выбирать занятия, интересующие обе стороны.
0: Можно.
3: Тебя девушки интересуют?
0: Так ведь старшина же сказал, что нельзя.
3: Старшина далеко, а девушки близко. И потом, это занятие очень полезно для солдата. Оно воспитывает смелость. А смелость, как сказал Плутарх, начало победы.
0: Тоже старшина?
3: Кто?
0: Плутарх.
3: Ну, брат, стыдно не знать, кто такой Плутарх.
0: Расскажи.
3: А ты думаешь, я знаю?
0: Ну, а почему тогда говоришь?
3: Культурный человек должен знать всего понемногу и понемногу обо всем. А у тебя в городе знакомые есть?
0: Нет.
3: Тогда пойдем к Любе. Кадр мой.
0: Че?
3: Кадр в переводе с твоего лесного языка на мой язык асфальта «любимая».
0: Да. А мы любимую залеткой называли.
3: Залеткой. Идем. Только ты там меня не оскандали. Люба человек из богемы.
0: Откуда?
3: Из богемы.
0: Это что, район такой?
3: Район. Богема в переводе означает искусство.
0: А, вон что.
3: В театре работает.
0: Артисткой?
3: Бутафор.
0: Хорошо бы артисткой. У меня еще не было ни одной артистки знакомой.
3: Будет. Ну что, пришли?
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребята. Ну, проходите. У меня, правда, все пока по-походному. Многие вещи тут из Бутафорской, так что вы, пожалуйста, не удивляйтесь.
0: Ничего, разберемся.
3: А на стул не садись.
0: Почему?
3: Этот Бутафорский.
4: Вы голодные?
3: Спасибо, старшина заправил.
4: Ну, устраивайтесь, я сейчас.
3: Дед, нравится она тебе?
0: Тонка больно.
3: Это не главное, это антураж.
0: А любовь между вами есть?
3: Наверное. Правда, мы никогда об этом не говорим.
0: Хорошо. Я люблю, когда у людей все хорошо.
4: Вот яблоки. Угощайтесь. Спасибо.
0: Бутафорские?
3: Ну, дай-ка. Дай-ка нож. Так. Держи, закусывай.
0: Надо же.
4: Ребята.
0: Как бутафорская.
4: Давайте танцевать.
3: С удовольствием.
4: Включаю магнитофон. Дима, разреши тебя пригласить.
3: Я всегда готов.
0: Уйти, что ли? А как? Неудобно. Впрочем, Димка находчивый. Сейчас обязательно придумает, как меня выпроводить. Он удивительно смекалистый, Димка. Вспомните хоть историю с хомутом. У индикатора был хомут, висел он в кочегарке. Димка кочегаром тогда был. В казарме иней на одеялах, а Димка ухо давит. Зачастил в кочегарку старшина с проверкой. А Димка спал чутко, шаги заслышит и к топке. Однажды все же застал старшина его спящим. А ведь как доказать ему, что он спал? Старшина решил шуткануть для пользы дела. Хомут Димке тихонько на голову надел и слово одно. Тревога! Вскочил Димка, видит, дела плохи. Спали, рядовой Гришин? Спрашивает старшина. Никак нет, товарищ старшина. А чем же тогда занимались? Спрашивает старшина. Хомут починивал. Вот такой он, Димка. Сейчас обязательно что-нибудь придумает, как меня выпроводить.
4: Спасибо, Дима, за танец. Ребята, а мне пора в театр. Пойдете со мной?
3: Да нет, мы уж лучше погуляем с Ефрейтором. Так, дед?
0: Так.
4: Хм. Если дорога ряжет мимо, заходите. Вот вам две контрамарки.
3: А зачем две? Хватит и одной. Мы сегодня с дедом, как сиамские близнецы, представляем собой единое целое.
4: Что ж, пошли. Прощайте, ребята.
3: До свидания, Люба.
0: Послушай, ты ее любишь?
3: Такой вопрос ты уже мне задавал.
0: Ну, ты же не ответил.
3: Дед, ты что, запамятовал? Ответил я.
0: Значит, это была неправда.
3: Что неправда?
0: Твой ответ.
3: Я привык к ней. Привык. Понимаешь?
0: Когда привыкают, уже не любят.
3: Видишь, ты какой психолог. А ты-то откуда знаешь?
0: Да просто мне так кажется. Так я чувствую. Может, я и не прав?
3: Ты знаешь, дед, с нами что-то произошло. А что, я не знаю. У нас сначала было все. И любовь, если хочешь. Нет, нам не казалось. Мы действительно любили друг друга. А потом как-то неожиданно все растеряли. Между нами сейчас пропасть, через которую трудно перекинуть даже жердочку.
0: Зачем жердочку? Постройте мост.
3: Моста не получится.
0: Тогда честно скажи ей об этом.
3: Не могу.
0: Ну, а что ты тогда сделаешь?
3: Ничего особенного. Просто женюсь на ней, вот и все. Вот закончится служба, перенесу чемодан в ее комнату, и мы будем жить без любви, просто по привычке. Ведь живут же другие так. И никто не будет знать, что мы не любим друг друга. У нас все будет хорошо. Совет, уют, дети.
0: Я буду знать.
3: Ты не в счет. Ты уедешь в свой край.
0: Ну, а вдруг останусь?
3: Как ты останешься?
0: На сверхсрочную.
3: Ну и чудак. Отслужил свое, выполнил долг перед Родиной и к дому.
0: Мы идем перед Родиной, как перед матерью, в неоплатном долгу. И слово «выполнил» в прошедшем времени тут не подходит. Тут годится только настоящее и будущее время.
3: Дед, это нам сигналят. Наша машина.
0: Бежим, Дима.
3: А что бы это могло значить? Машина-то раньше времени пришла за увольняемыми.
0: Вероятно, выезд на полигон.
5: Боевые стрельбы. Дима, быстрее!

0: Боевые стрельбы ракетчики ПВО проводят в пустынных местах, отстоящих от родных точек порой на тысячи километров. Здесь стартует настоящая ракета, и бой идет с настоящим сверхзвуковым самолетом-мишенью. Это были мои уже не первые боевые стрельбы. Правда, в этот раз я не принимал непосредственного участия в боевой работе дивизиона. В мою задачу входило обеспечение воинов пищей.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия желаю, товарищ полковник!
3: Старшина, как позавтракали?
4: Нормально, товарищ полковник. Калории в норме.
3: А почему же так вяло здороваетесь? А ну-ка, еще раз.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия, полковник!
3: Вот это чувствуется, что стоят солдаты, а не мокрые курицы. Как настроение?
5: Какое там настроение, товарищ полковник? Сплоховали на немой стрельбе.
3: Вот так у нас ракетчиков. Один гвоздь плохо вбит, сорвет всю крышу. Снять напряжение.
6: Есть снять напряжение.
7: Влепит сейчас Гришину на полную катушку. Это к суток напить галптической вахты.
3: Рядовой Гришин, выйти из строя. Поздравляю вас, рядовой Гришин.
8: Чем?
3: С днем рождения.
8: Мы не знали.
4: Служу Советскому Союзу.
3: А на боевой стрельбе, я думаю, не подведете, рядовой Гришин? Не подведете. Это даже на пользу. Все убедились, что значит один человек в нашем деле. А пока... Пока сегодня воскресенье. Отдыхайте.
9: Приготовиться к увольнению. Разойдись.
10: Да, сейчас иду.
0: Слушай, Дима, как же так получилось? Ты же классный оператор.
11: Я сам не знаю. Захватил цель, все нормально, сопровождение было устойчивым. Ну, конечно, я включил автоматическое сопровождение. Все правильно. Перед самой целью срыв автоматического сопровождения. Я быстренько на ручное. И надо бы мне оставить на ручном. Так нет, какой-то бес будто под руку подтолкнул. Включил автомат без команды. Ну и в молоко.
0: Ты что ж не знал?
11: Знал. Вот то-то и дело, что прекрасно знал. А вот будто бес какой под руку подтолкнул. И...
0: Понятно.
11: Ну что понятно?
0: Все понятно.
11: Что понятно?
0: На полтона ниже, если можешь. Слушай, Дим, пойдем-ка лучше за тюльпанами.
11: Какие тут тюльпаны?
0: Осенние. И место, я знаю, совсем недалеко.
11: Пойдем? Знаешь, а ведь я люблю цветы. В школе даже селекцией занимался. Парни ухмылялись. Не мужское, мол, это занятие, цветочки.
0: Скажи, Дима, а что ты все один да один?
11: Я один, и этого с меня достаточно. Корнель так сказал. Кстати, в этом году у него крупная дата, если календарь не врет.
0: Не пижонь. Ты все время хочешь показаться немного хуже, чем ты есть на самом деле.
11: Ну, договаривай.
0: Да мне кажется, как бы это сказать... Вот ты словно побывал на новогоднем бале-маскараде в маске, вернулся и забыл снять.
11: Чего снять?
0: Маску. Ты ведь сплоховал на своей немой стрельбе не потому, что не умеешь. Ты прекрасно все можешь. У тебя дрогнула не рука. И бес тут ни при чем. У тебя дрогнула душа. Душа, Дима. Ты все думал, что ты один... Красивый, складный. Ты думал, что отвечаешь только за себя. А когда работа пошла, ты понял, что в ответе за всех нас, как и мы за тебя. В ответе за Любу, за того лейтенанта в патруле, за продавца в мясном отделе.
11: Не знаю я никакого продавца.
0: Так я ведь тоже не знаю. Но ведь он есть. Есть еще миллионы людей, которых мы никогда не видели, и они нас никогда не увидят. Но и за них мы в ответе. Вот об этом ты обязательно... Должен завтра подумать, когда будем на боевых стрельбах.
11: Самое время почитать что-нибудь из Державина.
0: Ты привык отвечать только за себя. А этого для солдата мало.
11: Слушай, дед, ты такой... Такой положительный, что даже тошнит. Ну, где же твои тюльпаны?
0: А вот они, Дима. Вот они.
11: Ой, дед. Красота-то какая.

0: 4 захвачены. Сопровождение устойчивое. Цель наблюдает.
1: Срыв сопровождения.
2: Спокойнее, Дима, только спокойнее.
1: Есть цель по азимуту.
3: Цель подходит к дальней границе зоны поражения.
2: Уж парит.
4: Цель уничтожить.
0: Выключился дизель.
4: Завести дизель. ДС, в чем дело? Доложите.
3: Цель приближается к ближней границе зоны поражения.
4: ДС, в чем дело?
5: Товарищ полковник, разрешите мне завести дизель.
4: Ефрейтор Дедов, как вы здесь оказались? Ваше место ведь на кухне.
5: Дизелисты, новички, разрешите мне запустить дизель, товарищ полковник.
4: Действуйте.
0: Кабина!
4: Слушаю.
0: Даю питание.
4: Цель уничтожить. Пуск.
1: Пошла, голубушка! Ура!

0: врывался свежий ветер. От осенней земли шел такой крепкий запах, что у меня кружилась голова. Поезд вез нас на точку, к концу нашей службы. Приближалось время увольнения в запас. По приезде я зашел в магазин. Девушка, здравствуйте. Мне бы чемоданчик.
1: Чемоданы кончились. У нас же не универмаг, а сельпо.
2: Девушка, можно мне...
0: Да, понимаете, мне всего один, я в запас увольняюсь.
1: Вы что, глухой? Раскупили ваши все чемоданы, остались только хозяйственные сумки.
2: Девушка, можно...
0: Да, зачем же мне сумка? Сумка, вернее, вещмешок у меня есть. Девушка, на неделю. Не ожидаете?
1: Что?
0: Чемодан-то...
1: Не мешайте работать, молодой человек.
2: Девушка, можно мне
1: посмотреть? Гражданка! Перчатки натягивать на руку нельзя. Перчатки натягивать.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, а как же мерить-то?
1: Глазами.
0: Девушка... Так я все насчет чемоданчика-то.
1: Ой, знаешь, за этой Крозниной она вчера 2 чемодана купила. Может, один и уступит.
0: Где она живет?
1: Супротив дорогу только перейти.
0: Супротив? Супротив так супротив. Зайду, испытаю счастье. Простите, пожалуйста. Здесь живет Разнина. Скажите, пожалуйста, здесь живет товарищ Разнина?
3: Я Разнина?
0: Добрый день.
3: Ой, Саш! Саш, да чего ты тут остановился-то у порога? Проходи в передний угол.
0: Я насчет чемодана.
3: Какого чемодана?
0: Ну, того, второго, что куплен в магазине. Может, уступишь?
3: Ай, да потом с чемоданом-то. Пойдем, у нас тут маленькая семейная драма. Решаем, выдавать или не выдавать меня замуж.
0: Замуж?
3: Угу.
0: За кого?
3: За Куликова.
0: Ну почему же драма?
3: Так ведь мнения-то разделились. Одни за, другие против. Не драма, так комедия. Сейчас как раз дело к финалу.
0: Играйте свои спектакли без меня.
3: Ой. И губу уже на локоть. Не отпущу и все. Родственники, это Саша к нам пришел. Саша Дедов, ефрейтор.
4: Проходи, солдат, проходи.
3: Это Феня, сестра моя. Мама, это Саша. Я тебе рассказывала.
5: А-а-а.
3: Мы с ним вместе сено косили.
0: Точно. Старшине трава понравилась. Классная трава. Один листовник.
5: Вот, проходите в передний угол. Гостеньками будете.
6: Вот тебе, Клавдия, весь наш родительский сказ. Нравится человек, ежели есть между вами уважение, сходитесь.
5: О, точно.
6: Перечить не станем. А нету, погуляй в девах,
5: да.
6: Не остарела еще. Чего ты, вот, с бегу да с разбегу семью не заводят.
5: Да, точно.
6: Налей-ка, мать, нам с солдатиком вина.
0: Не положено у нас.
4: Для разговору, для веселья.
0: Не положено.
6: Эй, вот, ранее бывало. О чем я хотел сказать, Клавдия, попомни.
3: Вот рань бывала.
6: А вот рань бывала. Вертаешься со свиданки домой, душа на кончике носа сидит, спрыгнуть и в кусты сигануть готова. А почему? А потому что родитель, глава семейства, у ворот стременными вождями встречает.
5: Точно,
6: да, такой березовой каши задаст, если опоздаешь на минутку.
4: У вас же и часов по всей деревне раньше не было.
6: А, родитель мой, глава семейства, и без часов времечко знал. Гляньте на солнышко, аль на луну, и в точности выложит. Да, ну, спутала мысль. На чем я, Клавдей, на чем остановился-то, попомни.
3: Такой березовый каша задал.
6: Небо с полушку, ведь ранее как. Прошел с девкой по деревне под ручку, помолвлен, поцеловал на игрище принародно, женить.
5: Хватит вам балабонить-то. Андрей, почей гостя, гляди, он и не ест, и не пьет.
4: Старым жиром живет. Кстати, о женихах-то. Мой совет тебе, Клавка. Женихи, но не на дороге не валяются. Mm-hmm. Держись за Куликова. Ой. Правильно, отец, я говорю?
6: Держаться надо за землю. Оно вернее.
4: А я в глаза из глаза скажу. Куликов мне нравится. Справный парень. На юриста учится. По лотерее запорожца выиграл.
0: Старый.

0: или новой?
1: Че-че?
0: Ну, старой или новой марки?
1: Да бог его знает. Колеса вот так, косолапые. А какая разница?
2: Да.
3: А не закрыто, не закрыто.
1: Кулико, легок и помине.
2: Ну, заходи, заходи. А. Помогай бог. Хлеб да соль.
3: Ну, садись к столу, Алексей.
2: Садись.
3: По стопашке для разговора.
2: Да, да.
3: Ну, как жизнь-то?
2: Идет помаленьку.
3: Забывай, деревню стал.
2: Да.
3: Редко наезжаешь.
2: Редко. Дела. Только по воскресеньям декан отпускает. А так сплошные рефераты, семинары, коллоквиумы. Не жизнь, а крещендо.
3: Ну, вот, налил тебе.
2: Нет, вы извините, Андрей Демьянович, я сейчас перешел на сухое.
3: Че, на чего перешел?
2: На сухое вино.
3: И че, в таблетках, что ли?
2: Нет. Вот бутылочку захватил.
3: А че ж тут сухое-то как есть жидкость тоже, а?
2: Ну, разве из уважения к вам, Андрей Демьянович, и к вам, Марфа Антоновна.
1: Ну, спасибо, милый.
2: Ваше здоровье.
3: Давай, давай.
2: Слушай, ефрейтор, я говорю, сегодня в Сельмаге ваша братва чемоданы на дембель покупала.
0: Мне не досталось.
2: Скажи, пожалуйста, что вот прямо перед тобой и кончились?
0: Прямо передо мной и кончились.
2: Ну, это вообще форменное безобразие. Не могут обеспечить солдата чемодан.
1: Клава, кажись, два вчера купила. Один можно уступить, коль такой случай.
4: Ну вот еще, стану я уступать. Не купил и хорошо.
2: Ну, чего ж хорошего, все с чемоданами, а он, простите, с авоськой. Нет, Клава, сам погибай, а товарища вручай.
4: Нет, не уступлю.
2: Ну, Клава. Не по-государственному подходишь к данному вопросу, Клавдия.
4: Не уступлю.
2: Хочешь, я тебе свой подарю? Это Крубликов за 40, кожаный.
0: Спасибо.
2: Спасибо, да, или спасибо, нет?
0: Спасибо, нет.
2: Дороговато. Так даром отдам, а?
0: Нет.
2: Ну, на нет и сюда нет. Но уезжать будешь, пожалеешь.
0: А я, может, не собираюсь уезжать.
1: Но. Ой, Саш, правда?
2: Это как же понимать, дорогой товарищ ефрейтор?
0: А как сказано. Вот, думаю, на сверхсрочную остаться.
1: Ух ты, вот, ну,
0: Погоди,
2: извините,
0: Клава.
2: Причина?
0: Изменилась международная обстановка.
2: Ну, какое тебе дело до обстановки? Отслужил свое и к теще на блины.
0: Значит, есть дело. А что касается тещи и блинов, то здесь ближе.
2: Ну и нахал же ты, ефрейтор, а?
0: Я просто уверенный.
2: В чем?
0: В жизни. В себе.
2: А у меня была маленькая надежда, что я тебя обгоню на вороных.
0: Не уверен, не обгоняй.
2: Ну, ладненько. Как говорили древние, дум спиро сперо.
1: Ой.
2: Я пошел.
3: А что это он сказал на прощание-то?
0: Все просто, пока дышу, надеюсь.
3: Ишь ты, штукарь, однако, а?
1: Ну, пора на ферму. Военный, айда с нами.
4: Саш, может, ты правда с нами поедешь, а? У тебя увольнение-то на сколько?
0: На сутки.
4: Ну, так сам Бог велел.
0: А что я там буду делать?
4: А тебе обязательно нужна работа?
0: А то как?
4: А ты ведь умеешь?
0: Не знаю, не пробовал.
4: Ну,

0: А вечером мы с Клавой ушли в поля. Поля начинались сразу же за сосновым бором. Степь играла с полохами. Мне показалось, что эта хлебная степь сродни чем-то той, полигонной, ракетной. И над мостиками комбайнов, как над пусковыми площадками, огоньки. Разве только небо не разрывали стрелы ракет?
1: Тихо как.
0: Тишина у нас только разная. На нашей позиции тишина другая. Другая тишина, громкая. Знаешь, Клава, я действительно написал рапорт о сверхсрочной службе.
1: Ты?
0: Я? А что?
1: Вот никогда бы не подумала. Такой тихоня и вдруг на сверхсрочную. Правду говорят, в тихом умуте черти водятся.
0: Ну, при чем тут черти? Ты как, не против?
1: Да что ты, Саня. Как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?
0: Я серьезно, Клава.
1: И я тоже серьезно.
0: Значит, поддерживаешь?
1: А служить будешь здесь же?
0: Это решит командование.
1: Ты просись сюда же. Я тебе по утрам буду молочка парного приносить.
0: С тобой о важном, на полном серьезе, вот и хихоньки да хахоньки.
1: Санька, можно я тебя поцелую? Это ж надо, Саня. Ведь мы могли с тобой и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокос, тебя не умеху.
0: Ну и встретились.
1: Могли бы и расстаться. А, Саня?
0: Нет, не могли.
1: Ой, Саня, какая тишина.
0: И за нее, и за все мы с тобой в ответе.
1: Да, Саня, за все в ответе. Ты меня любишь?
0: Спрашиваешь, что же?
1: По-моему, любовь — это все. Это земля, ты и я, вот это поле. Вот этот хлеб, твои ракеты.
0: Верно говоришь.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. В

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость.

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

0: в эту ноченьку немало. Баб солдатами шептала: без тебя хоть милый плач протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе! Молодцы! Давай, пацаны!

Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мудрому древнему стеклу.

вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.

спорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник Купидон.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире «Музыкальный глобус». Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария,
0: а это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: Да, и очередной этап нашего кругосветного путешествия по городам мира.
0: Да, и сегодня мы совершим тур по городам Азии, ну, скажем так, преимущественно по городам Азии, но будут и некоторые исключения. И с одного из них как раз мы начнем. Куда, Маш, мы отправимся?
1: И первая наша остановка будет в Турции, в городе Стамбуле, у которого, помимо названия Константинополь, самого известного, было еще несколько названий.
0: Да, мы отправляемся в Турцию, в замечательный город Стамбул, который находится и в Азии, и в Европе. Во-первых, надо начать с того, что город был основан аж в 667 году до нашей эры, и первоначально его называли Византией. До 330 года, когда город и получил название Константинополь в честь императора Римской империи Константина, который известен тем, что уравнял христиан в правах с язычниками, как известно, и ввел христианство в качестве официальной религии. А далее с названием происходили очень интересные вещи. До 1453 года город назывался Константинополь, здесь никаких вопросов нет. А вот дальше фактически официально использовались два названия. Еще с 13 века арабы называли этот город Истанполин, что в переводе с греческого означает «в город городу». Это название перешло и в турецкий язык. В русском языке с 18 века стал использоваться искаженный вариант этого названия Стамбул, но в международных документах использовалось название Константинополь еще очень и очень долго. В частности, в 19 веке именно название Константинополь фигурировало в нескольких мирных договорах, которыми заканчивались войны между Россией и Турцией. А еще надо сказать, что чуть раньше этого, в 1761 году, власти Османской империи решили называть город Исламбол, наполненный исламом, но вот это, что называется, не прижилось. Так вот, что касается Константинополя, от использования этого названия в официальных документах отказались только в 1930 году, уже во времена Республики Турция, при Кемале Ататюрке было принято решение, что должно использоваться только наименование Истанбул. И как раз вот на это, а также на 500-летие завоевания Стамбула турками-османами, видимо, и решил откликнуться канадский квартет The Four Lads. Песня «Истанбул от Константинополя» вышла как раз в 1953 году. Надо сказать, что песня эта носит такой шуточный характер, и поется в ней примерно следующее. «Когда-то Стамбул был Константинополем, но теперь уже нет. Так что, если девушка назначит вам свидание в Константинополе, езжайте в Стамбул». А почему это так? Только жителям Турции известно.

0: Ну, о Стамбуле, наверное, пели и турецкие исполнители тоже.
1: Да, давай ненадолго останемся в Стамбуле, задержимся еще немножко в этом городе, где Азия встречается с Европой, где есть замечательный пролив Босфор. И скажем о том, что в Стамбуле, вообще говоря, много чего можно посмотреть. В городе насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей. То есть хватит не на один день и не на неделю даже, я так думаю. И действительно, в репертуаре турецких исполнителей имеется довольно много песен об этом городе, и я предлагаю сейчас послушать легендарную певицу Сезам Аксу.
0: Наши слушатели уже знакомы с творчеством этой исполнительницы. Ее песня звучала в прошлом году в музыкальном глобусе, посвященном 8 марта. Но сегодня мы ее услышим не одну в нашей программе.
1: Да, но вот с кем я точно не знаю, в дискографии певицы это не обозначено, к сожалению. Но поет она в дуэте, действительно, и дуэт очень так неплохо звучит, я бы сказал.
0: И давайте его послушаем.

0: Итак, это была Сезам Аксу, а мы покидаем Стамбул. И куда мы отправляемся?
1: Ты знаешь, Дим, существует очень много экскурсий, которые предлагают из Турции отправиться в Израиль. Может быть, тоже туда отправимся?
0: Давай последуем примеру многих других. И отправимся мы в древнейший город Иерусалим.
1: О Иерусалиме мы говорили в наших проектах несколько раз. Действительно, это город очень древний. Город, который считается колыбелью мировых религий.
0: Ну, я думаю, тут бессмысленно цитировать Википедию. Можно много чего сказать, но еще лучше все-таки хоть раз в жизни в Иерусалиме побывать. И я надеюсь, что у нас, а также у наших слушателей, такая возможность все-таки будет.
1: И, возможно, даже если мы не сможем побывать в Иерусалиме сами, мы обязательно пригласим в наш проект «Окно в мир» тех, кто в Иерусалиме побывал.
0: Но вот в плане того, что побывать в Иерусалиме, здесь есть один очень интересный нюанс, если говорить об этом на иврите. Дело в том, что городов много, да, но Иерусалим, он один единственный библейский город. И вот на иврите, насколько я знаю, получается так, что нельзя приехать в Иерусалим или уехать из Иерусалима, а можно лишь в Иерусалим подняться и из Иерусалима спуститься. И вот как раз на этом основано знаменитое стихотворение, песня «Город золотой», первая строчка которой звучит в оригинале: «Над небом голубым есть город золотой», а не как у Бориса Борисовича Гребенщикова: «Под небом голубым есть город золотой». И давай еще раз послушаем эту песню в исполнении Ларисы Герштейн, тот вариант, который мы уже ставили, и заодно почтим память поэта, написавшего это стихотворение. Зовут его Андрей Волохонский, и, к сожалению, вот совсем недавно он покинул этот мир.

0: Это была Лариса Герштейн. Ну а мы продолжаем оставаться в Иерусалиме.
1: Да, остаемся в Иерусалиме. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню, которая по праву считается неофициальным гимном Израиля. Голосованием жителей этой страны она в 2008 году была признана лучшей песней, написанной за все 60 лет существования государства Израиль.
0: Ты знаешь, Дим, я согласна с жителями Израиля. Мне эта песня тоже очень нравится. Мы уже ставили эту песню
1: в исполнении певицы Офра Хаза, было дело.
0: Тот вариант песни, который прозвучит сейчас, честно говоря, мне нравится намного больше.
1: Ты знаешь, мы как раз спорили об этом с гостем наших некоторых передач Павлом Капланом. Он как раз считает наоборот, но мне лично кажется, что вот другой вариант, вариант в исполнении Шули Натан, простой солдатки, участницы армейского ансамбля, он как-то вот душевнее. Ну давай, прежде чем слушать песню, я все-таки немного о ней расскажу. Итак, песня «Золотой Иерусалим» была написана легендарным израильским композитором Наоми Шемер в 1967 году по заказу мэра Иерусалима к фестивалю еврейской песни. Песня эта была встречена восторженной овацией зрителей, а спустя несколько недель после этого случилась шестидневная война. Был, ну, с точки зрения израильтян, не все с этим согласны, был освобожден Восточный Иерусалим, и песня приобрела совершенно иное звучание. К ней был добавлен третий куплет, в котором упоминается Мертвое море, Иерихон и другие освобожденные районы города.

0: Это была песня «Золотой Иерусалим». Дим, как ты думаешь, может быть, нам еще в Израиле остаться с тобой?
1: Да, Израиль очень интересная страна, и давай продолжим наше путешествие по ней. Но вот Иерусалим — это город древний, а теперь у нас будет город довольно-таки молодой. Город Тель-Авив в переводе «Курган Возрождения» или «Холм Весны». И город этот был основан в 1909 году. Всего лишь. Ну, как и о Иерусалиме, о Тель-Авиве тоже написано немало песен, и одну из них мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Песню эту исполнит певец Арис Сан, она так и называется «Тель-Авив».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». И какой будет наша следующая остановка?
1: После такой весьма оптимистичной песни про Тель-Авив, песня прям такая клезмерская, да, в духе клезмерской музыки написанная, мы все-таки покинем Израиль и переместимся в Бейрут, в столицу Ливана. Бейрут был основан финикийцами в 15 веке до нашей эры и примерно так и назывался – Барут. После этого городом владели египтяне, персы, римляне, турки. Ну, город часто переходил из рук в руки, и по причине своего выгодного географического положения, к сожалению, нередко разрушался. Последний раз это, к сожалению, произошло на наших глазах буквально в 1975 году в Ливане разгорелась кровопролитная гражданская война, и даже я, вот будучи ребенком, помню сообщения из этой страны, такие не самые приятные, прямо скажем. Закончилась эта гражданская война где-то к 1990 году, и город, конечно же, был изранен, разрушен, и как раз об этом спела известная, известнейшая даже ливанская певица Фейрус в песне «К Бейруту».
2: Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи. Ты создан из души народа. Вина и хлеба, крови и пота, хлеба и жасмина. Так же случилось теперь, что твой аромат стал ароматом огня и дыма. Мой город погасил свою лампу. Он закрыл свои двери, оставшись в одиночестве, наедине с ночью. Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи морю и домам, скале, похожей на лицо старого моряка. Ты мой, да, ты мой. Обними меня, ты мой. Ты мое знамя, ты мое завтрашнее надгробие и странствие, воу. И раны моего народа зацвели материнской слезой. Ты мой, обними меня крепко.

0: Итак, это была Фейроз с песней к Бейруту. Но надо сказать, что Бейрут сейчас все-таки в основном восстановился, и город считается одним из наиболее привлекательных для посещения туристов городов Ближнего Востока. Ну, собственно говоря, нельзя ничего загадывать. Может быть, когда-нибудь и нам доведется в нем побывать, но сейчас мы все-таки Бейрут оставим и ненадолго переместимся в Африку из Азии.
1: И в какой африканский город мы отправляемся?
0: Мы отправляемся в Марокко, в замечательный город Касабланка.
1: Почему такое название? Ведь это название имеет испанское происхождение. Ну и второй вопрос. Про Касабланку я знаю одну единственную песню в исполнении Джессики Джей. Что же мы услышим?
0: Ну, во-первых, да, я должен с тобой согласиться. Касабланка — это действительно испанское название, означающее «белый дом». И если углубиться в историю, то в средние века поселение, которое находилось на месте сегодняшней Касабланки, называлось Анфа. Это было берберское поселение. И этот зажиточный город был разрушен португальцами в 1458 году. И в 1515 году ими же был основан новый город, который и получил название Касабланка. То есть вот откуда это название. В 1907 году город был оккупирован французами, а сейчас это важный торговый и финансовый центр Марокко. Самый крупный город этой страны, он крупнее, чем Марракеш или столица государства Рабат, насколько я знаю. А что касается песен, песня «Касабланка» в исполнении Джессики Джей была году так в 1996-м очень популярна, но мы все-таки послушаем ее оригинал в исполнении Берти Хиггинса. Песня вышла в 70-х годах. Она, конечно, не совсем про город, а про то, как два молодых человека, юноша и девушка, смотрели фильм «Касабланка». Фильм этот был снят в 1942 году. Это такая шпионская драма, шпионский триллер, потому что город в годы Второй мировой войны стал ареной противоборства между союзниками и, соответственно, Германией. И в город высаживались английские войска. Ну а песня о том, как юноша и девушка смотрели фильм «Касабланка», и вот к ним пришла любовь благодаря этому фильму.

0: Дим, вот мы очень много с тобой сегодня путешествуем по Азии, но я знаю, что тебе очень нравится культура и музыка Тайваня и Кореи. В эти страны мы сегодня заглянем.
1: Путешествие на Тайвань сегодня я тебе не обещаю, а что касается Кореи и ряда других стран, то мы их, конечно же, посетим, и как раз сейчас мы перемещаемся в другую часть Азии, и сейчас мы окажемся в городе, вызывающим у меня, скажем так, неоднозначные совершенно ассоциации. Потому что если, дорогие друзья, вы хотите совершить путешествие в прошлое, прям как в фильме «Назад в будущее», например, как раз вам туда.
0: А почему все-таки, попадая в Пхеньян, мы оказываемся в прошлом?
1: Я имею в виду город Пхеньян, столицу Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Город этот был основан, по разным данным, либо в 2334 году до нашей эры, либо в 108 году до нашей эры. По данным северокорейских историков, видимо, в 2334 году до нашей эры. И как раз, видимо, они считают, что основал его такой мифический персонаж Тангун, который был сыном небожителя и медведицы, и гробница которого якобы находится как раз на территории Северной Кореи. А 108 год до нашей эры — это уже дата более реалистичная, и она подтверждается историками. Город этот, конечно, весьма своеобразный. Во-первых, потому что это столица Северной Кореи, а Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, государство очень своеобразное, где существует культ великих вождей, да, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, сейчас Ким Чон Ына уже. И как раз-таки в Пхеньяне много достопримечательностей, посвященных этим вождям. Дворец имени Ким Ир Сена, площадь Ким Ир Сена и тому подобное. Во-вторых, я, например, читал статьи с впечатлениями иностранцев. Меня, например, заинтересовало то, как из Пхеньяна иностранец может отправить e-mail. Так вот, он должен написать текст на бумажке, подать его в окошечко, оператор этот текст набирает и отправляет по указанному иностранцам адресу, соответственно. Прям как отправляли телеграммы в советские времена. Но, тем не менее, есть в Северной Корее интересная музыка, интересные исполнители. И вот где-то еще в 90-е годы по радио Пхеньян часто крутили песни ансамбля электронной музыки по Чунбо. Я знаю, что этот ансамбль нравится нашему редактору Кириллу Зорину. И, в частности, ему очень нравится песня «Не уходи, пхеньянский вечер». Давай эту песню и поставим, и тем самым передадим Кириллу музыкальный привет.

0: Ну, а из Северной Кореи мы перемещаемся в Южную Корею, в город, из которого вещает твоя любимая радиостанция Радио КБС в Сеул.
1: Ну, скажем так, одна из моих любимых радиостанций, действительно, Всемирное Радио КБС. Давай сделаем короткую остановку в Сеуле. Город этот более молодой, чем Пхеньян. Основан он в 1394 году. Ты знаешь, я почему-то думал, что Сеул всегда назывался именно так, но на самом деле там не все так просто. Город был основан действительно в конце 14 века, но назывался он до 1910 года Ханьян, потом при японцах там было еще одно название, и только в 1946 году был утвержден именно этот вариант Сеул, или по-корейски Соул, столица. Город этот крупный, является одним из важных торговых, финансово-экономических центров Азии. Город очень густонаселенный, его население порядка 11 миллионов человек составляет, а вся сеульская агломерация где-то 23 миллиона, это практически половина всего населения Южной Кореи. Ну что можно посмотреть в Сеуле? Это прежде всего королевские дворцы, которых там насчитывается 5, Кёнбок-кун, Чондок-кун и еще 3 других дворца. В городе много музеев, больше 100. Также Сеул замечателен своими парками, которые очень красивы в период весеннего цветения. Ну и, как говорят люди, побывавшие в этом городе, и осенью Сеул тоже сказочно красив. Но не летом, когда идут постоянные дожди. Вот летом в Сеул ехать не надо. И давай вот сейчас послушаем певца, который у нас еще не звучал, хотя это ветеран южнокорейской эстрады, основоположник жанра трот, один из его основоположников, который начинал свой творческий путь еще во времена японской оккупации. Зовут этого певца Хёнин, и исполнит он песню Lucky Soul, счастливый город Сеул.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы продолжаем оставаться в Азии. И мы отправляемся в Китай.
1: Да, мы отправляемся в Шанхай. Наверное, это самый крупный город Китая. Ну вот Википедия по поводу Шанхая дает информацию, что он был основан в 751 году. Конечно же, город приобрел свое важное значение главным образом в 19 веке, потому что после завершения Первой опиумной войны он стал открытым портом, где стали селиться иностранцы, и через него осуществлялась международная торговля Китая. Сейчас это крупнейший мегаполис в Азии с населением больше 20 миллионов человек. А предложить вашему вниманию сегодня мне хотелось бы песню «Ночной Шанхай» в исполнении певицы Джао Сюань. Песня, которая была написана в 40-е годы, и прозвучала она в 1944 году в фильме «Сигнальные огни Шанхая». Песня эта очень хорошо, по-моему, передает атмосферу Шанхая 40-х годов. И чтобы это понять, давайте послушаем ее перевод, с которым нас познакомит ведущая Международного радио Тайваня Анна Вяземская.
2: Ночной Шанхай, ночной Шанхай, ты город бессонных ночей, город огней, шума машин, музыки, танцплощадок. Лишь завидишь девушку, и она уже приветливо тебе улыбается, но никто не ведает, что за улыбкой она прячет печаль. Вся эта феерия ночной жизни для нее лишь способ добыть пропитание. Счастливых вино не пьянит, пьянит оно тех, кто в нем стремится утолить печаль. В разгаре веселья бесследно уносится молодость. Вот уже брежет восход, глаза слипаются от усталости, все возвращаются домой. Мысли мчатся вслед за калейдоскопом колес машин. Череда дней, ночей, вот и новый день. И вдруг возникает иной мир. Размышляя о прошедшей ночи, просыпаешься от нее, как ото сна.

0: А следующая наша остановка – это страна, в которой сейчас, наверное, очень много русских туристов.
1: Да, мы отправляемся в Таиланд, туры в который пользуются большой популярностью у наших соотечественников.
0: Впервые в нашей программе «Музыкальный глобус» мы приглашаем вас на дискотеку 80-х.
1: Ты знаешь, мы не будем путешествовать по замечательным океанским курортам Таиланда, а посетим столицу этой страны Бангкок. И вот где-то, наверное, году в 86-м или 87-м я узнал о том, что есть Таиланд, и о том, что столицей Таиланда является Бангкок, чисто случайно, благодаря кавер-версии одной известной иностранной песни. Кавер-версию ее исполнил Сергей Минаев. Давай вот для начала тогда ее послушаем.

У Сергея Минаева была очень богатая фантазия, потому что в 80-е годы некоторые из тех, кто его слушал, думали, что это переводы. Но это далеко не переводы, а просто такие рифмовочки. Достаточно сказать, что он сделал довольно-таки много версий на песне Modern Talking и строчку «Ты мое сердце, ты моя душа» он переводил «Ты мой хлеб, моя соль». Ну, как в рифму получалось, так и делал, как умел. Так же произошло и с этой песней. Чтобы это понять, может быть, стилистика где-то и похожая, тоже преступность, тоже показана такая контрастность города, обыгрываются некоторые его достопримечательности в песне, которая, собственно, и вдохновила Сергея Минаева на вот это свое творение, а песню эту исполняла американская группа Murray Head. Давай ее послушаем. Murray Head, «Ночь в Бангкоке». Bangkok.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус».
1: Мы пока еще находимся в Бангкоке. Ты знаешь, Маш, вот я-то думал до недавнего времени, что столица Таиланда — это Бангкок. Ну, я немного ошибался, как выяснилось.
0: Ну, вообще-то столицей Таиланда Бангкок и считается.
1: Не совсем так. Это мы так считаем, а сами жители Таиланда, которые говорят на тайском языке, считают, что столица Таиланда — это город Крунг. Тхеп, вот с трудом выговорил, а полное название этого города, по-моему, состоит из 7 или 8 слов, и я даже не рискну, ты знаешь, его произнести. В переводе это название означает «город ангелов», «великий город», «вечное сокровище», ну и тому подобное. Ну, это так же, как, например, мы говорим «Гонконг», а если послушать передачи Международного радио Китая, китайцы, как правило, не говорят «Гонконг», они говорят «Сянган». И вот как раз тайское название этого города Крунг Тхеп, и, по-моему, даже полное название, звучит в песне группы Маханатхан, написанной в 1900

0: продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы покидаем Таиланд и завершаем нашу дискотеку 80-х. И разрешите, дорогие друзья, вас пригласить в город-государство Сингапур. И разрешите, дорогие друзья, переместить вас из дискотеки 80-х на танцплощадку 30-х годов.
1: Завершающую нашу остановку на сегодня мы совершим не где-нибудь, а в бананово-лимонном Сингапуре. И поможет нам в этом Александр Вертинский. Его песня «Танго Магнолия» была написана в 1931 году. О песне этой вспоминал, в частности, в своей книге «Мой лейтенант» Даниил Гранин. В Советском Союзе она была запрещена, то есть это эмигрантский репертуар. Но узкому кругу он был доступен. И вот как раз, когда они находились в окопах блокадного Ленинграда, защищая город, там был как раз один такой их сослуживец, который под гитару пел эти песни, и это помогало воинам как-то отключиться, перенестись совершенно в другой мир, в другую атмосферу. А если говорить о Сингапуре, то это город-государство в Юго-Восточной Азии, получивший независимость в 1965 году. Надеюсь, что когда-нибудь о Сингапуре нам кто-нибудь расскажет. И интересен Сингапур тем, что это государство, или город-государство точнее, совершило просто очень впечатляющий рывок в своем развитии и из бедности переместилось в круг богатейших государств Азии, технологически развитых, стало финансовым центром. И об этом бывший премьер-министр Сингапура, увы, уже покойный Ли Кван Ю, даже написал целую книгу. Сингапур населяют малайцы и китайцы главным образом. Страна эта была в прошлом британской колонии, как раз во времена, когда было написано «Танго Магнолия». И сейчас она имеет три государственных языка – английский, китайский и малайский, а точнее сингапурский английский называют «Синглиш». Ну вот есть «Хинглиш», есть американский английский, а есть еще «Синглиш».
0: Да, интересно было бы узнать об этой стране побольше и послушать, как звучит сингапурский английский, но я думаю, что когда-нибудь в рамках программы «Окно в мир» мы познакомимся с этой страной поближе.
1: А сейчас мы завершаем нашу передачу. Прежде чем завершить ее, я хочу сказать, дорогие друзья, что в прошлом выпуске мы вас немножечко обманули. Наше путешествие затягивается.
0: Не затягивается, а скорее продлевается. Еще на один выпуск.
1: Совершенно верно, а это значит, что будет больше городов и больше музыки. Слушайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.
0: После того, как вы послушаете, обязательно напишите нам ваши отзывы, предложения и пожелания на наш почтовый адрес pro@skmf.org.
1: А мы прощаемся с вами и оставляем вместе с Александром Вертинским. С вами были диджей Марзук
0: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Пока-пока.

Вы плачете, ребята, что песня не допета, что это где-то унесло.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 25. В колонн неслись на пикапе, перегрузив из машины Джеффа в него все сумки. Быстро ездить по этим дорогам я не любил, но сейчас гнал на пределе разумного, боясь упустить удачный момент, несмотря на проливной дождь. Времени у меня было в запасе совсем немного, как мне кажется, и надо использовать его по максимуму. Дизель звонко рычал, стрелка тахометра замерла где-то за тройкой. Время от времени машина подплывала на водяной клине, но я ее удерживал. Потом все же скинул скорость немного, а то так можно и не доехать. Сидящий рядом Джефф разговаривал по телефону с Гонсалесом, убеждая того переехать в свой дом как можно быстрее. Судя по тому, как Джефф медленно и терпеливо ему все объяснял, я решил, что Гонсалес опять пьян. Затем к телефону подошел Дарко, и дела у моего приятеля пошли веселее.
1: «Кики, к вам приедет часа через полтора, прямо туда», — закончил Джефф разговор. «Он будет знать, что делать, так что сотрудничайте».
0: Отключив телефон, он повернулся ко мне.
1: «Они туда сейчас поедут и будут ждать. Как Кики объяснишь?»
0: «Ты объяснишь?» — усмехнулся я. «Только сейчас дошло, ты ведь не сможешь туда спуститься».
1: «Почему?»
0: «Потому что они ищут этих самых малолетних убийц как раз потому, что только они могут спускаться. Джефф, если ты не резал в детстве соседских детишек, то тебя не пропустят. Все это дерьмо как раз и вертится вокруг этого. Кто может спускаться вниз?»
1: «А ты в детстве кого резал?»
0: Опустил он меня на землю вопросом. «Я убил соседа при самообороне». Не стал я кочевряжиться, а просто сказал правду. «Скорее даже при обороне семьи. Кажется, это тоже годится. Только они этого не знают. Или им это не подходит».
1: «Даже так?»
0: «Вот так. Ха». Джефф вздохнул.
1: «А может, попытаемся вместе?»
0: «Я бы не стал, если честно».
1: «Почему?»
0: «Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Или тебя куда-то вообще не туда спустит». Джонс Николсон прямо сказал, что кроме них никто туда спускаться не может. Когда я ему сообщил, что спустился, он мне не поверил. Вполне искренне, как я думаю.
1: «Я могу попробовать сам, первым».
0: «Ну, не знаю, если охота».
1: «Попробую. А если не получится, то с Кики поеду в дом Гонсалеса», — решил Джефф.
0: «Давай так». Осталось согласиться мне. Я угадал. Патрол на парковке возле Maritime Soft принадлежал убитому Артуру Богатыреву. Номер легко было разглядеть на видео, что мы и сделали, вернувшись в офис. Отсюда легко напрашивается вывод. Противник наплевал на ячеистую структуру и подтянул свои силы к основной базе. Осталось всего двое, так что оставлять их в колонне? Эн? Эн все же там командует. Кто бы ни командовал, но он, похоже, на такое не решился. Так что Кики дежурит возле склада в колонне впустую. Пусть ждет нас и дальше. Дальше как получится. Оделись для дела мы еще в офисе. Черная тактическая одежда, поверх которой натянули снаряжение. Сейчас на мне был жилет протех, удобный, позволяющий гнуться. Который, если я и надевал, то в версии класса защиты 2, противопистолетный. Говорят, что когда выбираешь жилет, главное учитывать тот калибр, который носишь сам. По статистике, большинство полицейских, например, бывает ранено из собственного оружия в результате несчастных случаев. Так что такая теория вполне имеет право на существование. В любом случае, я был вооружен винтовкой, от которой этот жилет не спасает. Так что я решил защиты себе прибавить, вложив в карманы дополнительные плиты класса 3, уже от винтовки. Во всяком случае, я сам винтовкой вооружен и помню те фалы, что были в нижнем офисе. Жилет, конечно, стал тяжелее, но как-то уверенности прибавил. Шлема нормального у меня как-то не было, о чем я сейчас искренне жалел. Так что полагаться приходилось лишь на очки и собственную увертливость. Магазины карки с коротким стволом, которую взял основным оружием, были распиханы по почам, подвешенным на карьер. Слева — сапсониками Пимаги, справа — обычные, GI, с высокоскоростными патронами. Пистолет в кобуре, магазины, связь, ночник, тазер. В одном из почей спрятан глушитель к винтовке, во втором — к пистолету. На винтовке фонарь, инфракрасный лазер, видимый только в ПНВ, и Red Dot. Есть еще магнифайер, сейчас откинутый в сторону. Тяжеловато, но я же не в пеший рейд иду. Я на машине, так что пусть будет. От всего есть польза. Если остановит полиция, то не думаю, что они будут кого-то обыскивать. Оружие у нас легальное, носить его можно по закону как угодно. А для нас главное еще и выглядеть так, что не поймешь, кто мы такие. Поэтому еще давно заказывали одежду для войны, однообразную, чтобы быть в ней похожими. А на велкро налепленная эмблема с непонятной аббревиатурой. На самом деле с названием охранной конторы, которую зарегистрировал Джефф. Для зевак все выглядит солидно и официально, и опять же никаких нарушений. Никто ничего не запрещает. По нами полно вооруженной охраны, подчас очень сильно вооруженной. Но нас никто не остановил до самого склада. Кики уже ждал и был готов к любому бою. Доложил разве что. Тихо и никого. Никакой активности вообще. «Если замок сменили, то придется вскрывать дверь», — поморщился я.
1: «Думаю, что быстро справлюсь».
0: Джефф тряхнул небольшой, но увесисто звякнувшей сумкой. «Хорошо бы. Ладно, чем мы дольше здесь крутимся, тем подозрительнее выглядим», — сказал я. «Кики, подгоняй автобус прямо к воротам. Теперь маску, но на лицо не натягивать, шапочкой. И темные очки. Вроде лицо и открыто, но потом не узнаешь. При этом выглядит опять же по-полицейски. Джефф поступил как я, а Кики ограничился очками». Автобус тронулся с места и подкатил к воротам склада. Отодвинув дверь, я выбрался на улицу, на ходу вытащив трофейный ключ из кармана. «Сменили цилиндр», — сказал я, попытавшись воткнуть ключ.
1: «Дерьмо, а не цилиндр»,
0: — поморщился Джефф, извлекая из сумки электрический пикган и длинный тонкий крючок. Крючок вошел в щель скважины, туда же сунулся тонкий длинный клюв пикгана. Зажужжал мотор, крюк провернулся, послышался щелчок. Вся процедура не заняла и 5 секунд. Дверь была открыта, даром что металлическая.
1: «Люди покупают хороший замок, а потом меняют в нем цилиндр, покупают дешевое дерьмо», — сказал Джефф, убирая инструмент и отходя в сторону.
0: А мы с Кики, достав пистолеты, просто вошли в офис, причем Кики, ни капли не стесняясь, крикнул пару раз: «Полиция националь! Полиция!» Но в офисе было пусто, как и в самом складе. Разве что потянуло привычно уже мерзким холодом, который почувствовал только я. Спуск здесь никуда не делся. Разве что его давление спало сразу. Едва открылась дверь, и в склад попал свет из офиса. Кики, понятное дело, ничего такого не почувствовал. Ну да никто и не ожидал. Джефф вошел следом, тоже держа пистолет в руке. Свой я уже убрал в кобуру, опасаться было некого. Кики взял у меня ключи от пикапа и вышел на улицу. Теперь в своей гражданской одежде он будет привлекать меньше внимания. А я разблокировал ворота и чуть их приоткрыл, ожидая, когда автобус отъедет, а на его место подкатит пикап. Долго ждать не пришлось. Кики просто сдвинул Юрвен в сторону, поставив его на аварийку, а затем подогнал мою машину. Подняв ворота, я пропустил его внутрь, а затем уже пешим выпустил наружу. Надо прикрывать с улицы, да и стоять под аварийкой тоже сейчас не кстати. Пусть все будет так, как было. Затем дверь закрылась, а следом я закрыл уже световую стену, чтобы с улицы ни единого лучика ни в одну щель.
1: «И что надо делать?» —
0: спросил Джефф, вынимая из пикапа свою винтовку и накидывая на себя петлю ремня. «Тебе надо зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Если сработает, то ты нечто такое почувствуешь, непонятное, а потом оно пройдет. А как пройдет, то окликни меня. Если я тебя не услышу, то ты прошел, наверное». Уверенности у него в лице как-то немного убавилось.
1: «А я точно туда пройду, куда надо?» — спросил он.
0: «Думаю, что ты никуда не пройдешь», — ответил я честно. «Но гарантий никаких, из меня эксперт, сам понимаешь, какой».
1: «Да?»
0: Уверенности явно еще поубавилось, но Джефф все же кивнул. «Подожди, я свое оружие заберу», — сказал я, вытаскивая из кабины арку. «Будут там тебя ждать», — показал я на офис. «Только свет не включай, никакой. Нужно, чтобы совсем темно было, понимаешь?»
1: «Понимаю», —
0: сказал он с еще более кислым выражением лица. «Чувствует все же что-то или так, страх неизвестного?» «Нет, все же второе».

0: удачи!» Джефф хлопнул меня по плечу, но по его лицу я понял, что он ожидает видеть, как минут через пять я сам выйду оттуда. Но тут он ошибается. Я это не только знаю, но еще и чувствую. «Спасибо!» Осталось кивнуть мне и жестом предложить ему пройти в офис. «А может, следовало попробовать вдвоем?» Не думаю, что из-за этого что-то случится. Николсон же говорил, что может провести меня. Врал, понятное дело, но может и не совсем. Откуда я взял, что он точно врал? «Джефф!» — остановил я своего приятеля. «Давай вместе попробуем, вдруг получится».
1: «Ну давай!»
0: — развел он руками. «Ну а вдруг правда?» Часть третья. Глава первая. Ощущения были знакомыми. Все как в прошлый раз. Холод, головокружение, онемевшее лицо. Ощущение в животе такое, словно ты вместе с лифтом проваливаешься черти куда. Затем все как-то стихло. Я просто включил фонарь, обведя лучом склад вокруг себя. Никого, кроме меня. И пикапа никакого нет. Вот так. Первая мысль — хорошо, что все с собой. Вторая — как же я до Панамы доберусь? Третья — а офис кто проверять будет за меня? Вытащив глок, открыл дверь со склада и буквально ворвался в офис. Никого. И винтовки исчезли, что интересно. Туалет, кухня — пусто. И что дальше? Возвращаться обратно? Ну как я здесь без машины? А как они здесь без машины? Стоп. Николсон сказал, что они здесь внизу ездят. А вот о том, что они протаскивают сюда машины, не говорил. А где они их берут? Не этими ли машинами, что я видел в светлом кругу, они пользуются? Недаром же они мне показались какими-то не такими, как остальные. Тогда ключи должны быть где-то, наверное, так? Или ключи в машинах. Кто их здесь упрет, внизу-то? Надо проверить. Убрав глок в кобуру, включил ред-дот на винтовке. Подошел к двери, глянул в глазок. Ну да, вон они стоят, напротив. Здесь безопасно должно быть, так ведь? Прошлый мой спуск, та тварь в свет не прыгнула. Так и жалась у края. Ладно, пошел. Дверь открылась, я высунулся, глянув по сторонам. Пусто. Все та же серая мерзость со всех сторон. Затхлый воздух, блеклые цвета, тишина такая, что в ушах звенит от нее. Потому что так не бывает. Вздохнув поглубже для решительности, пересек улицу, остановившись у не слишком нового, но вполне приличного с виду фораннера. Потянул ручку. Дверь сразу открылась. «Ну вот как», — сказал я, протянув руку и взяв ключи с консоли. «Так я и думал». «Так я вообще-то не думал, но все же догадался. Так что все равно молодец». Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул. Включились лампочки. Дожал, дизель под капотом сразу завелся. «Работает», — сказал я, вроде как самого себя уверяя. Странный какой-то звук в этой ватной тишине. Внутри помещения такого нет. Там вообще все обычно. А здесь уже не так. Так, что с топливом? Полный бак. Они, наверное, заправляют машину из тех канистр, что стоят в складе. С собой прихватить? Не знаю, есть ли смысл возиться. Мне ехать меньше 80 километров по карте. А бака здесь должно хватать как минимум на 600. Машина-то дизельная. Нет, не буду время терять. Вытащив из мародерки планшет, попробовал его включить, подспудно ожидая, что не заработает. Но он заработал, включившись сразу же. Нет, понятное дело, что значок 3G не обозначился. Никакой сети здесь нет. Но сам прибор работает, и карта на нем отображается. Разве что навигации никакой не будет. «Ну что, поехали?» — спросил я сам себя. «А куда ехать?» «Стоп, как это куда?» «Куда и всегда, здесь же все как наверху, просто мозг почему-то этот факт усваивать отказывается. Как-то полагает, что вот эта дрянь вокруг тем же самым, что и наверху, быть не может». Заблокировал двери на всякий случай, да и поехал, включив заодно фары. Вот добрался до границы светлого круга, ожидая, что свет фар темноту впереди не пробьет. Но свет есть свет, работал как положено. Разве что в лучах фар окружающий мир своей краски не обретал, так и оставаясь почти черно-белым, сепиевым. Как-то нехорошо на душе стало, стоило въехать в сумерки, но терпимо, выдержу. Они выдерживают, так почему бы мне не выдержать, так? Мотор работал ровно и гладко, как-то

0: Сразу ощутилось, что машина хоть и не новая, но ухоженная. Похрустывала грязь под покрышками, но при этом со звуком было что-то не то. Не только ватность, еще какая-то странность. И только когда выехал из свободной зоны, сообразил — эха не было. Когда едешь в тишине и между стен, звук двигателя возвращается, причем громко. А тут не было ничего, никакого эха. Тарахтит под капотом, как где-то посреди поля. Да и все. Не знаю, как было на других улицах и дорогах. Я следовал тому самому маршруту, который ввел в карту Николсон. Но дорога была вполне свободной. После недолгих размышлений пришел к выводу, что, скорее всего, мгновение остановилось среди ночи. Много машин стояло у домов и у тротуаров, и очень мало замерло посреди улицы. То, что я сейчас нахожусь в каком-то оторвавшемся от действительности моменте времени, я уже не сомневался. Просто никакая другая теория не подходит. Выглядело все вокруг так, словно любая жизнь вдруг исчезла по щелчку чьих-то пальцев, и все осталось ветшать и ржаветь. Вспомнился виденный когда-то документальный фильм, называвшийся «Земля без людей», или как-то похоже. Но опять же, полного сходства не было. А что было? Было ощущение того, что этот фильм переделали в хоррор-муви, добавив особо мерзких спецэффектов. А меня воткнули в самую середину всего этого безобразия. Тварей не видел вроде бы. Пару раз показалось, но за смутностью освещения не разглядел. Так что на машину никто не кидался. Скорость держал километров под 60 в час, больше стараясь не разгоняться, исключительно на всякий случай. Пусть шоссе просматривается далеко, но все же не знаю я здесь ничего. Машины на проезжей части попадались, но в разброс. Объезжать их проблемой не было. Несколько раз, как мне показалось, раньше были небольшие заторы из пары автомобилей, оказавшихся во время остановки мгновения рядом на параллельных полосах шоссе, занимая место от обочины до отбойника. Но их, кажется, растащили. Как-то так это выглядело. Думаю, что те, на кого я собирался охотиться, проделали себе проход от колонны до столицы. И все же, что они собираются делать с кокаином? В чем же их заработок? Нет, я понимаю, что вот так низом можно и до Америки товар довести. И где-то там организовать такой же спуск и оттуда продавать его кому угодно, местным дилерам. А случись чего, нырь вниз, и все, с концами, не поймаешь никого. Но вот лично я бы тащить груз этими дорогами до Америки все же не решился. До Америки отсюда все же очень далеко. Надо пересечь всю Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Мексику. А Мексика большая, и только потом будет Америка. И умный человек не станет продавать товар где-то в Калифорнии, где активность ДЭА и прочих энфорсеров велика. А повезет дальше и будет сбывать в тихом и мирном штате, в глубине территории. А по пути наверняка будут и заторы, и пробки, и поломки, возможно, и всякое такое. Не уверен, что риск себя оправдает. Как еще? Морем? Морем, морем, морем, морем. Так, морем. А что морем? А какое здесь море, к слову? И на чем? Так, вот эта самая Тойота, на которой я сейчас еду, она как здесь оказалась? Мне ведь пикап протащить вниз не удалось, так что и ее здесь нашли. Тут все грязное и ржавое. Лианы местами даже через асфальт лезут, чтобы опутать брошенные автомобили. Как еще? Круг света? Почему в этом круге все выглядит свежим, и если не новым, то, по крайней мере, таким же, как наверху? Как так? Ну, давай попробуем подумать. Все равно делать нечего, ехать мне еще больше часа. Спуск. Он как, прокол получается, так? Через него сюда вниз попадает часть той верхней действительности. С верхнего уровня на нижний. Так, представим, как свет в подвал через просверленную в полу дырку, например. Годится как модель? Ну, почему бы и нет? Мне все годится. И дальше. Дальше то, что попадает в этот круг света внизу, оказывается как бы наверху? Ну, в куске верхней реальности, с верхнего уровня, так? Выглядит так. По-другому я не могу объяснить то, что я сижу в нормальной и даже вполне чистой машине, в то время как вокруг весь мир погружается в серость и грязь. То есть надо было, конечно, у Николсона спросить, но я не догадался, не знал, что спрашивать, если точнее. А теперь уже поздно. Значит, если подобрать что-то внизу и затащить в круг света, то вещь попадет фактически на верхний уровень, с нижнего. Так? Твою мать. Как же все просто и понятно. Склад малины в колонии, вот он им зачем. В порту и окрестностях небольших судов прорва. А это единственный, может быть, склад на всю страну. Уж в колонии точно. Который имеет возможность пришвартовать к себе судно. На верхнем уровне этого не сделаешь. Верно? А вот на нижнем? Да запросто, пожалуй. Режешь в складе очередных людей, пробиваешь в нем спуск, и дальше вниз течет верхняя действительность. И как-то судно, способное дойти, например, до Хьюстона, постепенно теряет ржавость, все эти лианы осыпаются, если они на воде есть, и в него можно грузить. Обалдеть. А по морю здесь ходить можно, интересно? Как оно выглядит? Не знаю, как море, но на озеро Гатун можно было глянуть несколько минут назад, но я опоздал со своими мыслями, проехал. А Тихий океан можно посмотреть прямо возле дома Гонсалеса, если я к нему доберусь. Дом ведь почти на берегу стоит. Совсем небольшой крюк нужен. Вот и посмотрю. Так, но Панама для этого мало. Это перевалочная база получается. Кокаин продают в Америке. Именно тогда он становится таким дорогим. Сам порошок идет все больше из Колумбии и Боливии. Безопаснейший путь — сушей. Но на суше находится Мексика. А в Мексике — наркокартели, которые не дают колумбийцам и боливийцам возить свой товар напрямую на большую часть американской территории. Разве что Луизиана с Флоридой не подконтрольны мексиканцам. В результате колумбийские наркобароны вынуждены продавать свой товар мексиканцам по тем ценам, которые те предлагают, и тем самым отдавать им львиную долю прибыли. Морской путь до Флориды и Луизианы намного рискованней. Американцы научились следить за судами и самолетами. Процент потерь намного выше, чем сушей. Там проверить все невозможно. Америка разместила чуть не все свои сборочные производства в Мексике, рядом с границей. И контролировать невероятный, огромный, неописуемый товарооборот практически нереально. И там работают мексиканские картели. А вот сюда, в Панаму, колумбийский порошок идет пока без посредников, напрямую. И если кто-то найдет способ безопасно доставлять его на американскую территорию в обход контроля и, главное, мексиканцев, тот озолотится. Нет, я даже не могу подобрать правильного термина. Он вознесется над миром. Как-то так. Фу, меня аж в пот кинуло, когда я представил масштабы всей схемы. Получать тонн 20 в месяц здесь, в Панаме, несложно. Принял на склад и свалил вниз. Приходи проверять, кто хочет. Низом же перевез в порт к другому складу. Идеально было бы, наверное, прямо там и получать порошок, но портовая территория слишком подконтрольна. А сам прием все же будет идти на верхнем уровне, не на нижнем. Так что перевалка. Но наркотики — товар необъемный. А грузовик, к слову, у склада уже стоит. Приготовились? Да, наверное. Дальше товар погрузили на судно и морем потащили в Америку. Пусть я море не видел, но вижу и чувствую другое. Неподвижность воздуха. Ветра здесь нет. А нет ветров — нет штормов. Как-то так. Нет движения — нет слежения, нет контроля. Нет береговой охраны многих стран, нет ничего. И по гладкой воде довести эти 20 тонн можно и на каком-нибудь траулере, наверное. И где выгружать? Надо делать очередной спуск в Америке. Опаснее, чем в Панаме, понятное дело, но реальней. Зарезать каких-нибудь нелегалов, которых никто не хватится, и вот готов не спуск, а уже подъем, с нижнего уровня на верхний. Или, скорее всего, для безопасности организуют еще и там перевалку, чтобы отдавать товар где-то еще. И все. Остается только купить лопаты побольше, чтобы деньги в мешки закидывать. Тогда зачем им база в столице, если вся схема в колонии? Ну, как вариант. Что-то можно будет тащить Тихим океаном, например, для других покупателей. Что еще? Дом Энн, дом Гранта. Ну да, там райское место, в Коронадо и в Гаргоне. А колонн — помойка вонючая. Они же хотят как-то еще и наслаждаться богатством и долгой жизнью, так? Работа работой, но должны быть и удовольствия. Черт, надо бы мне у дома советника права потереться. Зачем? А на предмет почувствовать спуск. У Богатыревых был спуск в подвале, и они даже ночевали на нижнем уровне, экономили время своей жизни за счет сна. А в чем проблема? В своем же доме, в своей же кровати, и никакого, понимаешь, старения, так? Офигеть. Ну и Грант тоже так может, и делает, наверное. Энн, к слову, а сколько тебе лет на самом деле? Почему ты в моем сознании все время раздваиваешься? Твое молодое лицо и тело, и совсем не молодые глаза. Кто ты вообще? Вампиры какие-то получаются. На коммерческой, к тому же, основе. Никакой сраной инфернальности и прочей дури, только наличные и ничего личного. Шоссе, грязное серое, извивалось среди такой же грязной серой действительности. Черная травка под отбойниками, все те же вездесущие скользкие отвратные лианы, вылезающие через любую щель, оплетающие собой все, до чего дотягиваются, свисающие из деревьев, крыш, столбов. Противный воздух, к которому, впрочем, уже как-то придышался и принюхался. А когда приоткрыл окошко, то даже что-то вроде ветра получил. А вот жары нет, к слову. Даже прохладно, наверное. Сколько на термометре? Нет термометра в этой машине. Она в совсем простой рабочей комплектации. Но по ощущениям меньше 20 и больше 15, как-то так. И влажность, опять же, по ощущениям, никуда не делась. А как было в круге света? Я попытался вспомнить. Нет, не так. И теплее, и вроде даже суше. Душно не было, вроде бы. А может, я под стрессом просто не понял? Может, там вообще как здесь, просто только сейчас я задумался и прислушался к своим ощущениям. И звук все тот же. Ощущение, что уши заложены. Как после быстрого спуска с горы бывает. Время от времени даже пытаешься уравнять давление. Но никакого результата не получаешь. Это не уши. Просто здесь вот так. Езда была, на удивление, спокойной до самого Челибры. Место, где транзитное шоссе встречается с трассой Панама-Колон. Я проскочил мимо огромной стоянки новых, если прикидывать по верхним стандартам машин, выстроенных вплотную многими сотнями. Проехал мимо кемпинга, нового, яркого, наверху и грязного, почти полностью опутанного местной мерзкой растительностью внизу. А после него я увидел возле дороги человека, стоящего. Не совсем у дороги. Он стоял у забора отеля «Манки Лодж», тонущего в зарослях, причем сами заросли здесь были какими-то неправильными, словно пораженными грибками или какой-то болезнью. И там тоже все было оплетено неизменными лианами. И вот на фоне этих зарослей я увидел фигуру, вполне человеческую. И остановил машину, скорее всего, просто от неожиданности. Вышел на дорогу, подняв автомат в положение лоу-рейди. То есть прижав приклад к плечу и направив ствол перед собой под углом чуть вниз. И предохранитель скинул уже. Фигура вроде дернулась, словно не зная, что делать, идти ко мне или сбежать. Но осталась на месте. Нет, понятное дело, я не собирался идти к ней и кричать: «Вы кто, а? У вас все хорошо? Вам помощь не нужна, а?» Или что там кричат киногерои, когда сценаристы зачем-то вынуждают их быть кретинами. Нет, ничего такого я делать не стал. Я просто поднял откинутый магнифайер и вскинул винтовку, посмотрев через прицел. Не фиг-то какое большое, но все же приближает. Не, что-то ты того. И не человек вовсе. Была бы шерсть, встала бы дыбом на затылке. А так только мурашки побежали со страху. Не, понятное дело, что я чего-то такого здесь и ожидал. Никакого особого удивления, но все равно. Да, это на человека похоже, насколько-то. Только как и та убитая тварь, покрытого чешуей, с мордой настолько отвратительной, что даже описывать не хочется. Желтые острые зубы, торчащие из беззубого рта, два черных провала вместо глаз и ощущение злобы от взгляда, злобы и голода, чего-то бесконечно враждебного и, наверное, просто желающего тебя сожрать и уничтожить. «Ну ты и урод», — прошептал я, разрываясь между желанием открыть огонь и нежеланием поднимать шум. Движение слева я уловил краем глаза, но понял, что надо туда смотреть на долю мгновения раньше, когда стоящий передо мной... А кто он, демон? Вот этот самый демон чуть дернулся и посмотрел в ту сторону. Повернулся я вместе с оружием, и почти сразу в прицел попала такая же тварь, как та, что я убил возле склада. Но эта неслась ко мне большими, мощными скачками. Дальше в действие вступили рефлексы. Подсознательно включившийся центр управления огнем отдал команду на сопровождение цели и, предугадав траекторию, дал твари вскочить на отбойник, после чего указательный палец продавил не по-военному легкий спуск. Винтовка дернулась несколько раз, послав в темную тушу несколько пустоголовых охотничьих пуль. Тварь перекувырнулась через голову, покатилась по грязному бетону, задергалась, получила еще три пули в быстром темпе, а затем я повернулся к демону, перекинув на него красную точку прицела. Словно невыносимо громкая, непереносимая на грани ультразвука сирена включилась где-то у меня в голове, пробив все тело дрожью так, как бывает от особо отвратных звуков, вроде как ножом по бетону. Демон уже бежал на меня, вытянув когтистые руки и оскалив зубы. И я только в этот момент понял, что это не у меня в голове, это бросившаяся на меня тварь так воет. И опять рефлексы опередили сознание. Это хорошо, когда эти рефлексы есть, потому что без них я просто бы бросил оружие и закрыл уши руками, стараясь задавить этот вой и волну холодного страха, накрывшую меня с головой. Двойка, двойка, еще двойка. Короткий ствол карабина выбросил пули навстречу бегущей твари. Те ударили ее в грудь, потом в голову. Я даже успел разглядеть, как вышибло облака черной крови. Затем демон рванулся в сторону, но было уже поздно. Прицел я взял точно и сбил его с ног еще несколькими попаданиями. Стоп. По сторонам никого. Сброшенный магазин ударился о дорогу, другой с почи и на его место. Щелк. Присесть, поднять сброшенный, его в поч. Все. Никто больше не атакует. Выдох. Волна адреналина в кровь, выбивающая страх и замещающая его торжеством быстрой победы. Звон в ушах, круги в глазах. Ну как же испугался, а? Только сейчас почувствовал, насколько. Нет, это ненормально, это что-то наведенное, наверное. Я сам по себе просто не способен так бояться. На такой страх тоже какие-то внутренние силы нужны, каких у меня нет. Атуша лежит на раскисшей грязи, притягивая взгляд. «А я вот пойду и посмотрю», — сказал я самому себе, прекрасно осознавая, что делать этого не надо бы. У меня другие задачи. Но если не сделаю, то так меня дальше и будет трясти. И еще я не верю, что это вообще видел. Пусть под ногами лежат гильзы, а в воздухе густо пахнет сгоревшим порохом. Стоячий здесь воздух, запах пока так никуда и не унесло. А еще я сфотографирую твари на телефон и видео сниму. И ага, на YouTube выложу. И буду собирать всякие лайки и комментарии в стиле «Твоя графика сосет неудачно, я лучше умею». Кстати, что случилось с грамотностью у людей? Никто не знает. Глава вторая. Жизнь нижнего уровня оказалась сосредоточена в городе. За его пределами было почти пусто. Окраинные урбанизации еще не так впечатлили. А вот сам город давил и пугал. Высотные дома, небоскребы, машины — все, что здесь было, все выглядело ветхим и отсыревшим. Все было заплетено зеленовато-черными лианами, из которых на серые стены вытекала какая-то слизь. Везде была видна черная трава. И везде я замечал тутошнюю жизнь, причем в самых разных формах. Увидел вдалеке в конце перпендикулярной улицы еще одного такого демона, которого застрелил в Челибре. Видел тех самых прыгучих тварей, которых для простоты, используя всю ту же демоническую терминологию, поименовал про себя импами, чтобы хоть как-то именовать. Потом, скинув скорость на повороте в сплетении лиан, заметил то ли змей, то ли гигантских черных сороконожек, которых толком так и не смог разглядеть. А к машине они не выползали. Видел даже какую-то летучую тварь, которая пронеслась вдоль улицы у меня над головой, противно вереща. Здесь был мир, другая реальность, другая жизнь, враждебная нам и непонятная. Но машина все же давала ощущение защиты. Никто на нее не бросался, хоть и провожали злобными взглядами. Да никто, наверное, не смог бы ее догнать. Даже тот прыгучий им, пусть и был почти что нереально быстрым, но именно что почти, все же законы физики соблюдались. Пусть я ехал неторопливо, но все же достаточно быстро, чтобы твари особо не опасаться. Разве что летучих. Но летучая тварь не напала и даже на лобовое стекло не нагадила. Как тут недавно чайка обошлась с моей Прадо прямо на выезде из гаража. Почему-то в голове всплыла слышанная когда-то шутка. Бога нет, есть только физика. И когда ты нарушаешь ее законы, то попадаешь в ад. Вот я вроде в каком-то аду, наверное. Но законы все те же, пожалуй. Или это еще не ад? Чистилище? А эхо так все нет и нет. Хоть оно просто напрашивается в таком месте и в такой тишине. Куда делось? Не знаю, нарушает законы физики все же. Или тут воздух такой стоячий, что даже звуковые волны не передает, а как-то гасит. Может и так. Какая разница, собственно говоря? В одном месте все же попал в затор. Маршрут, нарисованный Николсоном, вел мимо склада Maritime Soft. А ехать близко к нему я не решился. Покатил с большим крюком в объезд. Пока мне не хотелось никому враждебному показывать то, что кто-то кроме них шляется по нижнему уровню. Пока это тайна, это моя лучшая защита, я думаю. А вот затем был океан. Немного не доехав до места, я свернул на Пасио дель Мар и остановился, выйдя из машины. Нет, запах океана, острый, свежий, смесь соли, йода и водорослей, пропал. Не было ничего. Вся та же затхлость, как в надолго запертой кладовке. ну и запах дизельного выхлопа, расползающийся вокруг машины. Сама же вода была серой, как мир вокруг, и почти неподвижной. Даже определение «штиль» не было бы точным. Штиль, по сравнению с тем, что я сейчас вижу, выглядит почти как штурм. Поверхность воды пусть и не была как зеркало, но рябь шла по ней настолько микроскопическая, что выглядела нереальной. Даже не рябью, а... не хватает слов. Не бывает так, и быть не может. Но есть. Появилось острое желание спуститься на пляж и попробовать эту воду на ощупь. А может, даже и на вкус. Но побоялся. До башен Соха и Тен было от этого места рукой подать. И выглядели они просто жутко. Гигантские, уходящие в небо глыбы грязи и мерзости. А под лианами, опять же, что-то шевелилось, как мне показалось в прицел. Не хочется от машины вообще отходить. Так что снова забрался за руль, закрылся, а затем, выловив из почвы винтовочный глушитель, установил его на обрубок ствола. Сбросил магазин, выкинул патрон из патронника, воткнул в приемник пластиковый пимак и дослал патрон. Затем навинтил глушитель на глок. Все, я уже близко к цели, совсем близко. Почти что доехал. Осталось только решить, как подобраться. Пусть звук и вязнет в этом воздухе, но все же, думаю, звук тойотовского дизеля с какого-то расстояния станет слышен. Понятно решать, что свои. Кому еще здесь ездить? Но лучше бы вообще никакого внимания к себе не привлекать. Поэтому машину надо бы оставить где-то поодаль. Но так поодаль, чтобы при этом еще по пути к дому меня никто, например, не съел. Как-то оживленно на нижнем уровне Сьюдад-Панама. Да и терять силы, время и патроны на то, чтобы отбиваться от очередного демона, как-то не хочется. Подъезжать решил со стороны моря и встать за углом квартала. Потому что с этого направления прикрыть должна и стена, и живая изгородь. Растительность здесь внизу не поредела, а просто как-то испоганилась. А так даже гуще стало, пожалуй. Прикроет. Так, докуда на машине ехать? А вот дотуда и поеду. Расположение дома Гонсалеса я помню хорошо. Там даже с верхнего этажа дорогу вдоль моря не видно. Ее то соседние дома закрывают, то заборы, то кусты. Не должны увидеть. И услышать не должны. Ехал, правда, все равно в натяг, удерживая обороты на самом минимуме. Едва касаясь педали подошвой, почти на холостых. Фары выключил. Вдоль ряда жилых небоскребов пробрался, тихо пугаясь. От них прямо чем-то нехорошим тянуло. Не запахом, понятное дело, а вот, опять же, как холодом по костям. Словно там что-то поселилось плохое. Хотя, наверное, поселилось, чего ему не поселиться. А хорошего тут и нет, наверное, совсем. Дом я увидел издалека. Не сам дом, нет, а след спуска. Я ведь в колонии даже не догадался оглянуться и посмотреть на склад, от которого я отъехал, издалека. А вот тут я как раз к спуску еду, так что увидел. Это как перевернутая воронка, как смерч, только разве не расширяющийся вверху, падающий на землю откуда-то из тяжелого, сплошного, свинцово-серого неба нижнего уровня мира. Воронка света, столб света, к которому просто хочется добраться как можно скорее. Это место словно зовет и приманивает. Общая безопасность и покой. Только у нас там безопасность не запланирована вообще-то. У нас как-то другие намерения и планы. Остановился, заглушил двигатель, на всякий случай убрав ключ от машины в карман, потому что не готов я их просто так внутри оставлять, как они тут делают. Еще раз проверил оружие, экипировку, все в порядке, все на месте. Натянул мотоциклетный подшлемник поверх стрелковых очков. Теперь все. Фиг меня узнаешь. Не думаю, что понадобится, но на всякий случай. А случаи разные бывают. Огляделся, прислушался. Вроде ничего враждебного рядом не видно и не слышно. Хорошо бы, чтобы и не было. Подошел к краю стены, выглянул аккуратно. Вижу дом. Первый этаж забором и растительностью скрыт. Окна второго видны. Но вроде никто возле окон не стоит, как мне кажется. Еще раз огляделся, потом рывком перебежал улицу, прижался уже к забору напротив. Вот так. Теперь меня и со второго этажа видно не будет. Теперь только из ворот надо выглянуть, чтобы рассмотреть. Стоп. А камеры здесь не работают? У Гонсалеса на воротах висит и на доме есть. Нет, не должны. На кой они здесь потребны? А питать все от генератора придется, так что не думаю. Так, заходить будем просто с фасада. Наверное, во всех остальных случаях придется ломиться через живую изгородь. А к ней здесь даже прикоснуться противно, как будто мутировало все. От радиации или какой другой дряни. И тех змей или не змей, что они там есть среди лиан, я тоже помню. Хотя границы участка у них в круг света попадают, так что изгородь должна быть нормальная. Но все равно шумно получится, треску будет много. Не, только с фасада. Стараясь двигаться как можно тише, пошел вдоль забора, все так же прислушиваясь и вращая головой на 360 градусов. Опять вспомнилось, что в мой прошлый спуск та тварь, что я застрелил, крутилась у самого светового круга. Может быть, они вообще тут дежурят и в засаде сидят в надежде на добычу. Чем не вариант? От такого варианта пробрало холодом, а заодно показалось, что кто-то в спину смотрит. Засуетился, завертелся, вскинув карабин, но так никто и не кинулся на меня. По мере приближения к пятну света даже чувствовать его начал. Словно теплом оттуда тянет. Даже шаг ускорить хочется. А когда пересек его, пусть нечеткую, но ощутимую всем телом границу, увидел очередного импа, появившегося из-за того самого угла, откуда вышел я. По следам идет, что ли? Опять вскинул оружие, проклиная мысленно невезуху. Хоть и с глушителем, но шума будет достаточно, и хуже момент для этого придумать трудно. Но в последний момент вдруг сообразил. Не стал стрелять, просто прошел чуть дальше в свет. А потом осклабился и показал импу средний палец. Тварь, как вкопанная, остановилась на границе, уставившись на меня голодными глазами. Кажется, даже с тоской. Но дальше не двинулась ни на шаг. Все верно. В свет они не заходят никогда. Это не их мир уже. Это кусок верхнего уровня. Вот там и сиди, никуда не ходи. Заставить себя повернуться к твари спиной было немножко сложно, но заставил все же. И на спину мне никто не прыгнул. Потом не выдержал, оглянулся. Нет, так и сидит, не шевелится. Ладно, пошли дальше. Шаг за шагом до угла. Дальше низкий парапет, на нем решетчатый забор. Добрался до угла, прислушался. Тарахтит что-то. Генератор, похоже. Выглянул из-за столба аккуратненько так, чтобы в любой момент назад нырнуть. Укрыться. Но ничего не случилось. А интересно. Прямо на газоне в углу двора стоит грузовик Mitsubishi с топливной цистерной. Горючку для генератора хранят. Двери гаража открыты, в нем две машины, большой пикап и новенький серый Land Cruiser. А у стены человек какой-то стоит, с чем-то возится у маленького верстака. Посмотрел на него в прицел. Нет, не знаю такого, не попадался он в наших видео ни разу. Рыжий, крупный, толстоватый, конопатый, лицо белое, нос и уши красные. Руки, высовывающиеся из обрезиненных рукавов клетчатой рубашки, покрыты татуировкой. Короткая стрижка, вроде военной. И что с ним делать? Я сюда за Саттери и Луис пришел. Что с ним делать, знаю. И мне их не жалко, даже если придется прибегнуть к плану «Б». Они убийцы. А этот... Стоп, а кем он еще может быть, если в этой компании? Такой же убийца, просто я его раньше не видел. И все. Действительно, чего это я в неуместный гуманизм впадать начал? Все тут одним миром мазаны. Вертикальная рукоятка уперлась в парапет забора, красная марка эймпоинта разместилась на голове у рыжего. Треск выстрела, совсем не громкий, даже тише, чем должен быть, сразу увязнувший в воздухе, толчок в плечо, странный тусклый звон покатившейся гильзы. Над ухом у рыжего появилось темное пятно. Голова слегка дернулась, и он сперва завалился вперед, потом съехал со столика в бок и тяжело осел в углу. Его грубые ботинки, неловко повернувшись, поскребли по плитке пола и замерли. «Чисто», — сказал я сам себе, двигаясь за парапетом в сторону калитки. «На глушняк. Отлично. Следующий столб. Из-за него осмотреться, оглядеть окна. Никого. Они хоть здесь? Вот будет сюрприз, если нет. Может, они в Maritime Soft? Не, не должны. Там офис, а тут вилла. А Луис скрывают и, похоже, пока собираются скрывать». И где скрывать лучше, чем в своем же доме? Нет, здесь должны быть. Хотя бы Луис. Следующий столб. Снова по окнам. Никого не вижу. Не значит, что никого нет. Просто не вижу. С этим лучше самого себя не обманывать. А имп? А так и сидит. Смотрит. Никуда не идет. Главное, за мной не идет. Не нравится ему тут. Вы почему кефир не кушаете? Не любите? Вот и он не любит. Или это она? Или оно? Как всегда, дурь всякая в голову лезет, когда мандраж. Всю жизнь так. Чем больше адреналина в крови, тем больше глупости в голове. Способ не навалить в штаны со страху такой, наверное. Отвлекаюсь вроде как. Так, через главный вход? Есть еще слева за углом вход на кухню, отдельный. Но с чего ему открытым быть? И гараж открыт. Рыжий, чью ногу я вижу даже отсюда, вошел туда через ворота или из дома. К гаражу надо наискосок, до парадной двери рукой подать. Нет, все равно начну с гаража. Я бы в него через внутреннюю дверь пошел, если из дома. Откинул магнифайер, теперь он только мешать будет. Быстро, но не сбиваясь на бег, пересек газон, вводя стволом карабина по окнам. Но по мне никто не стрелял. А двигался я все же вполне бесшумно как-то. Не растерял еще навыков. Мне бы еще килограммов 6 скинуть, и вообще орел буду. Точно. Хотя бы 6. Самое время об этом подумать, ага, самое-самое время. Так, а вот и труп. В углу фал стоит со складным прикладом, такой, как в колонне был. И на верстаке лежит лифчик с 4 магазинами к нему. А на рыжем кобура еще. Ну, как-то относительно настороже они, да. Генератор тарахтит, попахивает выхлопом. Но не так, как в других местах. Тут воздух как-то движется. Сзади генератор, сзади гаража. Я помню. Так. Дверь в дом, вон в углу. Аккуратно к ней. Упругие подошвы трекинговых ботинок на такой плитке часто скрипнут норовят. Поэтому аккуратно с опорой на внешнюю сторону. Дверь рывком на себя и сразу внутрь, в дом. Выход здесь прямо в гостиную, в закуток такой, в дальнем углу. Человек напротив двери с винтовкой спиной ко мне. Двойка, еще двойка. Уже громкие, как у духовушки, щелчки выстрелов. 2 в спину. Он только лишь собрался повернуться, но уже не успел. Затем 2 в голову. Тело даже падать не начало. Женский крик, какие-то слова, но я даже не понял, на каком языке. Маленькая черноволосая азиатка с некрасиво перекошенным от страха лицом бежит к двери в подвал. Где она была? Но в руках у нее ничего, и я не вижу других угроз, поэтому я просто наставляю автомат на нее и ору на английском. «Лежать, полиция!» Пусть совсем обалдеет, какая разница, кем я назовусь. И она пугается, теряется, сбивается с шага, бросается в сторону, зачем-то пытаясь проскочить мимо меня. И я просто подставляю ногу, за которую она цепляется и летит носом в пол. Поворачивается на бок, и я с разбегу всаживаю ей в живот ботинок, начисто выбивая из нее дух. Мне некогда ее обездвиживать, мне некогда возиться с наручниками, которых при мне целая связка. Я ищу Луис, но при этом хочу взять живую японку. Может, дождется меня, полежит пока. А Луис искать не пришлось. Я увидел ее у балюстрады 2-го этажа. Она просто вышла из комнаты, подняв руки перед собой, выставив вперед ладони и крикнула напряженным голосом. «Не стреляйте, я заложник!» «Спускайся!» Я направил на нее ствол арки, и она заметно испугалась, хоть и попыталась страх скрыть. «Быстро, не тяни время!» Снова ствол по сторонам, но вроде других угроз нет. «Где остальные?»
1: «Один в гараже!»
0: Она показала рукой туда, откуда я пришел. «Нет там никого, я уже проверял. Уже нет. А еще?»
1: «Только Дуэйн и Барт. Больше никого. И она!»
0: Луис показала на пытавшуюся поймать ртом воздух Сатори, корчившуюся на полу. «Надо проверять, но этих оставлять нельзя». «Черт, как же плохо действовать одному, а?»
2: «Лежать, лицом вниз!»
0: Луис было засомневалась, но я просто свалил ее, схватив за длинные волосы и подбив ноги, свалил лицом вниз, накинув пластиковые наручники на запястье, потом на щиколотки, обездвижив ее окончательно. Затем проделал то же самое, продолжая нервно поглядывать по сторонам, со все еще не пришедшей в себя от удара Сатори. Все, обе упакованы. Убитый Дуэйн. Это он наверняка, потому что черный. Белых Дуэйнов в жизни не встречал и даже не слышал о них. Дуэйн, Лерой — самые они. Значит, тот в гараже Барт, так получается. Быстро взглянул в кухню с карабином наготове, обошел островок. Никого. Пинками дотолкал диванчик до двери в подвал. Подпер. Если кто-то поднимется оттуда, то без шума не войдет. А сам заглянул в столовую, в которой тоже никого не нашел. В кабинет Гонсалеса, на столе в котором нашел открытый и включенный лэптоп. По заставке с каким-то кровавым анимешным рисунком решил, что это японки, хотя вполне мог принадлежать и Луис. Поднялся осторожно на 2-й этаж, осмотрел все комнаты. Никого. Еще лэптоп. В одной из комнат куча мужских вещей и включенный телевизор, на экране которого в режиме паузы какая-то порнушка. Интересно, Барт или Дуэйн? Еще лэптоп, еще один. Включенный и выключенный. И все. Никого больше. Разве что странное ощущение нереальности накатило. Пока ходил. Я ведь дом Гонсалеса помню хорошо, а тут вроде он и не он. Да, 4 здесь было. Луис и Сатори лежали рядом, о чем-то тихо шептались. Договариваются. Вправду поверили, что я какая-то полиция и пытаются согласовать показания? Ну, пусть пытаются. Кому не интересны их показания? Отрезав от выловленного из сумки мотка пару метров паракорда, я связал наручники на запястьях Луи с наручниками Сатри. Затем разрезал хомуты у них на щиколотках. «Пошли!» — сказал я, дернув за шнур. «Вставайте, обе!» Ни одна, ни вторая ничего не сказали, просто неуклюже, без рук, поднялись на ноги. При этом Луис дернула шнур так, что Сатри чуть не свалилась.
1: «А куда?»
0: «Заткнись!» Луис попыталась что-то спросить, но я сильно и больно ткнул ее глушителем в спину. Так что она только ойкнула и замолчала. «В подвал! Быстро!» «Дверь за собой закрыть, их вниз по лестнице, затем дверь в игровую тоже захлопнуть. Так надежней». А их подтолкнул в сторону винного погреба. Испугались. Похоже, решили, что я их собираюсь там убить. Там, где они вдвоем убили жену и сына Гонсалеса. Мать и брата самой Луис. Она снова попыталась что-то сказать, но я опять ее ударил. «Зубы вышибу! Заткнись!» Никаких терзаний от того, что бью женщину, даже девочку. Это не девочка и даже не человек. И вторая тоже. Это какие-то упыри, вампиры. Я даже не знаю, кто или что они вообще. Таких надо даже не казнить, много чести, а просто истреблять, как крыс, наверное. «На пол! Лицом вниз!» Легли без споров. Луис трясется, а под Сатери начала лужа расплываться. «Ну да, страшно. Я все понимаю. Семье Гонсалеса тоже было страшно, я думаю. На этом же самом месте». Наступил японке ботинком на спину, чтобы в темноте дергаться не начала. И выключил свет. И опять волна холода, онемения, дрожи, страха, затем накатывающее тепло. Мы поднялись вверх, на верхний уровень. Щелчок выключателя. Эти две так и лежат, не шевелясь. Открыл осторожно дверь из подвала. Выглянул. Пусто. Зажег свет в игровой, затем выловил из кармана рацию. «Кики, как слышишь?»
3: «Чисто!» — сразу откликнулось радио.
0: «Мы здесь!»
3: «Запускаем!»
0: Голос звучал радостно.
3: «Сейчас, мы на всякий случай дверь завалили!»
0: «Вот так, поход закончен. Можно подниматься!» Глава третья. Домой меня отвез Кики, под утро уже. И пока мы ехали, он задал по меньшей мере 1000 вопросов, или больше. И это молчаливый Энрике, от которого особо и слова не добьешься. Вообще, я его понимаю. Это странно, по меньшей мере, когда люди закрывают за собой дверь и исчезают. А потом за закрытой дверью появляются из ниоткуда. Мне и самому до сих пор странно, и даже в том, что это все происходило в реальности, а не во сне, приходится себя убеждать. Когда уже уходя из дома, мы снимали с петель все двери в подвале, чтобы точно знать, что следом за мной никто снизу не выберется, я чувствовал себя малость того, ненормальным. Куда девать Луис и Сатери было, пожалуй, самым сложным вопросом. Вести кричи далеко и опасно. Можно нарваться на полицию, которая точно не придет в восторг при виде двух связанных женщин в фургоне. Да и выдавать местоположение Ричи и даже сам факт его существования Гонсалесу тоже не хочется. Лишнее это все. Была недолго обсуждавшаяся идея отвезти их на склад в нашем офисе. Но ее отменили почти сразу. Минусов в ней куда больше, чем плюсов. А плюсов так почти и нет. Была даже мысль просто вывести их в заросли между городом и берегом, к востоку от Коста-де-Лесте, и там просто отдать Гонсалесу. Пусть дальше сам разбирается. Но тоже решили, что не годится. Просто потому, что сперва их надо допросить самим. Сатери точно должна знать всех людей в другой, столичной ячейке. И нам эти люди нужны. Все, без исключения. И все же повезли Кричи. Джефф опять впереди, за головной дозор. Мы с Кики на автобусе сзади, с двумя связанными пленными в багажнике. И чуть не нарвались на полицейскую заставу возле Санта-Риты. Хорошо, что дозор у нас ехал в паре километров впереди. Пришлось под аварийкой сдавать задом чуть не километр, до разрыва в отбойнике, где в наглую развернувшись, а потом вернувшись назад, съехали на старую узкую часть транзитной дороги, идущую вдоль озера Гатун. Там уже без дозора пришлось обходиться. Джефф проскочил дальше, но добрались без приключений. На мосту через шлюз увидели еще пару полицейских машин, причем в ситуации, что и деваться-то было некуда. Но полицейским до нас дела не оказалось, они по каким-то другим делам приехали. Так что, когда мы добрались до Ричи, нервы у меня были почти что на пределе, а душевных сил не осталось уже ни на что. Распределить пленных по разным камерам не получилось, бункер был всего один. А вот цепей и замков Ричи в хозяйственном докупил, ожидая новых поступлений. Так что безопасно запереть всех получилось. Итак, дома я оказался под утро и успел только принять душ и побриться. Ни на что другое времени уже не хватило. Переоделся в свежее, дошел до упрятанной на соседней улице машины и поехал в аэропорт Бальбоа. Успел вовремя, даже чуть рановато. Так что пришлось ждать, сидя в машине с открытыми окнами. Первым, к удивлению моему, подъехал Хефе. Его большой пикап, порыкивая мотором, подъехал к моей машине и, сдав задом, встал на соседнее место. Хефе выскочил из кабины и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты что тут делаешь?» — поразился я. «Тебе полет организовываю», — ответил он, протягивая руку. «Я ж не только тиром заведую, у меня тут много всяких разных маленьких дел. И с посольством тоже». «Не с посольством, с ДЭ работаем», — ответил он. «Вот и остальные», — он показал на приближавшиеся к стоянке фары. «А я с ДЭ лечу, что ли?» — озадачился я в конец. «Нет, просто они часто у нас самолет нанимают. Точнее, через нас у Динкорпа».
1: «Вот как?»
0: «Динкорп — частная военная компания, одна из самых больших, работает чуть ли не по всей Латинской Америке. Причем специализируется на обучении армий, опылении ядами плантаций, коки и на авиаперевозках. Не знал только, что Хефе с ними связан». Фары оказались черным экспедишеном, за рулем которого сидел Акоста. А вот спутник его удивил меня еще больше. Чем именно? Белым воротничком священника.
4: «Знакомьтесь», — сказал Акоста. «Отец Умейли».
0: «Сергей Руднев».
4: «Все готово?»
0: — спросил Акоста у Хефе. «Да, все нормально».
4: «Вас там встретят», — повернулся ко мне Акоста. «Кстати, есть какие-то новости для меня?»
0: Я с сомнением посмотрел на окружающих.
4: «Отойдем»,
0: — правильно понял он мой взгляд. Отошли подальше и остановились.
4: «Новости есть», — сказал я, оглядываясь.
0: «В общем, я не знаю только одного, из-за чего конкретно убили Брю. Семью Гонсалеса убила дочь и ее новая подруга из интернета».
4: «Откуда такая точность?»
0: «Они у нас, обе». Я ожидал, что Акоста начнет говорить что-то о судебных перспективах, но он, к моему удивлению, только кивнул, словно отметил факт, и достаточно. Странно. Затем он все же сказал.
4: «Я бы хотел, чтобы до вашего возвращения из Колумбии с ними ничего не случилось».
0: «Ничего не случится».
4: «Это хорошо. Да, к слову, отец Умели может ответить на множество ваших вопросов, даже больше, чем я. Воспользуйтесь возможностью».
0: «Даже так?» — уже окончательно поразился я. «Воспользуюсь, обещаю». На этом разговоры закончили. На летном поле у старого здания терминала стоял небольшой, изящный одномоторный винтовой самолет. Белый, с темно-синими полосами, с надписью «Матрикс» на носу. Подъемная дверь в середине фюзеляжа была поднята, нижняя ее половина со ступеньками свисала до бетона. Один из пилотов, худощавый, жилистый, очень молодой парень, запустил нас внутрь, сказал: «Присаживайтесь». После чего закрыл дверь и сам полез вперед, туда, где за приборной панелью сидел еще один пилот. Очень светлый блондин с редеющими на затылке волосами. Самолет выглядел маленьким, но в салоне оказалось на удивление просторно, как в хорошем лимузине. Удобные сиденья, обтянутые светлой мягкой кожей, откидные столики, даже розетки для лэптопов. Бизнес-класс, в общем. Ноги тоже было куда вытянуть, тут в свободном пространстве и вовсе можно было улечься. Священник уселся рядом, улыбнулся вежливо, затем достал из бокового кармана черной спортивной сумки книгу в мягкой обложке и сразу углубился в чтение. А я вытащил свой лэптоп и запустил его. Пилот с кем-то переговаривался по радио, потом заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожкам к месту старта. Опять переговоры, в которые я не вслушивался. Затем быстрый разбег, отрыв от полосы, взлет. В иллюминаторе было видно, как уходит вниз земля. Где-то далеко, на самом горизонте, занимался рассвет. И чем выше мы поднимались, тем ярче он становился. Тем краснее и светлее было небо. После разворота машина легла на курс. Звук двигателя сменился на чуть более тихий и ровный. Пилоты о чем-то негромко болтали, посмеиваясь. Отец Умели погрузился в чтение. Надо бы поговорить, но как-то отвлекать его неохота. И не знаю, с чего разговор начать. А Косте следовало быть чуть более конкретным. Поэтому я нашел в компьютере файл, который передал мне Витек, и до которого у меня до сих пор не дошли руки. Подборку материалов по детям-убийцам. Начал он с копированного откуда-то доклада какого-то эксперта из ФБР, который показал, что дети на самом деле при соответствующих обстоятельствах куда легче идут на убийство, чем взрослые. И зачастую с куда большей жестокостью. Процент же немотивированных убийств, когда преступники подчас и сами не знают, зачем это делают, у детей составляет чуть ли не большинство. Любопытство, неумение оценить последствия, полная неспособность к сопереживанию — это как раз о них. Опять же, стайность. Группа подростков, забивающая до смерти совершенно случайную жертву, стандарт своего рода. С появлением возможности выкладывать видео в интернет появились малолетние серийники. Но были и другие примеры. Дети убивали обдуманно, спланированно. И просто так. Лучший пример — Грэм Янг, английский мальчик, увлекавшийся химией, как следствие, ядами. Он просто травил всех подряд. Свою семью в первую очередь. Хотя вовсе не испытывал к ним никакой вражды. Ему было просто интересно. Отравил насмерть мать, посадил на инвалидность отца, даже сам отравился, путая тарелки. В конце концов попался и оказался в психушке. И даже там нашел способ добраться до ядов, извлекая цианиды из лаврового листика на кухне, где помогал, и отравить насмерть и не насмерть несколько людей. Как бы то ни было, в возрасте 23 лет милосердный закон его освободил, скрыв, давая второй шанс, его идентичность и преступление. А милосердная сестра приютила его у себя, после чего он устроился на работу. И взяли ведь, потому что закон запрещал рассказывать о его прошлом. Где и травил всех коллег, как мог, пока не попался снова, не угодил в тюрьму, как взрослый, где и помер со временем. В любом случае, все позднейшие экспертизы признавали его совершенно здоровым психически. Обнаружили разве что интересную вещь. После травмы головы, перенесенной в детстве, он ничего не видел справа от себя. А его мозг, что интересно, видел просто не сообщая об увиденном мозгоносителю. Хотя, в общем, связать это с убийствами так никто и не смог. Что могли сделать, так это установили полное отсутствие совести, морали, внутренних тормозов и чудовищную эгоцентричность. И получается, что он таким просто уродился. Потому что его сестра, например, или его родители никаких отклонений никогда не демонстрировали. Нормальная, благополучная семья. То есть в семье вдруг родился монстр. Словно кто-то забыл вложить в младенца душу, и он вырос без нее. Как Луи Гонсалес, например. Вспомнился старый американский сериал «Энджел» про вампира, получившего назад свою человеческую душу и в результате бьющегося на стороне сил добра со всякими порождениями зла. И была серия о том, как Энджел с друзьями изгонял демона из маленького мальчика, который все время то под машину пытался попасть, то в пожаре сгореть. И изгнал таки. И был у Энджела с этим демоном разговор перед тем, как порубить того в куски. Бывший вампир обвинил демона в том, что тот исторг душу мальчика, а демон сказал, что никакой души там не было. И под автобус он гнал ребенка потому, что даже сам боялся такого оставлять жить. Ну и закончилась серия очень нехорошо. Не помог Энджел его семье, насколько я помню. И как это интересно согласуется с реальностью. Как Луис Гонсалес получилась такой, какая она есть? Ведь брат ее обычный ребенок, и семья, насколько я успел понять, была тоже вполне обычной, даже благополучной. Откуда все? Скажу больше, я что-то почувствовал, оказавшись рядом с ней. От нее тянуло бездной, злом, как от спуска. Рядом с той же Сатори я ничего такого не ощутил. А Луис... Пожалуй, что она внушала даже какой-то страх. Или не страх? Что еще? А что я чувствую рядом с Энн, к слову? Да, я свои ощущения списал на либидо и прочее, потому что Энн, выражаясь грубо, женщина в моем вкусе. А в присутствии Луис... Ничто подобное меня не отвлекало. А вот по сути, не одно ли и то же? Что между ними общего? Дальше Витек сделал подборку наиболее громких дел с фотографиями. И на одной из них я сразу узнал Эрика Брауна, который даже не изменил имя. Так и значился там Эрик Браун. Толстый, рыжий, сильно близорукий мальчик со странными уродливыми ушами, торчащими в стороны на манер крыльев. Вроде как результат того, что его мать во время беременности принимала не те медикаменты. Умный, хорошо учился, но был постоянной жертвой насмешек в школе. В возрасте 13 лет, возвращаясь домой из школы, остановил катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка, отвел его в лес, где изнасиловал палкой, задушил и раздробил тому голову камнем. Ответ на вопрос, зачем, он так дать и не смог. Сказал, что просто так. Помогли психиатры, нашедшие у него какой-то там синдром, в результате чего он был осужден всего на 8 лет. В тюрьме закончил образование, к слову, с отличными оценками. Стал программистом, а потом нацелился на степень по психологии. Задержали его до звонка, отказывая во всех условиях освобождения, несмотря на примерное поведение. Спасибо администрации тюрьмы. Но все же были вынуждены отпустить. Вышел он примерно год назад, получается, после чего исчез с экранов радаров в Америке. А уши он, похоже, починил. Несмотря на длинные распатланные волосы, видно, что они все же обычные. Ну да, это и несложно, наверное. Сатори. Витек, похоже, идентифицировал Сатори. Да, японка, настоящее имя скрыто из-за того, что она несовершеннолетняя. А Сатори ее назвала Пресса, в честь, кажется, какой-то хентайной героини. Убила, изрезав ножом одноклассницу прямо в школе. Без сколько-нибудь понятных причин. Просто убила. Была тихоней, сидела за компьютером все свободное время, любила аниме. Во время следствия подозревалась в связи с исчезновением 10-летней девочки. Что-то там у нее нашли, но сама не созналась. А доказать не получилось. Осудили на доступный максимум, вышло года 2 назад. Прикидочно. А вот и Мари, она же Джасмин Роджерс. На самом деле Джасмин Робертсон. Канадка. На фото с суда такая же красивая, как и сейчас. Хотя там только ей всего 13. Подалась в готы, познакомилась с каким-то идиотом, который утверждал, что он вампир, и ему 300 лет. Вдвоем они зарезали всю ее семью и заодно соседку, которую встретили, выходя из дома. Вампир на суде все брал на себя. Судмедэксперты утверждали обратное. В результате ей дали 10 лет. Допустимый законом максимум для малолеток. Вампира осудили как взрослого, пожизненно. Умер в тюрьме на 3-й год от лейкемии, заболевания крови. Ирония. Джасмин, получается, вышла года 3 назад. В 13 убила, села, сейчас ей 26 примерно. Где-то так и выглядит. Было много информации, много фотографий, не только новых. Витек вытащил на свет того же Грэма Янга, умершего еще в 90-м. Джесси Помероя, убивавшего других детей в 59-м и умершего в пожизненном заключении. Джорджа Стайни, самого молодого убийцу в Америке, казненного на электрическом стуле в 14 лет за убийство девочек в 44-м году. И была статья о некой Мари Ринг, родом из Шеффилда, дочери проститутки и неизвестного отца, в возрасте 10 лет убившей 3 мальчиков. Она заманивала их в пустующие дома на бедной окраине города и там резала маникюрными ножницами, кастрировала, после чего душила. Она активно помогала искать пропавших детей, ходила на все похороны, приходила с сочувствием в семьи, даже плакала с их матерями, держать их за руку. Но потом попалась. Судебная экспертиза признала ее психопаткой. Приговор не был мягким. Ей как-то сумели дать 25 лет отсидки совокупно в клиниках и тюрьмах. Но в реальности она отсидела 12, вышла на свободу в 23 и просто исчезла. Ее пытались найти журналисты, но не нашли. И было несколько фотографий Мэри, черно-белых, потому что посадили ее в 68-м, 44 года назад. Девочка, 10 лет, с темными волосами и миленьким, глазастым, чуть скуластым лицом. Девочка 15 лет, фото тюремное, сделанное после того, как Мэри удалось сбежать из-за недосмотра охраны. Впрочем, ее поймали через 40 минут, далеко не убежала, потому что вокруг тюрьмы были одни поля и фермы, все на виду. Фото, сделанное сразу по выходе из тюрьмы. Стройная девушка с темными волосами в больших солнечных очках. 44 года назад. Добавить еще 11 лет. Возраст, в котором ее судили. 55. Ведь я думал, что ей не больше 30, да? Но узнать ее все равно легко. Интересно, к ней тоже приехал джентльмен на Ягуаре? И куда он ее отвез? И где она была все это время? Дочь проститутки, которая дочь избивала и даже сдавала своим клиентам. Никогда бы не подумал. Эти 32 года свободы прошли для нее не зря. В то, что она из Сюрея и из хорошей семьи, веришь сразу, без сомнений. В ней словно бы врожденный аристократизм. Привычное положение над головами общества. Из-под любого новориша так или иначе лезет подлинная сущность. Спрятать это невозможно. Я видел много раз. А тут... Жуткое детство, убийца-психопат, 12 лет тюрьмы и принудительного лечения. И ничего, никаких следов этого. Скажи, что это наследница Ротшильдов, секунды сомневаться не буду. Джентльмен на Ягуаре? Или сама так перевоспиталась? Нет, перевоспиталась, если бы она уже не убивала. Переродилась скорее. Но убивать продолжает, пусть и не своими руками. Или своими тоже. Вот это я хотел бы знать. Мне это важно. Не знаю даже почему. Потому что, наверное, что я все же влюбился. Пусть не знал в кого.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатую.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис». И вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия». В эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с перевода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий, со справкой. И меня приняли условно, я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок? Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «зеркало». А я сказал: о, Глинда, ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница, она мне ничего не преподавала, но она мне помогала, она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения, я ансамбль собрал, думалось, что будем играть блатные песни, а тут просит одна: проаккомпанируйте мне, и слава Богу, блатные песни не получились. девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, да, вот если б знал бы, то было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше, он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор, исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор, исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-рам», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил, все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел и все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если бы я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
3: Свои проблемы.
2: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое. Одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
3: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
3: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
3: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
3: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. И вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на Сибелиусе написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
3: А, очень возможно, что радио «Ранси» слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскарь, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно. И счастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли буре Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да? А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю другие ансамбли. даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас так же было и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: Вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играю, тоже качаюсь. Трубач стоит впереди меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендерах в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: воем ветра в дикой ночи.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

0: Спасибо!
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.ransis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я буду петь сейчас за троих персонажей одновременно. Я буду петь за Квазимода, за Фрола, священника, и за Феба. Поехали!

0: Помните слова? И днем, и ночью лишь она передо мной. Сейчас будем вместе жить. Я иду к вам.
1: Приготовим.
0: И днем, и ночью. Ну, застесняйся, знаете. И нематоми. Мы девушки. А, правильно, да, надо мужчину сказать.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows, клавишей Windows плюс английская буква M, Mary, и клавишей Windows плюс английская буква D от слова Desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавишу Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название – это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут, но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда. от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JAWS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но, тем не менее, если у вас есть клавиша контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, а либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убогое и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которые иногда называют «мой компьютер», иногда «просто компьютер», иногда «файл менеджер» на английском это называется стандартно «файл эксплорер», то есть «файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «эксплорер». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер» снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно так же, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может сработает, может нет, тут не проверял. Но неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W, и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть, кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать, это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. К Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти». И ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить. Вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам, это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой, тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач, все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Остановись! Равняйся! Рядовой Гришин, грудь подбери! А Сатриан, куда глядишь? Так. Ирам! Вольно. Дивизион, слушай мою задачу. В ближайшие погожие дни на угодьях фермы номер 3 колхоза «Заря» предстоит заготовить несколько копен сена для нашего мерина индикатора. Разговорчики. Имеющих желание отправиться на сенокос, прошу выйти из строя на 2 шага вперед. Так. Принято. 1, 2, 3. Так. 7, 10. Принято. Состоящий в боевом расчете. Шаг назад. Заступающим завтра во внутренний наряд. Шаг назад. Получившим на этой неделе дисциплинарное взыскание. Шаг назад. Родившимся непосредственно в городе и не участвовавшим собственноручно в заготовке зеленых кормов. Шаг назад. Так. Рядовой Гришин, насколько мне известно, вы родились в городе.
1: А у меня в деревне тетка живет, товарищ старшина. У нее 2 лета гостил, видел, как она косила сено.
0: Косят траву, рядовой Гришин. Шаг назад.
2: Товарищ старшина.
0: Шаг назад.
2: Есть.
0: А вы, сержант Асатрян, разве когда косили?
3: Я, товарищ старшина, всю жизнь только тем и занимался, что обкашивал гору, на которой наш дом стоит.
0: Шаг назад. Разговорчики. Ефрейтор Гизатуллин.
4: Я.
0: Вот вы косите.
4: Ага.
0: И вдруг попался на пути кустик.
4: Ага.
0: Что вы сделаете?
4: Большое дерево обойду сторона, мало-мало дерева, сидим башка.
0: Принято. Шаг назад. А вы можете косить, рядовой Легостаев?
5: Актер все может, в принципе.
0: Так. Я недавно видел кинофильм с вашим участием.
5: Так точно. Мне посчастливилось играть в нем за главную роль. Это было так волнительно. Если помните, товарищ старшина, сцена на лугу. Ах, как я косил.
0: Принято. Только вас что-то все время показывали со спины. Мне думается, а стало быть, я и не могу ошибиться. Это была... Не ваша спина, рядовой Легостаев.
5: Моя.
0: Шаг назад.
5: Есть.
0: Ефрейтор Дедов, останьтесь. Остальным разойтись.
6: Ну, конечно. Остался я один. Солдат последнего года службы, ефрейтор Александр Лукич Дедов, по прозвищу Дед.
0: Ефрейтор Дедов, приказываю вам отправиться на заготовку сена. Довольствие и необходимые инструменты получите утром после развода.
6: Есть.

0: Ну! Но! Шевели же ты, но! Так, значит, как учил старшина-то? Приедешь первым делом к хозяину. Насколько мне помнится, а стало быть, я не могу ошибиться, бригадиром в пирожках Николай Степанович Зотов. Так, мол, и так. От старшины Колчеданцева персональный привет. Прибыл для выполнения стратегической задачи. Поговори сначала о погоде, потом о деле. Ясно. Не забыть бы только. Стрижи-то разлетались над речкой. К дождю. А вот и село. Здравия желаем!
1: Здравствуй! Здравствуй, служивый! Плоских.
0: Чё?
1: Кузьма Кузьмич. Плоских.
0: А!
1: Последний из магикан. Конюх в переводе. Ты насчет покоса?
0: Да.
1: Так видишь, дорога, лес идет.
0: Так.
1: По ней прямо, прямо и на ферму.
0: Понял.
1: Но можешь, конечно, и луговиной. Ой, только смотрю, телега-то у тебя.
0: Чё?
1: Того. Не пройдет.
0: Ну, это почему ж?
1: А у телеги ось-то в колесе вертится. А?
0: Шутник вы, Кузьма Кузьмич. Шутник. Но! Но, пошел! Девушка! Девушка!
2: Ой!
0: Здрасте!
2: Здрасте!
0: Вы не с третьей фермы?
2: Ага!
0: Ну, садись, подвезу.
2: Да ну?
0: Да,
2: правда?
0: Садись.
2: Ой, ну, спасибо.
0: Да, ярко?
2: Ага.
0: Бригадира своего хорошо знаешь?
2: По ручке с дорогом.
0: А как он? Ничего?
2: А насчет чего?
0: Да вот тут сено еду косить. Как думаешь, выделит?
2: Ой, это смотря по настроению.
0: Че, может, не дать?
2: Это смотря по погоде.
0: Слушай, а может того... Он у вас как вообще-то?
2: А?
0: Не закладывает?
2: Ой, нет, он у нас не пьющий.
0: Полностью?
2: Ага.
0: Больной, что ли?
2: Да нет, ты чего? Он у нас цветы любит.
0: Ну, цветов я могу целую копну преподнести.
2: Да? Это хорошо. Ой, ну вот. Вот и приехали.
0: Бригадира, покажешь?
2: А чего не показать? Смотри.
0: Где?
2: Перед тобой.
0: Это ты-то?
2: Я-то.
0: Надо же. Вот не подумаешь.
2: Клавой меня зовут. А тебя?
0: Дед.
2: Это что, прозвище, что ли?
0: Фамилия. Вообще-то Дедов.
2: А?
0: Александр Лукич Дедов. Но для краткости и для экономии времени просто Дед.
2: Гостенек, однако, к нам. А в прошлом годе к Сенцу экой же парничок подъезжал. Ты не он?
0: Я не он. Клава, покажи участок.
2: Участочек? Вообще-то можно показать. Глухая пать у нас незадёванная стоит.
3: Глухую пать не велел председатель выкашивать.
2: А председатель от скупости зубы смерзли. Как бы хлеб да одежа, так и ел бы лежа. А ты не хочешь с нами?
0: Что с вами?
2: Коси.
0: Спасибо.
2: Из дуги оглобли не сделаешь, и спасибо шубы не сошьешь. Мы в перерывах между дойками накосим. 9 копеен колхоза, 10 себе. Все же быстрее поедет. Тебе сколько нужно поставить?
0: 5 копеен.
2: Это если погода не сдурит, самое большое. На 3 дня делов-то. У нас и волокуши есть. Все легче миром-то.
3: А то давай, солдатик.
0: Мне бы участок.
2: Не волим. За ветром в поле не угонишься. Выпрягай. В глухую пать на лошадке не проедешь.
3: Ну и конек. От его, пожалуй, и в солнечный день тени не бывает.
2: Конек как конек. Утречком и отсытой лошади тень таща. Пойдем, военный, покажу твой покос.
0: Скорее бы.
2: Я смотрю, литовочкой-то твоей дрова, что ли, в делянке рубили?
0: Ты почему? Старшина выбрал самую лучшую.
2: Ой, лучшую. А я-то подумал, ток-ток с лесосеки. Отбивать ты умеешь?
0: Попробую.
2: Как это? Послушай, как это попробую? Ты что, раньше не отбивал?
0: Не отбивал.
2: Да не говори. Удивительно.
0: А что тут удивительного-то? Я и косить сегодня по-настоящему буду в первый раз.
2: Так я и поверила. Че, у вас косарей нету?
0: Да, косарей есть, но выбор пал на меня.
2: А водичка-то есть у тебя?
0: Фляжка.
2: Вот этот пузырек, что ли?
0: Это фляжка. Солдату ее хватает на сутки.
2: То солдату, а ты косарь. Потом и зайдешь, какой с тебя тогда работничек. Ну ничего, я после дойки принесу тебе водички. И чехол для оселка. Нет, я гляжу, у тебя чехольца-то.
0: Чехла нет.
2: Да я принесу.
0: А неси. Мне все равно он не нужен.
2: Это почему?
0: А у меня и оселка-то нет.
2: Как это нет? А чем же ты литовку будешь править? А?
0: А че точить-то?
2: Послушай.
0: Мне литовка не нужна.
2: Нет, я ничего не понимаю. Послушай, ты одно из двух. Или ты ненормальный, или... Ой, это ничего, что я так...
0: Ничего.
2: Почему же не нужна литовка?
0: Я же сказал, не умею косить.
2: Но ведь тебе приказ даден. 5 копён.
0: Ну, выполню. 5 копён будет стоять.
2: Надеешься на...

Да, вот влип-то. Надо было старшине честно признаться, что косить-то не умею. А теперь вот коси 5 копён. А в конце концов, я солдат. А для солдата не существует такого слова, не могу. Будут стоять 5 копён. Будут. Ну, поехали. Ну и работа. Ну и работа. Отвык. Все кнопки. Электроника. Только и поработаешь до пота на кроссе. Да на спортплощадке. У стартовиков, возможно, бывает что-то похожее. А у операторов, как у инженеров. Соображай больше головой. И...

0: Откажусь.
1: Ну, на, попей. Ой, Омайл, это... Много накосил-то?
0: Сколько накосил, все мое.
1: Ишь ты, какой жадный. А может, мы с тебя десятую копну вычтем в пользу колхоза? Батюшки светы. На Елане-то не как стадо молодых медвежат развилось.
0: А я косил только лучшую траву, выборочно.
1: Ну, оно и видно. Шел впереди, да не оглядывался назад.
0: А потом, между прочим, каждую травинку даже самая острая коса не возьмет. Ну ладно, на сегодня хватит.
1: Тут три навильника. Так ты и к зиме не управишься.
0: На сегодня хватит. Давай пить чай.
1: Ну, давай.
0: Соорудим костерчик. Воду лей в котелок. Так. Так. Вот.
1: Ты какой год служишь-то?
0: Старик я.
1: Вон как.
0: Старик. Это солдат последнего года службы.
1: А-а-а.
0: Приказ осенью.
1: Мать с отцом ждут?
0: Ждут.
1: И жена, небось?
0: Я не женат.
1: Ой, не говори-ка.
0: Честно. Какой мне резон тебя обманывать?
1: А любовь есть?
0: Ишь ты. Много будешь знать, скоро состаришься.
1: А все-таки?
0: Невеста была, да сплыла. Виолеттой звали. Через 2 Т пишется. Красивое имя, правда?
1: Имя хорошее. А куда же сплыла-то?
0: Замуж.
1: Не любил, значит, коль ждать-то не стала.
0: Ну, просто время пришло.
1: Какое время?
0: Замуж выходить.
1: А у меня наоборот. Васек ушел в армию и там женился. Приехал с супругой и 2 детишками. Оля и Поля. Симпатюшки такие. Я на велосипеде их катала. А Фень говорит, ты не смей подходить к своей груберьянке.
0: Это что ж такое?
1: Ну, она же у меня отбил жениха, вот и называется по-нашему груберьянка.

0: Да. А я их поздравила. Даже на вечеринке стопочку выпила.
1: Надо ж. Какая-то серьезная.
0: Чудная, а не серьезная. Так Куликов говорит.
1: Какой это Куликов?
0: Молоковоз наш.
1: Слушай,
0: че?
1: А заварку-то я, кажется, забыл.
0: Да? Ну, это ничего. Мы сейчас гомыру найдем.
1: Че-че?
0: Гомыру. Лесной чай. Желтенькие цветочки, красный корешок. Ну-ка, давай-ка его поищем. Вот она. Ой, гляди-ка. Вот. Вот они, видишь, какие хорошенькие.
1: Надо же. Я такого никогда не пил.
0: Лесной чай пьет без сахара. Надо только чуток остудить.
1: Слушай. А зачем ты пришла?
0: Просто так.
1: Садись. Я тебя обидел? Прости.
0: На займке у нас койка молоковоза Куликов свободна. Можешь на ней переночевать.
1: У меня есть шинель.
0: Так не пойдешь к нам?
1: Я рано встаю утром.
0: Ну что ж, приятных снов на новом месте. Военный. Пошла я.

0: Вот так я приступил к выполнению задания старшины. К заготовке сена для нашего дивизионного мерина индикатора. Признаюсь, если бы не Клава, то я не скоро бы справился с этим заданием. Утром, до начала дойки, она приходила ко мне на покос.
1: Проснулся, военный? Вот, принесла тебе косу. Иди, иди, будем учиться косить.
0: Ой.
1: Так, значит, первым наперво перед закосом посмотри, как лежит трава.
0: Так, посмотрел.
1: Так, закашивайся по пути.
0: Так.
1: Нажимай пяточкой.
0: Угу.
1: Носок чуть-чуть приподнимай.
0: Так.
1: Усёк?
0: Усёк.
1: Вот, хорошо. Давай-ка. Ой, не как в кочку попал.
0: Попал.
1: Ой, да ты смотри вперед, как шофер смотрит. Сначала беглый дальний взгляд, потом поближе. Шаг делай некрупный. Скользи по траве. Замах. Ой, да что ты замахиваешься, как будто в драке. И дыши, дыши полной грудью. Ой, да ну ты. Погоди, погоди, меня в детстве учили вот так косить. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай-ка, становись-ка вперед. Я к тебе близенько, я твоими руками буду водить. Ну, ну-ка, давай, пошли. Ну, пошли вместе, давай, пошли.
0: Ну, хватит, устал.
1: Трудно с тобой. Есть поговорка, ты не обидишься. Кто жить не умел, того умирать не выучишь. Кто косить не умеет, тому молочка не пить.
0: Я не собираюсь молоко пить. У меня вот только 5 копён для индикатора, и все, и мне больше ничего не надо.
1: Ну вот, уже и губу на локоть. Да ты не серчай, шуткую я. Однако пора и за дело.
0: Я еще не завтракал. Вообще-то нам, солдатам, все равно, что работать, что обедать. Лучше обедать.
1: Потом пообедаешь. Самая лучшая коса по первокосу. Слушай, я так и не поняла, вечерость. Городской ты или деревенский?
0: Да так... Рабочий поселок у нас. Дома есть трехэтажные, ресторан.
1: А, город, значит.
0: Вообще-то, от главной площади до первого хлебного поля ходьбы полчаса.
1: А удобства-то в квартирах или на огородах?
0: На огородах.
1: О, деревня выходит. Ну, начнем косить.
0: А через 3 дня сено зашумело. Я сгреб его, потом скопнил. 5 красивых копён застыли на елане. Приказ старшины был выполнен. Правда, его чуть не подмочило сильнющим дождем. А спасти сено мне помогла, опять же, вовремя подоспевшая Клава.
1: Ой, ну здравствуй, военный. Как сенцо?
0: Здравствуй, кажется, в норме.
1: Сметал?
0: Чё-чё?
1: В приметок спрашивай, сметал?
0: Это зачем? 5 копён. Видишь, как грустки стоят.
1: Ну вот, и вся работа кобыль под хвост. Утка в небе, не жаркое, сено в копнах не корм. Видишь, как воздух затух. Дожина какая катится. Прольет сено в копнах.
0: Так а я думал...
1: Чего ты думал-то? Курица думал, да в суп попала. Бери вилы, бежим.
0: Куда?
1: Куда-куда, сено замечем. Ой, да никак уже падает, а?
0: Никак уже каплет.
1: Да поспешай. Давай-ка. Ой-ка, бери-ка на вилу-то.
0: Опа.
1: Да по полю бери-то. Давай ко мне наверх.
0: Опа.
1: Вот так вот. Ой. Ну давай, давай.
0: Опа.
1: Сейчас-ка мы его уложим. Надо же большую комнату собрать все это.
0: Держи.
1: Чтоб скатывалось.
0: Оп.
1: Точно скатывалось-то, чтобы не промокло бы. Ой.
0: Ух ты.
1: Ой. Давай, давай, поживее.
0: Опа.
1: Вот так. Ой, ты гляди, какой лед. Это ж надо, а? И откуда он собрался? Ой. Давай-ка по полю бери, на сердце, давай.
0: Взяла.
1: Взяла.
0: Держи.
1: Ой.
0: Фу.
1: Ну, молодец.
0: Фу, ну, кажется, успели. Все.
1: Гляди-ка. Успели.
2: Ухлеет.
1: Ага. Ой, я промокла тебя. Слушай-ка. О. Ты завтра уезжаешь?
2: Да, еду в часть.
1: Слушай, а ты знаешь, где паром?
2: Паром?
1: Ага.
2: Знаю.
1: Вот, у нас завтра выходной, и там будут танцы. Приходи.
2: Так ведь ждут меня в дивизионе-то.
1: Ну, ты же все равно мимо будешь проезжать. Ну, а минут дело не решит. Согласен?
2: Согласен.

0: На следующий день я переложил сено из стажка на телегу и сознанием выполненного долга отправился в часть. Обратная дорога шла луговиной, потом через знакомое село, где жила Клава, и, наконец, мимо парома, где сельская молодежь танцевала под баян.
1: Отдыхайте, не скапливайте, все от той стороны.
2: Мы же вернемся.
3: Остановись! Погоди! Хорошо, что остановился.
4: А я и хотел остановиться. Посмотреть на ваши танцы.
3: Погоди, паря, разговор есть.
4: Чего?
3: Не крути языком. Я Клавкин жених и в обиду невесту не дам. Куликов моя фамилия.
4: Жених? Такой рыжий и жених.
3: Пожалел бы здоровье родителей своих. Как они, кстати, поживают?
4: Ничего, спасибо. Тебе привет вот только не передают.
3: Обидел Клавку.
4: А как ты сам думаешь?
3: Меня не проведешь. Я в школу следователей собираюсь поступать.
4: Монтером бы тебе лучше устроиться. Ух, длинный. Лестницу с собой таскать не надо.
3: Обидел.
4: А разве у него что-нибудь убыло?
3: Обида для девки не в убытке, а в прибытке.
4: Вот ты о чем. Ну, а все-таки сам как думаешь?
3: Да черт тебя знает, вообще-то глаза у тебя честные.
4: То-то.
3: Закурим.
4: Давай.
3: Ну, так доставай.
4: Нет, сначала давай искурим твои, а потом всяк свои.
3: Ну и делен ты, эфрейтор, делен. У вас там много таких?
4: Через одного.
3: На, закуривай. Вид я имею на Клавдию Андреевну. Жениться на ней буду к зиме. Я и сену уж приметку поставил.
4: Чего?
3: Чего?
4: Зачем на свадьбу сено?
3: Да не на свадьбу, а для последующего общего хозяйства.
4: Вот ты как, основательно.
1: Товарищи, право на борт! Белый танец танцует!
4: Здравствуй.
5: Разреши пригласить тебя.
4: Ждут меня, понимаешь, в дивизионе-то.
5: Ой, ты скажешь своему заведующему, что в пути забуксовал?
4: Старшина у нас, не заведующий.
5: Да тем более. Ну, пошли, пошли.
1: Отдыхающие! Лево на борт, лево на борт! Знак держать!
5: Да чего ты все на свой воз-то смотришь? Ты не бойся, не украдут.
4: Да вот пацаны вокруг бегают, курят. Заронят искру. Потом объясняй старшине ситуацию.
5: А ты хорошо танцуешь.
4: Какие уж танцы. В кирзачах-то.
1: Отдыхающие. Следующий танец. Танго.
3: Разрешите, Клава?
5: Танец завечен.
3: А следующий?
5: И следующий тоже.
3: Кому, если не секрет?
5: Родной советской армии.
3: Учтем, запишем.
4: Зачем ты с ним так?
5: Так.
4: Знаешь, мне, пожалуй, пора.
5: Ой, а я провожу тебя, ладно?
4: Ладно.
3: Минуточку. Мы вот поговорить с вами хотим.
6: Хотим.
5: Вот, да ты что, Куликов?
4: Бить будете, ребят?
7: Не исключено.
6: Будем, будем.
4: Нет, вы скажите точно, если будете, так я часы сниму. Часы все-таки командирские, денег стоят.
6: Снимай, снимай.
5: Слушайте, ребят, да вы что, вы комсомольцы или вы кто?
3: Отойди.
7: Давай.
4: Хочу предупредить.
7: Да,
4: поскольку вас трое... В численном отношении наши силы не равны.
2: Но.
4: Значит, мне разрешается использовать удар. В шахте Вардхак.
3: Как?
2: Чего?
7: Квардак из дзюдо, что ли?
4: Ну, давай, подходи, узнаешь.
2: Ну, я иду.
3: Стой. Я иду, ефрейтор.
4: А ну, пошел. Следующий давай. Опа.
8: Убери руку. Чего ты делаешь-то? Ну, что, хулиган?
2: Убери руку.
4: Да вот, с ребятами вместе танцевали, сейчас беседуем. Отличная танцплощадка у них, отличная, на пароме.
9: Да, а старшина, я заждался. Вот направил нас на помощь. Говорит, наверное, ефрейтор дедов столько накосил, что индикатора не свести. Ну, давай.
4: Да ничего, свезем.
9: Училище. Давай.
4: Да свезем, Гриш,
9: подождем, а то ведь завтра увольнение. Ты что, ты, кстати, не забыл?
4: Да нет, не забыл.
9: Ну тогда.
4: Не забыл.
9: Торопимся. Эй, друг, трогай.
1: Товарищи отдыхающие, танцы продолжаются по центру, по центру. Вот так, держа.
4: Индикатор. Ну, пошел. Ну, индикатор. Ну.

0: Увольняемые в город! Строиться на инструктаж!
1: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант Асатрян.
2: Первая шеренга. Два шага вперед. Шагом. Рш. Кру. Хам. Поднять правую ногу. Так. Отставить. Левую. Так. Отставить.
3: Дивизион, получен сигнал «Шторм».
4: Много раз за службу слышал я этот сигнал боевой тревоги. Не раз он поднимал меня из теплой постели и бросал в кромешную осеннюю слякоть, в зимнюю пургу, в теплый летний ливень и в невыносимую июльскую жару. Бросал и говорил своим железным стонущим голосом: «Смотри в оба! Смотри, парень, в оба! Тебе доверено мирное небо Родины!» Помню, в первые месяцы службы услышал я солдатскую байку. Приехал ракетчик домой в отпуск. Спит в горенке, печка топится. Выпал уголек. Мать, возьми, да и скажи тихонько: «Огонь!» Парень вскакивает и на весь дом: «Первый, готов!» Раньше, когда получали сигнал «Шторм», я бежал вместе со всеми на стартовую позицию и занимал свое место за планшетом. Ну, а теперь, на последнем году службы, я, как капитан Армус, во время учений выполняю обязанности дежурного по кухне. И я уже было приступил к своим обязанностям, но вскоре объявили приказ дивизиону сняться с позиции и передислоцироваться.
2: Ефрейтор Дедов, вы останетесь, закройте баню, чтобы мне ни одного уголька. Через час придет машина из полка, получите лавровый лист и доставите его на запасную позицию.
5: Есть.
2: Район развертывания, там же, где вы косили сено. Обращаю ваше внимание на сложную обстановку. Насколько мне известно, а стало быть, я и не могу ошибиться, все дороги будут перекрыты патрулями синих, наших противников. Проявите солдатскую смекалку.
5: Есть, проявить солдатскую смекалку. Разрешите взять меренные индикатора и переодеться в комбинезон?
2: Разрешаю.

0: Вот уже в третий раз знакомой луговиной я еду в район развертывания. Правда, теперь верхом на мерине-индикаторе. Но!
1: Не двигаться! Буду стрелять! И руки, пожалуйста, вверх! Вверх, Саша, руки!
0: Это ты!
1: Явился, не запылился. Опять стены косить, да?
0: Нет.
1: А куда же?
0: Туда. Главным образом туда.
1: Ну вот, и надулся, как мышь на крупу.
0: А ты что здесь делаешь?
1: Я травки-муравки собираю. Вот это перунов огнецвет. Цветет только раз в году, в ночь под Ивана Купалу.
0: Скажешь же тоже. Это ж папоротник.
1: Не папоротник, а перунов огнецвет.
0: Колдуешь?
1: Не колдую, а запоминаю. Меня бабка дом научит запоминать цветы и травы. Бабке дом мне скоро 100 лет. А умрет, никто в деревне и правильно травку не назовет. Хоть и селянами числится. Вот это что?
0: Цветок?
1: Кровяк, медвежье ухо. А вот это?
0: Трава.
1: Нет, не трава. Трава переступень. А вот такая?
0: Вообще-то петрушкой пахнет.
1: Болиголов. Яд в нем содержится.
0: Смертельный.
1: Попробую, знаешь. А, слушай, не как синие едут на мотоцикле. А ты-то какой?
0: Оранжевый.
1: С праздником вас, товарищ лейтенант!
2: С каким?
1: Да, и тебя, Куликов. С днем рыбака.
2: Спасибо взаимно. Документы.
1: Какие документы в лесу? Я бригадир МТФ. Знаете, что такое МТФ?
3: Знаем, милая Клава. А с тобой мы, кажется, уже где-то встречались.
0: Возможно. Я там иногда бываю. Ты где живешь-то?
3: На сборах я, пока нигде.
0: А, я напротив.
1: Это наш дояр.
3: А скажи, пожалуйста, товарищ дояр, с какой стороны садятся доить корову?
0: С этой, ну как ее, сбоку?
3: С левого или с правого?
0: Так ведь это смотря от чего считать. Если от рогов, то с одной стороны. А если от хвоста, так с противоположной.
3: А, поточнее. А еще лучше скажите, как поживают ваши ракетчики?
0: Ничего, спасибо. Живут, хлеб жуют. А чтобы служба медом не казалась, иногда и воюют.
3: Вот за вами и охотится наша танковая рота. Садись, прокатимся.
0: Так у меня свой транспорт, а куда?
3: Плен.
1: Ой, только ненадолго.
0: Я тороплюсь.
2: Там увидим. Поехали.
0: В расположении синих мы приехали как раз к обеду. Куликов остановил мотоцикл неподалеку от большого котла походной солдатской кухни.
4: Куликов, присмотрите за ним. Я доложу командиру о языке.
3: Сиди здесь.
0: Ой, перловая каша. В переводе с гражданского языка на военный — бронебойка. Слушай, Куликов, а у меня к каше приправа есть. Лавровый лист.
3: Дай-ка посмотреть. Так, вот мы и узнали, сколько человек в вашем дивизионе.
0: Как это?
3: А я знаю, сколько лаврового листа положено на одного солдата в сутки. Знаю, сколько дней продлятся учения. Делим, множим, ответ готов.
0: Послушай, Куликов, а из тебя и впрямь следователь может получиться.
3: Повар, ну к нам на двоих каши.
5: Кто второй?
3: Вон трофей сидит.
0: Ага, люблю повеселиться, особенно поесть.
5: Шляются тут всякие.
0: Куликов, а бронебойка-то с селедкой?
3: Чего?
6: Селедка, говорю, бронебойка-то. Вон, косточку выбросил.
3: Чуди, какая... Какая рыба, когда мясо?
6: Ей-ей, рыба.
3: Ты что, Першуков, кашу-то с селедкой сварил?
5: Если добавки надо, так и скажи. Нечего сотворение мира начинать.
3: Нет, ты скажи, Першуков, с селедкой каша? Эклектик ты.
5: А ты меня не оскорбляй. Кросс вам надо с полной выкладкой.
6: Точно, с селедкой.
5: Докажите.
3: Ефрейтор, ты куда кость бросил?
6: Ты вон туда, вон, в ельник.
3: Ага, пошли, повар, поищем.
7: Нет у вас ничего?
5: Эй, Ефрейтор, ты что там у котла делаешь?
6: Да вот, понимаешь, листика лаврового в каше не хватает. Подсыпаю вот.
8: Третья рота строится. Обед.
3: А, хитер ты, Ефрейтор. Убежать хотел?
6: Да нет, ну что ты.
8: Куликов, языка в штаб.
3: Есть. Пошли, Ефрейтор.
6: Иду, иду.
3: Послушай, Ефрейтор, нам надо выяснить отношения.
6: Ты о чем?
3: О ком? О Клаве.
6: А ты знаешь, почему слоны живут 100 лет?
3: Почему?
6: Они не выясняют отношений.
3: А нам надо. Ты приезжий. Скоро отвалишь домой. Поматросишь и бросишь.
6: А мне ваша страна нравится.
3: Это как же понимать?
6: Как сказано.
3: Ну ладно, заходи. Товарищ майор, язык доставлен.
8: Фамилия?
6: Дедов. Ефрейтор Дедов.
8: Часть?
6: Это, к сожалению, забыл.
8: Забыл. Дислокация?
6: Вот этого, к счастью, и не знал.
8: А точнее?
6: Точнее, вообще-то, где-то вот там.
8: На карте сможете показать?
6: На карте сложно, товарищ майор. Вот если у вас есть глобус.
8: Какое прикрытие у вашего дивизиона?
6: Солдаты, в основном солдаты.
8: Вооружение?
6: Ружья у них какой-то новой системы. Я точно не могу сказать, какой, но в стволе много дырок насверлено. Пули летят во все стороны. Очень удобно для круговой обороны.
8: Увести. Товарищ полковник, третья танковая рота направляется на уничтожение ракетного дивизиона. По данным нашей моторазведки, он находится в квадрате 12. Я полагаю, что через час с ракетчиками будет покончено.
9: Ну что ж, действуйте, майор, действуйте.
6: Товарищ полковник, разрешите обратиться?
9: Обращайтесь, ефрейтор. Ну что у вас?
6: Понимаете, третью танковую роту надо отправить в полном составе не в атаку, как предлагает товарищ майор, а в санчасть.
9: Разъясните.
6: Я обедал рядом с кухней. Когда повар и сопровождающий меня рядовой Куликов удалились в ельник, суп и кашу я... Вы только не пугайтесь, товарищ майор. Суп и кашу я отравил.
8: Отравил? Чем?
6: Травкой. Болиголовом она называется. Вообще-то петрушкой пахнет, но по действию похоже на яд кураре. Ею древний мыслитель Сократ был умерщвлен.
8: Как? Вы что? Вы что, на самом деле?
6: Условно. Все-таки ребята свои, а вообще-то на самом деле. Вот и травка. Смотрите.
8: Лейтенант, остановить роту на марше. Отправить всех в санчасть.
10: Есть.
8: Ефрейтора и рядового под арест.
9: Минуточку. Ефрейтор, после окончания учений, доложите своему командиру, что я объявил вам благодарность за находчивость.
6: Служу Советскому Союзу.
10: Арестованные кругом.
7: Третья рота, приготовиться к промыванию желудка.
6: Как ты думаешь, Куликов, спасут танкистов-то, а?
3: Между прочим, ефрейтор, болиголов полностью безвреден для скворцов.
6: Но вы же не скворцы.
3: Между прочим, в древности женщины использовали болиголов в косметических целях. Он расширял им зрачки.
0: Вполне возможно.
3: Слышь, а может, ты в самом деле отравил их?
7: Процедура номер 3!
0: Вполне возможно, вполне возможно.
2: Арестованные, отставить разговоры. Вот и ваша гауптвахта. Заходите в этот сарай. Запру вас на время. Кашу ели?
11: Так точно, товарищ лейтенант.
2: Процедуры проведем потом.
6: Товарищ лейтенант, мы же до того.
2: Разберемся.
0: Ах, Куликов, мы теперь с тобой люди одной судьбы.
3: Ага.
0: Оба арестованные.
3: А, все из-за тебя, баламута.
0: И дался тебе я.
3: А мне теперь все равно.
0: Что все равно?
3: Все. Я ведь и сено к свадьбе накосил, и уровень собрался поднять в школе следователей.
0: Украли, что ли, сено-то?
3: Клаву украли.
0: Кто?
3: Ты.
0: Ну, пусть будет так. Только я честный вор.
3: Да, мне от этого не легче.
0: Меня бабка учила, когда на душе муторно, надо думать о чем-нибудь смешном. У тебя в жизни что-нибудь смешное было?
3: Да у меня вся жизнь комедия. Как вспомнишь, так плакать хочется. Я ведь до Молоковозки на изобретательном поприще свои силы пробовал.
0: Что ж ты изобрел?
3: Да, разные штучки.
0: И все-таки?
3: Реактивную форсунку к сушильной печи.
0: Ну и как?
3: Разнесло по камешкам.
0: А потом?
3: А потом я в кино снялся. Случайно, конечно. Должен был человек на руках пройти. А специалист из города не прилетел, погода задержала. А тут я под руку подвернулся. Ну, прошел, не хуже специалиста. Режиссер меня по плечу похлопал, дескать, давай дальше, кореш. Ну, я и подался в областной драмтеатр. К директору прямым ходом на прием. Он со мной по ручке видел, говорит, видел фильм с вашим участием. Только почему вы все время на голове ходили, а не на ногах? Киномеханик, видимо, часть не так зарядил. Я говорю, ближе к делу, товарищ директор. Ермака Тимофеевича дадите мне сыграть? Он растерялся. Что вы, товарищ Куликов, у нас и пьеса по Ермака не идет. Ну, говорю, сделайте. А он ни в какую. Вот если, говорит, да, говорит, согласитесь падать с пятиметровой лестницы на сцену,
0: ну?
3: Тогда зачислим вас в вспомогательный состав.
0: Понятно.
3: Полгода я исправно падал с пятиметровой лестницы. В зале хохот, а у меня бока болят. Приехал как-то в город Плотских Кузьма Кузьмич. Ну, по своим делам ходил, а к вечеру заглянул в театр. Все-таки свой человек там служит. Посмотрел на мой полет. Ну, спрашивает, что в деревне рассказывать про твою работу? Не надо, говорю, Кузьма Кузьмич. К Покрову, пожалуй, сам к дому буду. Вот так-то.
0: Ты на меня за сегодняшнее не обиделся?
3: Да ну, о чем разговор? На больных не обижается. А лучше давай-ка спать.
0: Спать так спать.

0: А когда был получен сигнал «Отбой боевой тревоги», я снова вернулся в родной дивизион. Ведь тревога-то это была учебной. И в конце концов, в плену-то я находился у своих, хотя они были синими, а я оранжевым. И снова служба пошла своим чередом.
1: Увольняемые в город! Строиться на инструктаж!
2: Увольняемые, смирно! Товарищ старшина, увольняемые в город на инструктаж построены. Дежурный по дивизиону сержант Асадрян.
3: Где? Где? Ну стой, стой, тебе говорят. Я, конечно, очень извиняюсь, но увольнительный у нас на двоих.
0: Тут и...
3: Да, да. Так что придется отдыхать вместе.
0: Ну, извини, извини.
3: Так, скажи, что тебя интересует.
0: Цирк.
3: Цирк на ремонте.
0: Ну, тогда можно в шахматную беседку.
3: Ну, и наградил меня старшина спутником. Давай выбирать занятия, интересующие обе стороны.
0: Можно.
3: Тебя девушки интересуют?
0: Так ведь старшина же сказала, что нельзя.
3: Старшина далеко, а девушки близко. И потом, это занятие очень полезно для солдата. Оно воспитывает смелость. А смелость, как сказал Плутарх, начало победы.
0: Тоже старшина?
3: Кто?
0: Плутарх.
3: Ну, брат, стыдно не знать, кто такой Плутарх.
0: Расскажи.
3: А ты думаешь, я знаю?
0: Ну, а почему тогда говоришь?
3: Культурный человек должен знать всего понемногу и понемногу обо всем. А у тебя в городе знакомые есть?
0: Нет.
3: Тогда пойдем к Любе. Кадр мой.
0: Че?
3: Кадр в переводе с твоего лесного языка на мой язык асфальта любимая.
0: А мы любимую залеткой называли.
3: Залеткой. Идем. Только ты там меня не оскандали. Люба человек из богемы.
0: Откуда?
3: Из богемы.
0: Это что, район такой?
3: Район. Богема в переводе означает искусство.
0: А, вон что.
3: В театре работает.
0: Артисткой?
3: Бутафор.
0: Хорошо бы артисткой. У меня еще не было ни одной артистки знакомой.
3: Будет. Ну что, пришли?
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребята. Ну, проходите, проходите. У меня, правда, все пока по походному. Многие вещи тут из Бутафорской, так что вы, пожалуйста, не удивляйтесь.
0: Ничего, разберемся.
3: А на стул не садись.
0: Почему?
3: Этот бутафорский.
4: Вы голодны?
3: Спасибо, старшина заправил.
4: Ну, устраивайтесь, я сейчас.
3: Дед, нравится она тебе?
0: Тонка больно.
3: Это не главное, это антураж.
0: А любовь между вами есть?
3: Наверное. Правда, мы никогда об этом не говорим.
0: Хорошо. Я люблю, когда у людей все хорошо.
4: Вот яблоки. Угощайтесь. Спасибо.
0: Бутафорские?
3: Ну, дай-ка. Дай-ка нож. Так. Держи, закусывай.
0: Надо же.
4: Ребята.
0: Как бутафорская.
4: Давайте танцевать.
3: С удовольствием.
4: Включаю магнитофон. Дима, разреши тебя пригласить.
3: Я всегда готов.
0: Уйти, что ли? А как? Неудобно. Впрочем, Димка находчивый. Сейчас обязательно придумает, как меня выпроводить. Он удивительно смекалистый, Димка. Вспомните хоть историю с хомутом. У индикатора был хомут. Висел он в кочегарке. Димка кочегаром тогда был. В казарме иней на одеялах, а Димка ухо давит. Зачастил в кочегарку старшина с проверкой. А Димка спал чутко, шаги заслышит и к топке. Однажды все же застал старшина его спящим. А ведь как доказать ему, что он спал? Старшина решил шуткануть для пользы дела. Хомут Димке тихонько на голову надел и слово одно. Тревога! Вскочил Димка, видит, дела плохи. Спал рядовой Гришин, спрашивает старшина. Никак нет, товарищ старшина. А чем же тогда занимались, спрашивает старшина. Хомут починивал. Вот такой он, Димка. Сейчас обязательно что-нибудь придумает, как меня выпроводить.
4: Спасибо, Дима, за танец. Ребята, а мне пора в театр. Пойдете со мной?
3: Да нет, мы уж лучше погуляем с Ефрейтором. Так, дед?
0: Так.
4: Хм. Если дорога ряжет мимо, заходите. Вот вам две контрамарки.
3: А зачем две? Хватит и одной. Мы сегодня с дедом, как сиамские близнецы, представляем собой единое целое.
4: Что ж, пошли. Прощайте, ребята.
3: До свидания, Люба.
0: Послушай, ты ее любишь?
3: Такой вопрос ты уже мне задавал.
0: Ну, ты же не ответил.
3: Дед, ты что, запамятовал? Ответил я.
0: Значит, это была неправда.
3: Что неправда?
0: Твой ответ.
3: Я привык к ней. Привык. Понимаешь?
0: Когда привыкают, уже не любят.
3: Видишь, ты какой психолог. А ты-то откуда знаешь?
0: Да просто мне так кажется. Так я чувствую. Может, я и не прав?
3: Ты знаешь, дед, с нами что-то произошло. А что, я не знаю. У нас сначала было все. И любовь, если хочешь. Нет, нам не казалось. Мы действительно любили друг друга. А потом как-то неожиданно все растеряли. Между нами сейчас пропасть, через которую трудно перекинуть даже жердочку.
0: Зачем жердочку? Постройте мост.
3: Моста не получится.
0: Тогда честно скажи ей об этом.
3: Не могу.
0: Ну, а что ты тогда сделаешь?
3: Ничего особенного. Просто женюсь на ней, вот и все. Вот закончится служба, перенесу чемодан в ее комнату, и мы будем жить без любви, просто по привычке. Ведь живут же другие так. И никто не будет знать, что мы не любим друг друга. У нас все будет хорошо. Совет, уют, дети.
0: Я буду знать.
3: Ты не в счет. Ты уедешь в свой край.
0: Ну, а вдруг останусь?
3: Как ты останешься?
0: На сверхсрочную.
3: Ну и чудак. Отслужил свое, выполнил долг перед Родиной и к дому.
0: Мы идем перед Родиной, как перед матерью, в неоплатном долгу. И слово «выполнил» в прошедшем времени тут не подходит. Тут годится только настоящее и будущее время.
3: Дед, это нам сигналят. Наша машина.
0: Бежим, Дима.
3: А что бы это могло значить? Машина-то раньше времени пришла за увольняемыми.
0: Вероятно, выезд на полигон. Боевые стрельбы. Дима, быстрее!

0: Боевые стрельбы ракетчики ПВО проводят в пустынных местах, отстоящих от родных точек порой на тысячи километров. Здесь стартует настоящая ракета, и бой идет с настоящим сверхзвуковым самолетом-мишенью. Это были мои уже не первые боевые стрельбы. Правда, в этот раз я не принимал непосредственного участия в боевой работе дивизиона. В мою задачу входило обеспечение воинов пищей.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия желаю, товарищ полковник.
3: Старшина, как позавтракали?
4: Нормально, товарищ полковник. Калории в норме.
3: А почему же так вяло здороваетесь? А ну-ка, еще раз.
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Здравия желаю, товарищ полковник!
3: Вот это чувствуется, что стоят солдаты, а не мокрые курицы. Как настроение?
5: Какое там настроение, товарищ полковник? Сплоховали на немой стрельбе.
3: Вот так у нас ракетчиков. Один гвоздь плохо вбит, сорвет всю крышу. Снять напряжение.
6: Есть снять напряжение.
7: Влепит сейчас Гришину на полную катушку. Это к суток напить галптической вахты.
3: Рядовой Гришин, выйти из строя. Поздравляю вас, рядовой Гришин.
8: Чем?
3: С днем рождения.
9: Мы не знали.
4: Служу Советскому Союзу.
3: А на боевой стрельбе, я думаю, не подведете, рядовой Гришин? Не подведете. Это даже на пользу. Все убедились, что значит один человек в нашем деле. А пока... Пока сегодня воскресенье. Отдыхайте.
10: Приготовиться к увольнению... Разойдись!
11: Да, сейчас, иду.
0: Слушай, Дима, как же так получилось? Ты же классный оператор.
12: Я сам не знаю. Захватил цель, все нормально, сопровождение было устойчивым. Ну, конечно, я включил автоматическое сопровождение. Все правильно. Перед самой целью срыв автоматического сопровождения. Я быстренько на ручное. И надо бы мне оставить на ручном. Так нет, какой-то бес будто под руку подтолкнул. Включил автомат без команды. Ну и в молоко.
0: Ты что ж не знал?
12: Знал. Вот то-то и дело, что прекрасно знал. А вот будто бес какой под руку подтолкнул. И...
0: Понятно.
12: Ну что понятно?
0: Все понятно.
12: Что понятно?
0: На полтона ниже, если можешь. Слушай, Дим, пойдем-ка лучше за тюльпанами.
12: Какие тут тюльпаны?
0: Осенние. И место, я знаю, совсем недалеко.
12: Пойдем. Знаешь, а ведь я люблю цветы. В школе даже селекцией занимался. Парни ухмылялись. Не мужское, мол, это занятие, цветочки.
0: Скажи, Дима, а что ты все один да один?
12: Я один, и этого с меня достаточно. Корнель так сказал. Кстати, в этом году у него крупная дата, если календарь не врет.
0: Не пижонь. Ты все время хочешь показаться немного хуже, чем ты есть на самом деле.
12: Ну, договаривай.
0: Да мне кажется, как бы это сказать... Вот ты словно побывал на новогоднем бале-маскараде в маске, вернулся и забыл снять.
12: Чего снять?
0: Маску. Ты ведь сплоховал на своей немой стрельбе не потому, что не умеешь. Ты прекрасно все можешь. У тебя дрогнула не рука. И бес тут ни при чем. У тебя дрогнула душа. Душа, Дима. Ты все думал, что ты один... Красивый, складный. Ты думал, что отвечаешь только за себя. А когда работа пошла, ты понял, что в ответе за всех нас, как и мы за тебя. В ответе за Любу, за того лейтенанта в патруле, за продавца в мясном отделе.
12: Не знаю я никакого продавца.
0: Так я ведь тоже не знаю. Но ведь он есть. Есть еще миллионы людей, которых мы никогда не видели, и они нас никогда не увидят. Но и за них мы в ответе. Вот об этом ты обязательно... Должен завтра подумать, когда будем на боевых стрельбах.
12: Самое время почитать что-нибудь из Державина.
0: Ты привык отвечать только за себя. А этого для солдата мало.
12: Слушай, дед, ты такой... Такой положительный, что даже тошнит. Ну, где же твои тюльпаны?
0: Вот они, Дима. Вот они.
12: Ой, дед. Красота-то какая.

0: 404 захвачено. Сопровождение устойчивое. Цель наблюдает.
1: Срыв сопровождения.
2: Спокойнее, Дима, только спокойнее.
1: Есть цель по азимуту.
3: Цель подходит к дальней границе зоны поражения.
2: Уж парит.
4: Цель уничтожить.
0: Выключился дизель.
4: Завести дизель. ДС, в чем дело? Доложите.
3: Цель приближается к ближней границе зоны поражения.
4: ДС, в чем дело?
5: Товарищ полковник, разрешите мне завести дизель.
4: Ефрейтор Дедов, как вы здесь оказались? Ваше место ведь на кухне.
5: Дизелисты, новички, разрешите мне запустить дизель, товарищ полковник.
4: Действуйте.
0: Кабина!
4: Слушаю.
0: Даю питание.
4: Цель уничтожить. Пуск.
1: Пошла, голубушка!

0: А потом была опять дорога. Дорога обратно на свою уже ставшую родной точку. Колеса поезда выговаривали неровную дробь. Мелькали станции и полустанки. В раскрытые окна вагона врывался свежий ветер. От осенней земли шел такой крепкий запах, что у меня кружилась голова. Поезд вез нас на точку, к концу нашей службы. Приближалось время увольнения в запас. По приезде я зашел в магазин. Девушка, здравствуйте. Мне бы чемоданчик.
1: Чемоданы кончились. У нас же не универмаг, а сельпо.
2: Девушка, можно
0: мне... Денис, понимаете, мне всего один, я в запас увольняюсь.
1: Вы что, глухой? Раскупили ваши все чемоданы, остались только хозяйственные сумки.
2: Девушка, можно...
0: Да, зачем же мне сумка? Сумка, вернее, вещмешок у меня есть. Девушка, на неделю. Не ожидаете?
1: Что?
0: Чемодан-то...
1: Мешайте работать, молодой человек.
2: Девушка, можно мне
1: посмотреть? Гражданка! Перчатки натягивать на руку нельзя. Нельзя перчатки натягивать.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, а как же мерить?
1: Глазами.
0: Девушка, так я все насчет чемоданчика-то.
1: Ой, знаешь, за этой Кразненой она вчера 2 чемодана купила. Может, один и уступит.
0: Где она живет?
1: Супротив дорогу только перенесли.
0: Супротив? Супротив так супротив. Зайду, испытаю счастье. Простите, пожалуйста, здесь живет Разнина. Скажите, пожалуйста, здесь живет товарищ Разнина?
3: Я Разнина.
0: Добрый день.
3: Ой, Саш! Саш, да чего ты тут остановился-то у порога? Проходи в передний угол.
0: Я насчет чемодана.
3: Какого чемодана?
0: Ну, того, второго, что куплен в магазине. Может, уступишь?
3: Ай, да потом с чемоданом-то. Пойдем. Пойдем, у нас тут маленькая семейная драма. Решаем, выдавать или не выдавать меня замуж.
0: Замуж?
3: Угу.
0: За кого?
3: За Куликова.
0: Ну, почему же драма?
3: Так ведь мнения-то разделились. Одни за, другие против. Не драма, так комедия. Сейчас как раз дело к финалу.
0: Играйте свои спектакли без меня.
3: Ой. И губу уже на локоть. Не отпущу и все. Родственники, это Саша к нам пришел. Саша Дедов, ефрейтор.
4: Проходи, солдат, проходи.
3: Это Феня, сестра моя. Мама, это Саша. Я тебе рассказывала.
5: А-а-а.
3: Мы с ним вместе сено косили.
0: Точно. Старшине трава понравилась. Классная трава. Один листовник.
5: Проходите в передний угол. Гостеньками будете.
6: Вот тебе, Клавдия, весь наш родительский сказ. Нравится человек, ежели есть между вами уважение, сходитесь.
5: Вот точно.
6: Перечить не станем. А нету, погуляй в девах, не остарела еще. Чего ты, вот, с бегу да с разбегу семью не заводят.
5: Точно.
6: Налей-ка, мать, нам с солдатиком вина.
0: Не положено у нас.
4: Для разговора, для веселья.
0: Не положено.
6: Эй, вот, ранее бывало. О чем я хотел сказать, Клавдия, попомни.
3: Вот ранее бывало.
6: А вот ранее бывало. Вертаешься со свиданки домой. Душа на кончике носа сидит, спрыгнуть и в кусты сигануть готова. А почему? А потому что родитель, глава семейства, у ворот стременными вожжами встречает.
5: Точно,
6: да, такой березовой каши задаст, если опоздаешь на минутку.
4: У вас же и часов по всей деревне раньше не было.
6: А, родитель мой, глава семейства, и без часов времечко знал. Гляньте на солнышко, аль на луну, и в точности выложит. Так, ну, спутала мысль. На чем я, Клавдей, на чем остановился-то, попомни.
3: Такой березовый каша задал.
6: Небо с полушку, ветра никак. Прошел с девкой по деревне под ручку, помолвлен, поцеловал на игрище принародно, женить.
5: Ну ладно, хватит вам балабонить-то. Андрей, почи гости, ну, гляди, он и не ест, и не пьет.
4: Старым жиром живет. Кстати, о женихах-то. Мой совет тебе, Клавка. Женихи Нони на дороге не валяются. Mm-hmm. Держись за Куликова. Ой. Правильно, отец, я говорю?
6: Ну, да, держаться надо, да, за землю. Оно вернее.
4: А я в глаза из глаза скажу, Куликов мне нравится. Справный парень. На юриста учится. По лотерее запорожца выиграл.
0: Старый или новый?
4: Чече.
0: Ну, старый или новый марки?
4: Да бог его знает. Колеса вот так, косолапые. А какая разница?
6: А не закрыто, не закрыто.
4: Куликов! Легок и помине.
5: Заходи, заходи.
7: Помогай бог. Хлеб да соль.
6: Ну, садись к столу, Алексей. По стопашке для разговора.
7: Да, да.
6: Ну, как жизнь-то?
7: Идет помаленьку.
6: Забывай, деревню встал.
5: Да.
6: Редко наезжаешь.
5: Редко, редко.
7: Дела, дела.

0: Слушай, ефрейтор, я говорю, сегодня в Сельмаге ваша братва чемоданы на дембель покупала.
1: Мне не досталось.
0: Скажи, пожалуйста, что вот прямо перед тобой и кончились?
1: Прямо передо мной и кончились.
0: Ну, это вообще форменное безобразие. Не могут обеспечить солдата чемодан.
2: Клава, кажись, два вчера купила. Один можно уступить, коль такой случай.
3: А, ну вот еще, стану я уступать. Не купил и хорошо.
0: Ну, чего ж хорошего? Все с чемоданами, а он, простите, с авоськой. Нет, Клава, сам погибай, а товарища вручай.
3: Нет, не уступлю.
4: Ну, Клава.
0: Не по-государственному подходишь к данному вопросу, Клавдия.
3: Не уступлю.
0: Хочешь, я тебе свой подарю? Это Крубликов за 40, кожаный.
1: Спасибо.
0: Спасибо да или спасибо нет?
1: Спасибо нет.
0: Дороговато. Так даром отдам, а?
1: Нет.
0: Ну, на нет и сюда нет. Но уезжать будешь, пожалеешь.
1: А я, может, не собираюсь уезжать.
5: Ну, ой, Саш, правда?
0: Это как же понимать, дорогой товарищ ефрейтор?
1: А как сказано? Вот думаю, на сверхсрочную остаться.
5: Ух ты, вот ты.
1: Погоди,
0: извините, Клава. Причина?
1: Изменилась международная обстановка.
0: Ну, какое тебе дело до обстановки? Отслужил свое и к теще на блины.
1: Значит, есть дело. А что касается тещи и блинов, то здесь ближе.
0: Ну и нахал же ты, ефрейтор, а?
1: Я просто уверенный.
0: В чем?
1: В жизни, в себе.
0: А у меня была маленькая надежда, что я тебя обгоню на вороных.
1: Не уверен, не обгоняй.
0: Ну, ладненько. Как говорили древние, «Дум спиро сперо».
5: Ой.
0: Я пошел.
6: А что это он сказал на прощание-то?
1: Все просто, пока дышу, надеюсь.
6: Ишь ты, штукарь, однако, а?
2: Ну, пора на ферму. Военный, айда с нами.
3: Саш, может, ты правда с нами поедешь, а? У тебя увольнение-то на сколько?
1: На сутки.
3: Ну, так сам Бог велел.
1: А что я там буду делать?
3: А тебе обязательно нужна работа?
1: А то как?
3: А ты ведь умеешь?
1: Не знаю, не пробовал.
3: Ну, ты попробуй.

0: А вечером мы с Клавой ушли в поля. Поля начинались сразу же за сосновым бором. Степь играла с полохами. Мне показалось, что эта хлебная степь сродни чем-то той, полигонной, ракетной. И над мостиками комбайнов, как над пусковыми площадками, огоньки. Разве только небо не разрывали стрелы ракет?
1: Тихо как.
0: Тишина у нас только разная. На нашей позиции тишина другая. Другая тишина, громкая. Знаешь, Клава, я действительно написал рапорт о сверхсрочной службе.
1: Ты?
0: Я? А что?
1: Вот никогда бы не подумала. Такой тихоня и вдруг на сверхсрочную. Правду говорят, в тихом умуте

0: Черти водятся.
1: Ну, при чем тут черти? Ты как, не против?
0: Да что ты, Саня. Как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?
1: Я серьезно, Клава.
0: И я тоже серьезно.
1: Значит, поддерживаешь?
0: А служить будешь здесь же?
1: Это решит командование.
0: Ты просись сюда же. Я тебе по утрам буду молочка парного приносить.
1: С тобой о важном, на полном серьезе, вот и хихоньки да хахоньки.
0: Санька, можно я тебя поцелую? Это ж надо, Саня. Ведь мы могли с тобой и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокос, тебя не умеху.
1: Ну и встретились.
0: Могли бы и расстаться. А, Саня?
1: Нет, не могли.
0: Ой, Саня, какая тишина.
1: Из-за нее, за все мы с тобой в ответе.
0: Да, Саня, за все в ответе. Ты меня любишь?
1: Спрашиваешь, что же?
0: По-моему, любовь — это все. Это земля, ты и я, вот это поле. Вот этот хлеб, твои ракеты.
1: Верно говоришь.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

верю в случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов пора.

0: Тие.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

Вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.

мяч в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадай.

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут?

идти. Иногда, не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Коллектив «Мозаика».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой расцвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.